0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: Вечная ценность Камызяки – это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
4: Встать, суд идет! А то опять ругаться будет, сами знаете.
3: Отдай! Отдай!
5: На! Че, как немощный ее? Все, хватит ржать, уже в конце концов суд начинается. Все, ты же вставайте. Давай, Славка, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
4: Преступная халатность.
5: Вот, понял?
4: А что я сделал?
5: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами поморгать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
4: Я просто вашу машину не узнал.
5: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую, вы заинтересованное лицо. Так ты заткнись, понял, адвокат, ты заткнись. Ты на свое лицо посмотри! Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни. Что, так не видно, что ли?
6: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос, у меня там сослуживец работает.
5: Какой сослуживец, Русик? А ну-ка расскажи к нам всем, вообще ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Да хватит ржать уже в конце концов, молодежь. Я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
4: Пусть говорят, что ли?
5: Такой пусть говорят. Книга, говорю, как называется?
4: Преступление, наказание.
5: Преступление, наказание. Как там этого пацаненка наказали?
4: Ой, я уже не помню.
5: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама не учи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
4: Ну я же просила не рассказывать.
5: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Приговор, правильно. Что не исправляешься, ишь, хихикаешь. Значит, приговор, все, ты ж, Русик, засекай.
6: Хоп!
5: Ла-лай-ла, засекай, нормально говорю.
6: Поехали.
5: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Камызякский суд постановил. Учитывая все обстоятельства высококонности характера, всем на общественной опасности, если это российской категории преступления небольшой тяжесть, суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
6: 9:08. Усейн Болт.
5: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
4: Каких еще лягушек?
5: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тыщ, давайте.
7: До свидания.
5: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Татьяна, риэлтор из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. В браке все благополучно, хорошо, но есть «но». В общении супруг мало говорит комплиментов. Ну, не очень нежный. Какое-то общение такое, как с сотрудницей, как подчиненной, как коллеги. Объясняю, говорю, прошу, что мне не нравится, что мне хочется иначе. Но ничего не меняется.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающий вопрос. Всегда я задаю... Сразу задаю вопрос, а раньше он какой был? И выясняется, что раньше он точно такой был, потому что он вырезанный из монолита бензопилой. Здоровый конь такой, вот это все, дым-дым-дым-дым. На кривых ногах ходит, и его локомотив, если с ним столкнется, там вообще не вариант, что он пострадает, понимаете? Что это что-то такое крепкое, здоровое, что это немногословное, такое что-то брутальное, которое, да, пошел отнюдь и решил какие-то вопросы. Она такая, очень хочется романтики, расскажи какие-то удивительные вещи. Он такой... Книга называется «Пять языков любви». Это очень потрясающая книга. Я ее за вечер прочитал, был очень удивлен. Очень удивлен. Я много узнал о жене. Я много узнал о себе, оказывается. Это, ну, разные языки просто. Когда ты покупаешь себе Lamborghini, можно ожидать, что это будет быстро, стремительно и желтого цвета. Когда ты покупаешь себе, ну, не знаю, КамАЗ, да, он может быть тоже желтого цвета, но ожидать от него те же самые эмоции уже невозможно. Когда ты покупаешь Largus, ну, это машина для того, чтобы возить улей на дачу. Это отличная история. А если ты покупаешь себе Porsche, не надо возить на нем, ну, улей на дачу. Это, они не лезут туда, улей. Поэтому надо под любой проект понимать, кто к тебе в жизнь попал.
1: На самом деле, раньше было иначе. В браке уже более 20 лет. И с другими я вижу в кругу общения, с другими он умеет разговаривать иначе.
2: Отлично. А новое вводное. Внимательно смотрим на то, как ведут себя те женщины, с которыми он мил. Как они на это реагируют? А почему на каких-то чужих женщин он реагирует так, а на любимую он реагирует как на партнера по бизнесу? Во-первых, вопрос. Вы не партнер или по бизнесу?
1: Нет.
2: Нет. Потому что очень часто такое бывает. Вдвоем работали, у кого-то валяли с работой, закрывали какие-то дела, там что-то там мутили, домой пришли, она такая, я Белочка! Да. Ну, так это обычно не бывает. Так это не бывает. Поэтому внимательно... Либо сменить надо мужа, эту адскую тварь, которая уже не может нормально питаться с моего стола. Либо надо внимательно посмотреть, почему он там это получает. Почему он получает эмоцию на стороне, а не здесь. Всегда надо понимать, иногда мы вот бытом, общением, и часто женщины этого не замечают, да и мужчины этим грешат. Они что-то такое делают, мужчина обескураживается и потом этого не делает. А потребность есть. Потребность есть. Если он это делает где-то, надо присмотреться внимательно к этим тварям. Получить этот опыт и в своей жизни его воплотить.
1: Благодарю.
2: Да, пожалуйста.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хреново это, когда ты считаешь себя красивой и сексапильной, а все остальные зовут тебя Николай.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Все фотографии, как известно, делятся на удачные и не очень. В паспортном столе. Мужчина, ну, у вас проблемы с фотографией на паспорт. Да ладно, какие проблемы? Вот же я, третий слева. Каждый труд должен быть справедливо вознагражден. И вот вам анекдот на эту тему. Лондон, аэропорт Хитроу, очень дорогой бизнес-джет готовится влетать в Нью-Йорк. Стюарт встречает пассажиров у трапа, заходит 10 раввинов. Ну, прям сразу видно, очень обеспеченные люди. Стюарт думает, это мой счастливый день. Сейчас я их буду обслуживать по высшему разряду и получу самые большие чаевые. И вот все 8 часов он не отходит от них ни на секунды. Плед подаст, шампанское, виски нальет, икра, фрукты, десерт, массаж. Короче, действительно старается. 8 потов с него сошло за эти 8 часов. Рейс окончен, трап подан, стюарт провожает дорогих пассажиров. Выходит первый раввин и говорит: молодой человек, большое вам спасибо за полет. Все было просто прекрасно, нас так не обслуживали никогда. Еще раз большое спасибо. Жмет руку и уходит. Появляется второй раввин. Юноша, я летаю первым классом не первый раз и всякое повидал, но то, как вы работаете, заслуживает высшего. Похвалы. Сердечно благодарю вас за полет. И тоже уходит, не дав на чай. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Все говорят комплименты, но без денег. Стюарт покраснел от недопонимания и огорчения. Зря, что ли, старался. И вот появляется десятый, последний раввин со словами: молодой человек, позвольте отблагодарить вас и вручить от нашего дружного коллектива вам $1500. Уже бордовое от смущения стюарт берет деньги, смотрит на них, смотрит на раввина, на деньги, на раввина и говорит: вот не знаю, честно, убивали вы спасителя нашего или нет, но помучили вы его изрядно. А к этому анекдоту предлагаю присмотреться повнимательней. Два друга беседуют по телефону. Слышь, Тимофей, а ты что сегодня делать-то будешь? Он говорит: да я вот в оптику собираюсь очки покупать. О, а потом видно будет.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Опытный начальник по звуку клавиатуры может определить, во что именно играет его подчиненный.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, все кричат: француженка, француженка, нет нашей бабы лучше. Наша баба — самое большое наше достижение. Перед той и так, и эдак, и тетей Мутей встал, сел, поклонился, романы, помолвки. Нашей 100 грамм дал, на трава и прокатил — твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком. Это ж после того, как просеку в тайге прорубила. А в очередь поставь — держит. Англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От 5 мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь — поведет. Танк дай — заведет. Мужа по походке узнает, а потому как ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнусость ему на 3 предложил. С утра слышали ду-ду-ду, топ-топ-топ, ду-ду-ду. То ни гром, ни мотор, то наши бабы на базар пошли перед работой. Земля дрожит, идут наши святые, наши женщины. Самое большое наше достижение. Плоть от плоти, ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, ваши женщины ничего в целом мире нет. Так и зарятся, так и вывозят богатство наше национальное. В чем, говорят, ее сила? Она сама не понимает, какая она. Надо — соображает, не надо — не соображает. Любишь дурочку — держи, любишь умную — изволь. Хочешь крепкую — хочешь слабую. В любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы, глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина, значительно менее интересный, примитивный в своих мелких исканиях, проявлениях чувств. Задавили его собственные устремления, очумел, дурным глазом глядит, начальство до смерти боится, ничего решить не может, на работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит. До Москвы доходит, за себя, за сына, за святую душу свою. За мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо, муж в другое. На груди ребенок лет 30. За руку внук 10 лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит. Одна на всю землю.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Очень часто хочется просто взять и прилечь на диван, а потом вспоминаешь вдруг, что уже лежишь.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Шутки, песни, плюс. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Мы попробуем. Я спою вам про Меркурий.

0: мою дичь.
1: Блин, это точно.
2: А вы верите?
3: А что голова болит у тебя, да?
0: Раньше никто не знал о его существовании.
3: У меня ребенок двойку получил по музыке. Это Меркурий же.
0: Он уже говорит, да, так уже отмазывается.
3: Моему 9, не тот, которому год нет.
2: Дальше. А, я! Ой, какая прекрасная песня. Смотрите, мы сейчас будем людям доказывать, что... Поймете, что... Чижний дрозд и стрижний дрозд, сова не дрозд и ворона не дрозд. Мысль этой песни весьма проста. Никто не дрозд, кроме дрозда. Псо!
0: Так, я, давайте.
2: Леночка, да.
0: Девушки Шаляпина Прохора, ровесницы Шаляпина Фёдора.
3: Так, ну попробуем, да? Дадите мне место. Такого перегара, такого перегара давно не знала крепкая семья. Отец вставал и падал, отец вставал и падал. Вчера отец отметил рекордный снегопад. Мне кажется, отец вставал и падал. Отец вставал и падал.
0: Отцепад, я предлагаю.
3: Отцепад, да. Вчера отец отметил с отцами отцепад.
2: День, когда исполнилось мне 16 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И когда исполнилось мне 17 лет, подарила мама мне вязаный жакет. Помню, мне исполнилось 18 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И уже заранее я могу сказать, что подарит мама мне лет на 25.
0: Сейчас, кстати, вязаная в моде.
3: И вообще лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Все.
0: Да. Он хранит энергетику и тепло.
3: Жакет. Так.
0: Следующая я. Давайте.
3: Конечно.
0: Худеть решила девочка, не ела, не пила. Зимой и летом стройная, зеленая была.
3: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Человек-праздник, Ярушин. И я, Лена. Просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки,
4: песни плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ. Судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ! Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да. Тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора. С 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нельзя надувать резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: «Угарный папа».
1: 6-летний Семен, поглаживая кошку по мордочке, приговаривает: «Мусенька, ты знаешь, в человеческом мире женщины с усами не очень ценятся». Мама говорит дочке Элине: «Я тебя люблю». Эля отвечает: «Правильно, я для этого и родилась». Из школьных сочинений Пети: «Душа Татьяны полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ей кого-нибудь. На крыше было много голубей, человек 40. Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием». С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.
0: «Угарный папа».
1: Полине 3,5 года. Пришли на собеседование в подготовительную школу. Психолог спрашивает: «Ты же, когда вырастешь, будешь хорошей девочкой?» «Я буду женщиной». Даня 4,5 года. «Мам, а кем я буду, когда вырасту?» «Ну, наверное, космонавтом». Даня озадачена: «А что, на планете Земля уже работы не осталось?» Семья собирается на улицу, одевают младшего. Алекс изо всех сил вырывается от папы: «Я хочу, чтобы комбинезон мне надела мама». Папа делает грустное лицо: «Тогда я ужасно обижусь». «Ну ладно», — подумав, отвечает сын. «Так и быть, застегнешь мне ботинки». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали. Теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: супружескую неверность.
2: Не так сложно встретить женщину своей мечты, как скрыть ее от жены.
3: Я дарил ей любовь, а она ее передаривала.
4: Она меня ревнует ко всем подряд, без разбора. Даже к тем, с кем я еще никогда не спал.
2: Вот сколько раз вам повторять? Не любовница, а двоюродная жена.
4: И смех, и грех.
5: Это измена мужу с клоуном.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

я тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. Войдя в дом номер 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь. Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в сиротских приютах и тому подобных организациях. В углу лежали гантели и две больших гири, утеха тяжелоатлета. При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед. «Гражданин Корейко?» – спросил Остап, лучезарно улыбаясь. «Я?» – ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти. «Александр Иванович!» – осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее. «Точно так?» – подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно. После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что, и умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти. Увидев, что дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу. «А ведь я к вам с поручением», — сказал он, становясь серьезным.

0: «Пожалуйста, пожалуйста», — заметил Александр Иванович. «Хотим вас обрадовать. Любопытно будет узнать». И безмерно грустя, Бендер полез в карман. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал: «Ровно 10 000. Потрудитесь написать расписку в получении».
1: «Вы ошиблись, товарищ», — сказал Корейко очень тихо. «Какие 10 000? Какая расписка?»
0: «Как какая? Ведь вас вчера ограбили».
1: «Меня никто не грабил».
0: «Да как же не грабили?» — взволновался Остап. «Вчера у моря и забрали 10 000. Грабитель арестован, пишите расписку».
1: «Да ей-богу же, меня никто не грабил», — сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. «Тут явная ошибка».
0: Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо.
1: «Значит, вас не грабили?»
0: «Никто меня не грабил». «И 10 000 у вас не брали?»
1: «Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?»
0: «Верно, верно», — сказал Остап, остыв. «Откуда у мелкого служащего такая уйма денег? Значит, у вас все в порядке?»
1: «Все», — ответил миллионер с чарующей улыбкой.
0: «И желудок в порядке?» — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее.
1: «В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек».
0: Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.
1: «Фуражечку милицейскую не забудьте», — говорил Александр Иванович. «Она на столе осталась».
0: «Не ешьте на ночь сырых помидоров», — советовал Остап, «чтобы не причинить вреда желудку».
1: «Всего хорошего», — говорил Корейко, радостно откланиваясь и шаркая ножкой.
0: До свидания», — ответствовал Остап.
1: «Интересный вы человек. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе».
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Финальный отчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Юмор ФМ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: будешь?

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Со мной недавно произошло радостное событие. Мне впервые за 30 лет написал биологический отец. Как думаете, что? Ну, он спросил, как скинуть видео в ВК. Ну, уже неинтересно, где он эти 30 лет был. Интересно, да, что там за видос. Ну, я ему объяснила, потому что я хорошая дочь, воспитанная не им. И он скинул видео, как горячая вода на морозе замерзает. И вы знаете, я думаю, хорошо, что они с мамой расстались. Ну, просто если человека так обычный факт из физики удивил, вряд ли он из семьи из-за какой-то ссоры ушел. Нет, скорее всего, просто вот так побежал за воздушным змеем. И так бежал, пока не увидел, как горячая вода на морозе замерзает. Больше отец мне не писал. Мне хочется верить, что это какая-то проверка, что за пару сообщений ВКонтакте он все обо мне узнал. Ну, смотрите, писать умеет, смартфон есть. Теперь и видела видео, как горячая вода на морозе замерзает. В целом, дочь к жизни готова. Хуже было бы, если бы он написал: «Я тут в конкурсе участвую, сделай репост, важен каждый голос». Мать тоже попроси, а то она мне что-то в Одноклассниках не отвечает. Вообще, мама с папой, когда развелась, она в этот же день вырезала его со всех свадебных фоток. Вот это, я понимаю, поставила точку. Ну, их не восстановить, как недавно удаленные, потому что она в это же ведро картошку почистила. Ну, я вообще не хочу замуж. Просто у меня мама замужем была 5 раз. Ее в ЗАГСе, когда видят, прям ржать начинают. Там, если регистраторша текст забудет, мама и подсказать что-то может. Ну, мама меня тоже постоянно спрашивает: «Лиль, когда замуж, когда замуж?» Я думаю, серьезно? Ну, ты разве за меня еще не сходила? Там же план на 5 поколений вперед выполнен. Просто мне советуют выйти замуж человек, у которого за плечами 5 неудачных браков. Ну, это как полностью забинтованный чувак будет говорить: «Охрененный самокат! Сам на таком гоняю, бери!» У меня было 4 отчима. Меня из садика разные люди забирали. Ну, представляете, 4 отчима. Я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужчина вещи распаковывает, и думаю: ну, я бы на твоем месте так не спешила. Я свою мать знаю. Ну, у меня 10 бабушек и дедушек. У меня в Пасху телеграм разрывается вообще. Знаете, меня не напрягают сообщения в соцсетях. Вот что реально бесит, так это телефонный звонок. Просто в эпоху соцсетей телефонный звонок, ну, это что-то враждебное, что-то из банка, что-то, после чего, не дай бог, еще в дверь позвонят. Ну, и вряд ли с ними кто-то с энтузиазмом разговаривает. А, скорее всего, эти работники колл-центра за смену могут собрать новый альбом «Шнуру». Мне кажется, если им кто-то вежливо ответит, там прям переспросят: «Вы мне?» Я как-то решила идти до конца, отвечать на все вопросы, слушать всю информацию. В какой-то момент девушка с колл-центра сама сливаться начала. Ну, она как будто до этого места в беседе никогда не доходила. Там такая паника была. Она в какой-то момент просто трубку бросила. Представляете, как она растерялась, если бы я ей еще перезвонила? У меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Невиданная афера. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я отношу себя к хорошим людям, но хорошие люди всегда приносят меня обратно. Однажды я сходил в спортзал, и тренажер стал сильнее. Я часто курю на балконе голый. Квартиры в доме напротив значительно подорожали. Совпадение? Не думаю. Недавно я посмотрел 50 оттенков серого. Прикинь, это кино вообще не про Санкт-Петербург. Одного моего друга уволили из фирмы «Муж на час». Больше 5 минут у него не получалось. Жена попросила меня купить 1 бутылку водки для растирания. Но одной не было, и я купил 3.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гири не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Да что заработали?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
18: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Йо!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители запрещали Игорю приходить домой так поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
1: Реалити Криминалити.
3: Я, Нестеренко СН, обещание бросить пить грубо нарушил хулиганской выходкой в невменяемом состоянии из-за ерша, так как мне подсунули насмешники кружку с пивом, куда втюрили кружку водки непроверенного качества. Я мог отравиться до смерти, не спаси меня своевременно полиция, которая и доставила меня в вытрезвитель. Жена во всем виновата. Она все время производит нарушения семейной жизни путем непонимания меня и понимания жителя нашего села Коваленко Васьки. После распития спиртного Алдошин пошел провожать Сорокина. Спускаясь по лестнице, они потеряли равновесие и упали с лестницы вниз. При этом ударялись различными частями тела о ступени. По факту моего хулиганского поведения третьего дня имею сказать, что оправлять свои естественные надобности больше никогда в жизни не буду. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор. Реклама.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
8: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
7: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
9: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто за 1 970 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
10: Приглашаем вас на взрослую смену «Про юность» в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот все-таки удивительная энергичная жизнь у нас. У меня двое знакомых пошли по грибы. Естественно, напились, потому что они же по грибы пошли. И подождите! Рано смеяться. Дайте досказать. Я специально рассказываю, чтобы вы немножко успокоились, чтобы было передышка была. Они сидят, выпивают на полянке, вкусно, расставили на пеньках все, и лось выходит. Подождите, лось просто вышел. Подождите! Нет здесь смешного ничего. И

0: один видит лося, а второй нет. И тот, который видит лося, у него организм как сработал? Мол, пошел вон отсюда. И бутылка. Я махну, когда смеяться надо. Подождите. И он бутылка запустил в лося, он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. И тот, который видел лося, ни слова не говоря тому, кто не видел, развернулся и убег в лес. Второй не то, чтобы увидел лося, он его почуял. Вот. Ну подождите, ну сейчас махну. Все, сейчас. И вот картинка, которую бы замечательно было заснять в кино. Но в кино артисты будут кривляться, а я попытаюсь, так сказать, пересказать словами. Этот уже вскочил, потому что там лось уже наклонил, а наш уже оттопырил. Это... Готово? Готово? И нас убегает от лося и кричит лосю: «Это не я в тебя бутылкой запустил!»
1: Да, мы уникальные люди со сбившейся программой. Вирус попал в нашу программу развития. Только наш человек может начать торговаться с водителем маршрутки. Только наш может подойти на пляже к незнакомому человеку, незнакомому, и сказать: «Я хочу сплавать за буйки, я надолго уплыву. Посторожите мои вещи, пожалуйста. У меня там дорогой мобильник и деньги». А потом удивляется, куда все это делось. Только наш хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями: «Сам вышел. Еще бы оправу сделал, колье». Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает с ним бить милицию. Только наши люди могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели, ураган стал надвигаться, все разбежались, кроме русских. Русский говорит: «А, ураган, класс, фотографируй быстро, вот на фоне урагана, пока как он приближается ко мне, давай, давай, сюда, быстро». А в маршрутке у женщины звонит телефон вот этой серии «Женская логика». Наша, российская женщина, которой творчества много, логики никакой. Звонит телефон маршрутки, все на нее смотрят, она так копошится у себя в сумочке, ничего найти не может, говорит им: «Ну и кажется, дома забыла телефон». И что, выборы ей помогут? Никогда. А это я сам слышал. Женщина в маршрутке говорит водителю: «Остановите на следующей остановке». Вторая: «И мне тоже». А женщина при мне встала в поликлинике на весы и живот подтягивает.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
4: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
5: Вот что значит настоящий верный друг.
3: G-Energy значит настоящий друг.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ученица второго класса пишет домой маме из летнего лагеря. Кормят тут очень хорошо, так что жди от меня прибавления.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Вот, проходите. Вот, знакомьтесь, друзья мои, я рад представить вам нашего нового сотрудника. Это очень молодой, очень креативный паренек, я вам скажу. Это наш новый креатор. Это вот тот самый человек, который будет придумывать вот этот вот наш жирнючий контент. Вот эту вкуснотейшую, вкуснотейшую годноту. Ну что ж, за работу, чемпион.
2: Подожди, какой чемпион? Мы только начали собеседование. Чем вы занимаетесь? Мне что делать?
1: Действительно, да. Придется действительно объяснить. Смотри, мы команда марафона желаний Елены Аладушкиной. Марафон желаний – это единственная возможность попросить у Вселенной все, что хочешь. И благодаря нашей волшебной Елене эти мечты исполняются. Это все происходит приблизительно вот так. Представься. Значит, смотри. Человек покупает наш марафон.
2: Ага.
1: Оплачивает его.
2: Ага.
1: И тут... Елена, схватив твое желание, взлетает высоко в космос, пробивается сквозь все кольца Сатурна, пробивая метеоритную туманность, подлетает к вратам Вселенной, зависает, и из ее уст раздается: «Кристине из Челябинска нужны брекеты». Чистое волшебство.
2: Мне что делать?
1: Смотри, присаживайся. На тебе очень важная миссия. Придумать методические формулировки посылов желания нашей Вселенной. Проще говоря, конкурсы на каждый день. Понимаешь?
2: Нет.
1: Смотри, как это работает. Допустим, некая замухрышка Зина. Из какой-нибудь Сызрани. Купила наш марафон. И вот она просыпается такая с утра в тряпочках. Ну, потому что это не постель, это тряпочки. Опускает ноги на пол и слышит характерный хруст тараканов. А это значит, прозвучал сигнал, что пора просить у Вселенной Феррари. И вот тут включаешься ты. Угу. Придумываешь задание. Сразу, понимаешь? Сразу придумываешь задание. Например, ты говоришь: во всем красном, ну, типа Феррари, ты понял, да? Произнесешь с балкона громко на выдохе 10 раз... Я смогу! Я смогу! Главное успеть 10 раз. Иначе, ну, сосед с балкона ударит шваброй по лицу.
2: Подождите, я это все должен придумать? Мне же за это в аду рот порвут.
1: Это далеко не скоро. Там до вас такая очередь уже выстроилась. Мудрая не по годам Регина Тодоренко. Обычный паренек Гусейн Гасанов. Ну и, конечно же, наш жизненный ориентир Виктория Боня. Так что до тебя черти устанут.
2: Вы меня в инфо-цыганство не запишите никаким образом. Выздоравливайте. До свидания.
1: Подожди, молодой человек.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Карлсон не знал, как объяснить малышу, что намордник в спальне родителей еще не значит, что ему подарят собаку.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Посмотрите на этого мужчину.
2: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
1: Он давно мечтает похудеть.
2: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
1: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
2: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
3: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом, задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
2: Ой, чувствую.
3: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го, затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
2: Но мне как-то тесновато.
3: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
2: Но хотелось бы немножечко подышать.
3: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
2: Помогите!
1: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
4: Кипарис. Купите, утяните и терпите.
5: Элитный маникюр?
6: Теперь это доступно.
5: Росомаха.
6: Авторская студия маникюра «Нутеллы Папузян». Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
5: Росомаха.
6: Зачем отращивать, если можно наращивать?
7: А можно мне ногти, как у «Нутеллы Папузян»?
6: Ну, разумеется, «Росомаха» ждет вас. Москва, Стрёмный переулок 8, строение 11А.
8: Вход через эротический салон «Цацки-пяцки».
6: «Росомаха». Удивляй когтями.
9: Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
10: Поступай в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
9: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
10: Получи высшее образование по следующим направлениям.
11: Самоизоляция и пропускной режим.
12: Трафик и платные парковки.
11: Реновация зданий.
12: Плиточные и бордюрные работы.
11: Масочно-перчаточное дело.
12: Оленеводство.
11: Массовые праздники и всеобщее ликование.
10: Наши выпускники получают мэрский диплом
9: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
10: Добро пожаловать в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
9: Подробности на сайте чемоданвокзал.тюмень.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Да что за нормально?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
10: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все ломается. Чувства, люди, штопор. Особенно штопор меня расстроил. Вот уж от него-то я этого не ожидал.

0: FM.
1: Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Пиплы. Благовещенск.
3: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
4: Так, хорошо, а что там дальше?
5: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
4: Настолько?
5: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
4: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
5: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
4: Это еще зачем?
5: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
0: Команда «Северяне» Нягань.
6: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
7: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
8: 35 рублей.
7: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
8: Нет.
7: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
8: Нет.
7: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
8: Да нет.
7: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
8: Я не могу продать вам паспорт.
7: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
8: 5600.
7: Был бы 5500, купил бы.
8: Что вам нужно?
7: Что там по хлебу?
8: Да на свой хлеб.
7: Всегда работает.
0: Хорошая погода.
9: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
10: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
11: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке – до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миасе плюс 22, в Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
12: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. BMW-сервис действует специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. M-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
13: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
14: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0 плюс.
15: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
16: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
15: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
17: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования – приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
18: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
19: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
20: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
21: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
22: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
23: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
24: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
25: Юмор ФМ. Хорошие новости.
26: Спонсор выпуска — группа компаний Июль Авто, ООО Уралбестинвест.
27: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
11: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о необычном. В челябинских ЗАГСах поделились самыми редкими именами для девочек. Музей

0: И имена, такие как Агафья, Прасковья, Клавдия и Аглая, были среди оригинальных и имена с международным звучанием – Аннабель, Сицилия, Киана, Клара и Адалин. Музей истории и культуры Златоуста готовит выставку о таганайских вершинах. Однако им не хватает одного важного экспоната. В Национальном парке Таганай обратились к южноуральцам с просьбой помочь найти старый телевизор КВН-49. В конце 50-х годов прошлого века такой аппарат весом почти 30 килограммов ежедневно поднимали на двуглавую сопку для ретрансляции сигнала на Златоуст. Если у кого-то сохранился раритет, южноуральцев просят обратиться в национальный парк. После закрытия выставки телевизор обещают вернуть. А в челябинском зоопарке сурикаты получили необычный подарок. Развивающий лабиринт из сантехнических труб, наполненный замороженными насекомыми. Конструкцию для зверьков соорудили студенты-биологи, проходившие практику в учреждении. Новый аттракцион имитирует подземные ходы и стимулирует естественное поведение животных – поиск пищи в дикой природе. Эксперимент оказался настолько удачным, что в зоопарке задумались о создании полноразмерного подземного городка для сурикатов. Ранее студенты уже дарили питомцам зоопарка интерактивные игрушки. Тогда они сделали для мангустов шары с отверстиями и вращающиеся тубусы, чтобы развивать их смекалку и мелкую моторику. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина приезжает в Париж, сидит вечером один за столом, никого не знает, кушает. Вдруг смотрит, довольно симпатичная блондинка сидит за соседним столиком и так посматривает на него, глазками стреляет. У ней по-французски дупель, поэтому он предлагает жестом: «Присаживайтесь». Она села, он не знает, как ей предложить выпить, рисует бутылку. Она поняла, в чем дело. Она говорит: «Уви, согласна». Принесли вино, они выпили. Он ей рисует курицу. «Закусить». Она говорит, пишет: «Уви», говорит, «Уви». Он довольный такой, она раскраснелась, опьянела чуть-чуть, так застеснялась и рисует на бумажке ему кровать. А у него мысль: откуда она узнала, что я директор мебельной фабрики?
2: Доктор спрашивает у пациента: вот вам скоро предстоит операция, вы уж, пожалуйста, определите, какой наркоз вам, импортный или отечественный? Он говорит: а какой дешевле? Ну, конечно, отечественный. Тогда давайте отечественный. Вот и хорошо. Баю, баюшки, баю.
3: За 2 дня до поездки на курорт жена постраховалась, сказав, что вроде беременна.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют.
5: Я хочу на дискотеку хочу.
0: По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
6: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
7: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
8: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мне оферта».
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: УКН 138-32-04-86-05.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэ-Банк».
0: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на тэбанк.ру. АО «Тэ-Банк» 0+.
3: Юмор ФМ.

0: шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Ну что, начинаем утренние веселительные процедуры, имя которым шутки шоу. В студии та, которая подарила всей стране фразу «Доброе бодрое». Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе бодрое, но я лишь проводник в этом мире и только. Доброе бодрое всем, без исключения Антон Юрьевич Бурный. Тоже здесь человек, который дарит мне... Ничего!
1: Вот и все, да.
2: Ничего!
1: Я скажу, я тоже проводник, ваш проводник в мир юмора. Самый лучший день в рамках этого часа, где анекдоты от Дениса Клявера на экваторе 60 минутки сатия с юмором, с ответом на самые животрепещущие и важные вопросы, а еще раньше здесь появится тот самый КВН.
2: Ну и прекрасно. Ну и все. Ну и доброе!
1: Бодрое! Доброе утро.
0: Утром на Юмор ФМ.

0: шара. На Юмор-ФМ.
1: Не перестаем удивляться тому, как же вот быстро пролетело все-таки лето, как быстро прошел этот жаркий сезон.
2: Вот у нас только закончился отпуск, и в Москве закончилось, в принципе, лето. Хотя на календаре еще 25 августа так-то.
1: Да и тоже календарное близко к своему финалу, скоро 1 сентября, ну и, собственно, вот такая новость появилась. Школьный звонок заменят на различные песни.
2: «Дважды два — четыре».
1: Например, да. Учат в школе.
2: Да-да-да.
1: Даже говорят, что творчество Дениса Майданова будет звучать.
2: Ничего
1: песни первых.
2: Ну, в общем, мы вдохновились и решили спросить у вас, вот какую песню или что-то, может быть, еще.
1: Ну, мало ли.
2: Да. Вы бы включали в школах вместо звонка. Ну, например, я на самом деле сейчас подумала, ну, вот добавить какую-то кринжатины.
1: Так.
2: «Танец маленьких утят». Вот представляешь?
1: Слушай, это, мне кажется, прекрасный выбор.
2: Идет урок.
1: Замечательная композиция.
2: Что-то серьезное говорит учитель, а там тара-тара-тара-та-тара-тара-тара-та. И все. Ты говоришь, все, закончили.
1: Отталкиваясь от твоего варианта, я понял, как парализовать, например, учебный процесс совершенно. 6-7 включить вот этот модный тренд.
2: Антон, ты зачем? Сейчас глаза задергались вообще у людей. Я, кстати, как-то видела видос, где девушка жаловалась, у нее квартира 67.
1: О, я тоже натыкался на это видео. Да-да-да. Да-да-да.
2: Да, люди, которые живут в квартирах под номером 67, сил вам и терпения.
1: Ну и мы ждем ваших вариантов. Веселый чат 915-0303-567. Друзья, какую песню, ну либо же что-то еще, какой-то звуковой эффект, может быть, вы бы включали в школах вместо звонка. Креативьте, придумывайте, творите.
2: А прямо сейчас мы включаем для вас тот самый КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда ИП «Бондарев». Город Надым.
3: Приветствие. Следующая команда. ИП «Бондарев». Город Надым.
4: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну, как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну, потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Предприниматель. Ну что, встречайте, ИП «Бондарев», Каймановые острова.
5: Подожди, мы ж с Ямала.
4: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
5: А я могу.
4: А он может.
5: А мне пофиг.
4: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
6: Денис Денисович, а кто звонил?
4: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
5: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
4: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня. Чего хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
7: Левее. Левее. Садитесь.
0: Унитазы с парктроником АТП «Бондарев». Вы не промахнетесь с покупкой.
4: Ну а в конце я, как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
6: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
4: Чё ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «АМИК» Александр Александрович Масляков.
5: Нет, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
4: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сан-сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
5: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
4: Согласен.
8: ИП «Бондарев» ничего личного, просто бизнес.
0: То самые КВН, те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.
9: Таких, как она, не водят в кино.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Галя постоянно спрашивала, когда я на ней женюсь. Ей нравилось видеть страх в моих глазах.

0: Понимаем, что сложно, но тем не менее с утра пораньше предлагаем вам фантазию подключить на максимум и пофантазировать, собственно, как раз-таки на тему, какую песню, либо же что-то еще, какой-то звуковой эффект вы бы включали в школах вместо звонка. Напоминаю, с чем это связано. С 1 сентября в школах будут включать мелодии современных и советских авторов вместо звонков.
1: В том числе учат в школе, мы об этом рассказали, и пока, кстати говоря, от вас этот вариант тоже лидирует, но мы хотим другой.
0: Ольга, например, предлагает вот творчество южнокорейского бойсбенда.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, как бы, как вариант. Но у меня, знаешь, вот в голове какая картинка нарисовалась. Сидишь ты на уроке, ну вот уже хочется, чтобы все закончилось. И начинает петь Гагарина. Спектакль окончен. Happy end.
0: Это последний звонок должен быть. Ну, по крайней мере, в какой-то из них, да, после всех уроков. После шестого урока, так
1: называемого. Например, так, слушай, должно же быть разнообразие, а не один и тот же звонок после каждого урока.
0: А вообще, кажется, мы стали забывать.
2: И плывет веночек вдоль ночной воды.
1: Ты думаешь?
0: Почему бы и нет?
1: Ты думаешь, детям вот это зайдет? Там скорее в пляс пойдут, конечно, учителя.
0: Что тоже, между прочим, неплохо. Учитель в прекрасном настроении, а это значит, что и урок пройдет на 5 с плюсом, как минимум.
1: Поддерживаю.
0: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, друзья. 915-0303-567. Единый номер для телеграмма, мессенджера Макс. СМС-сообщений. А, какую песню? Ну, либо же что-то еще.
1: Да.
0: Вот что, не знаю, конечно, это уже, собственно, ваша фантазия во что гораздо. Вы бы включали в школах вместо звонка.
1: Да, ну а прямо сейчас с юмором Сатья будет отвечать на вопрос, ну вот что делать, если, странно звучит, но мой молодой человек женат. Ну, не мой молодой человек. Там просто у девушки такая история приключилась.
0: Сатья с юмором прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
3: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ.
4: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может Нутелла? Нутелла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатя. Мой молодой человек-женат. Мой молодой человек-женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня любит сексуально, он еще и женат. Ну, нормально. Нормально. Ты волонтер у женатого мужа. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает, кто попал, а ты... Все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина – это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина – это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал? Я никогда не разведусь. У меня нормальная жена. Ну, просто она устает после работы, поэтому я потом тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь. Лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа, да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать. Смутные тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще подождать? Конечно, подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого человека, который на тебе еще 10 лет не женится. А если подождать, сколько именно? 6 лет, конечно. Нутеллочка из Мурманска. Ну, ты, конечно, красивая, но глупая, как седло, конечно. Мой молодой человек. Просто женщина не читала 12 стульев. Там же было написано все очень просто. Стулья утром, деньги вечером. Или деньги утром, стулья вечером. Это можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
3: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай. Вай, вай, вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов в 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В ленте.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Юмор

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Закрой трех программистов в одной комнате, и они напишут код. Закрой трех бухгалтеров, и они в 18:00 уйдут домой.

0: на Юмор-ФМ.
1: На очереди еще несколько ваших комментариев. Мы спрашиваем, какую песню, ну, либо же что-то еще вместо музыкальной композиции вы бы включили в школах вместо звонка. Вадим написал свой вариант. Включать нужно имперский марш из «Звездных войн». Ну, там-там-там-там-там-там-там и так далее. А, номинать начало урока, а буквально за минуту до конца. Во-первых, это идеальная психологическая подготовка. Ученики успевают морально собраться с силами для побега. Из класса, да. Миграция 5А на перемену. Учитель тоже человек, во-вторых. Он слышит музыку и понимает, что темные силы. То есть завуч и, в общем-то, проверка журналов уже близко и перестает задавать вопросы в пустоту.
2: Да, но может еще вот это вот ту-ду-ду-дум.
1: Ту-ту-ту-тум.
2: Владимир вот написал: эти глаза напротив, Валерий Ободзинский влюблен был в первую учительницу. Прям представляю, сидели, смотрели на нее, а в глазах вот это: эти глаза напротив, ту-ру-ту-ту-ту.
1: Там чайного цвета, по-моему,
2: были. Кстати, да, чайного цвета именно.
1: Красиво было бы, да.
2: Очень красиво.
1: Да. Продолжайте в том же духе. 915-0303-567. Какую песню, либо же какой-то музыкальный эффект, может быть, вы бы включали в школах вместо звонка? Ждем. Двери веселого чата открыты.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Ну что, буквально неделя остается до 1 сентября, уже в следующий вторник.
2: Угу.
1: Это, кстати, не только День знаний, не только стресс для всех учащихся, но и довольно приятные новости для вас, друзья.
2: Ну, как говорится, знаете, и поплачем немножко на первом звуке, а потом посмеемся от души на Юмор-ФМ, потому что мы даем вам еще больше поводов для улыбок и смеха. Каждый час и только для вас любимые и новые юмористические проекты, поэтому включайте погромче Юмор-ФМ 1 сентября.
1: Ну, еще новость с приставкой «Супер», конечно, друзья. К нашей команде присоединится он.
2: Всенародно любимый.
1: Невероятный.
2: Потрясающий.
1: Обаятельный.
2: Смешной до кончиков ногтей.
1: Местами легендарный.
2: Какими местами?
1: Ну, какими-то. Андрей Рожков, друзья.
2: Да, именно он присоединится к команде Юмор-ФМ. И еще больше юмора и смеха ждет вас 1 сентября здесь, на Юмор-ФМ. Ловите, ну и, кстати говоря, ловите билетики для увеселительного мероприятия прямо сейчас.
1: 229-2909, код Москвы 495. А пока Денис Клявер, он же самый лучший Дэн.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Помните, общаясь с милыми дамами, максимально осторожно подбирайте слова. Вот вам пример. Две блондинки встретились в кафешечке, чтобы за чашечкой кофе обсудить то да сё. «Анжел, ну и как прошли твои выходные?» Анжела мечтательно поднимает глаза в потолок, улыбается и говорит: «Ах, удались». «Что? Удались? Да сама ты удались, овца!» Как насчет забавного анекдота про случай на охоте, а? У меня такой как раз есть. Итак, терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом пошли охотиться на уток. Засели в камышах, ждут. Вылетает утка. Терапевт целится и думает: «Так, утка». Нет, наверное, не утка. Не, ну, скорее всего, утка. Не, хотя, черт его знает, утка, не утка. Раз, утка улетела. Оп, взлетает вторая. Тут уже вскидывает ружье психотерапевт и думает: «Так, это точно утка. Я знаю, что это утка». А утка сама думает: «Она кто? Может, она думает, что она утка? А вдруг она не утка? А думает, что утка?» Короче, и эта утка улетела. Даже не выстрелил. Тут выпаркивает третья. Хирург, не думая, в нее с двух стволов. Бам-бам! Поворачивается к патологоанатому и говорит: «Иди посмотри, утка не утка». Интернет, безусловно, играет в нашей жизни важную роль. Рассказываю. Муж приходит домой и спрашивает у жены: «Дорогая, как дела?» Она в ответ: «Все хорошо, солнышко. Чем занималась?» «Ну, вот борщик сварила, котлетки пожарила, посуду перемыла, детскую одежду постирала, сейчас села вязать носочки». «Но если завтра ты, сволочь, забудешь оплатить интернет, я тебя прибью».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
6: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке – до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миассе плюс 22. В Карталах и Троицке до 27 тепла. Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
8: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
9: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Беру пассажиров по пути.
11: А я перевожу грузы.
12: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
13: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
14: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
15: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Семеро одного не ждут, сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

0: Подарок, от которого вы точно придете в восторг. 2 билета в парк развлечений «Остров мечты».
1: А это, между прочим, 65 аттракционов и 5 шоу в обеих частях парка. Крытый и уличный. Экстремальные аттракционы или для спокойного семейного отдыха. Все это доступно по билетам, которые получит наш победитель. А наш победитель – это человек, который раньше всех пришлет правильный ответ на наш музыкальный вопрос.
0: Да, 915-0303-567, единый номер, друзья. Да, вы знаете, куда писать. Что будет происходить, мы с Олей исполним куплет-припев, написанный по мотивам известной композиции, а песня может быть как детская, так и вполне себе взрослая, какой-то современный хит, либо же хит недавнего прошлого. Отгадывайте, то есть присылайте правильный вариант по номеру 915-0303-567. Забирайте у нас 2 билета в «Остров мечты».
1: Готовы? Мы тоже. Поэтому погнали!
2: Пошумим!
3: Всем привет!
4: Юмор ФМ.
3: Антон Бурный.
4: Ольга Маршара.
3: Это мы.
4: Я скажу тебе честно, как братику, в этой жизни важнее всего математика. Даже сидя на горшке в детском садике, учи считать кукол, машинки и фантики.
3: Будет меньше опасностей угрожать, если можешь делить ты и умножать. Если сможет справиться твоя голова с умножением числа 2 на число 2.
4: Знание — это страшная сила, быть умным — это очень красиво.
3: В таблице умножений все ответы есть, в том числе 4, а не 5 и не 6.
4: Знание — это страшная сила, быть умным — это очень красиво.
3: В таблице умножений все ответы есть, в том числе 4, а не 5 и не 6.
1: Да-да-да, слушайте, ну это была легкая задачка. Дважды 2 — 4, да?
0: Дважды 2 — 4.
1: И, кстати говоря, раньше всех на этот музыкальный вопрос ответила Оксана, её-то мы и поздравляем! Ура!
5: Дважды 2 — 4. 4, дважды 2 — 4.
3: Это же прекрасно в целом мире.
0: Оксана, браво!
1: Поздравляем! Вы получаете 2 билета в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты».
0: Эти билеты дают вам доступ к 65 аттракционам и 5 шоу в обеих частях парка «Крытой» и «Новой уличной». С этими билетами вы уже сейчас можете покататься на совершенно новых аттракционах, а также попасть на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября.
2: Реклама спонсора.
6: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час, друзья. Итак, появилась новость, что с 1 сентября в школах будут включать мелодии современных и советских авторов вместо звонков. Мы интересуемся, спрашиваем, какую песню, либо же что-то еще вы бы включали в школах вместо звонка.
2: Гога вот предлагает включать песню «Нас не догонят». Отлично бы подошла для отличников, так называемых ботанов. Слушайте, а что это только для отличников? Для вообще, кстати говоря, для двоечников это просто топчик-топ.
1: Ну, ты намекаешь на то, что быстрее двоечников никто не сбегает с уроков-то?
2: Конечно.
1: Ну, может быть. Да, тут смотря с какой стороны посмотреть. Но в целом...
2: Я сбегала. Ну, вот в последних двух классах уже, там, в 10-11, ну, я рассказывала много раз, я сбегала на свой собственный эфир.
1: Так, казалось бы, наоборот, да, 10-11 класс, нужно взяться за голову. Впереди поступление в вуз.
2: За голову.
1: Ты за микрофон взялась, Оля.
2: Ну, и это тоже.
1: И за пульт. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Здесь шутки-шоу. Ольга Мажара, сбегающая с уроков.
2: И Антон Бурный, он здесь с нами. Доброе-бодрое!
0: Шутки шоу утром на Юмор ФМ.

0: 25 августа на календаре, вторник. Давайте пробежимся вместе с вами по списку праздников, которые отмечаются сегодня в этот день. День любви к себе. Вот такой праздник отмечается в этот вторник.
1: Люби себя, начхай на всех, и в жизни ждет тебя успех.
0: Такое напутствие, да, пожалуйста.
1: Нет, но это цитата, между прочим.
0: Да, конечно, я знаю, довольно известная, конечно. А, день рождения консервной банки.
1: Нужная штука. Ну, знаешь, кстати, какую банку я люблю консервную?
0: Просвети.
1: С ключом. Ну, которую не нужно консервным ножом открывать. Потому что каждый раз это все просто консервы по всей кухне, и ты, ну, в общем, так и не открыл нормально.
0: Надо потренироваться, Оль.
1: Думаешь?
0: Да. Но, с другой стороны, у тебя все равно есть преимущество перед зумерами, например.
1: Да?
0: Не все, далеко не все, наверняка могут справиться с советской открывашкой.
1: Кстати говоря, наверное, нет, я справлюсь.
0: Ну, а еще 25 августа 1609 года, Галилео Галилей продемонстрировал первый в мире телескоп. 417 лет назад все это случилось.
1: Круто! Отдельный привет всем, кто любит нет-нет, да посматривать в небушко, что там новое зажигается.
0: Но, кстати, звезд мы в столь ранний час не увидим, однако услышим.
1: Ну, конечно. Для нас и петь, и шутить будут Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс...
0: Хабиб. Шутки, песни, плюс. Как всегда, смотрим все в нашем официальном канале Юмор ФМ на Рутюб. Ну, а слушаем прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангарская.

0: Да, это мы, Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисты, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую, значит. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Так, я, да?
4: Назови меня в койке по имени и по отчеству. По фамилии, ты прости за такие формальности, возбуждаюсь от официальности.
0: Это из личного.
3: Это твоя песня?
0: Да-да-да.
3: Лично?
0: Вот только именно это я написал.
3: Ну, браво, браво. Давайте автору поаплодируем. Мы никто не знаем, какое тебе отчество, хотя нет, шучу, все знают. Позвольте я.
0: Давай.
3: Да. Где завод стоит над речной волной, искупались мы вечерком с тобой. Местные глядят, усмехаются, а на нас трусы растворяются. Шутки,
0: песни, плюс! Хабиб?
2: Ну я в своей тональности, ладно? Там
0: конечно, конечно, без разницы.
4: И я на солнышке лежу и ушами шевелю. Если б чачу не пил и ногами б шевелил.
0: Не пейте!
2: Ну, чачу, по крайней мере.
0: А дальше я поем.
4: Я пришел сюда уже немного пьяный, сразу в морду дал швейцару под лицу. В гардеробе я прошелся по карманам, продал часики свидетеля отцу. Произнес я тост за прошлое невесты, закусил и вытер руки об фату. Жениху порвал пиджак на видном месте и зубов убавил деверю во рту. Чужая свадьба! Чужая свадьба! Случайный гость в распахнутую дверь!
0: Надя, твоя песня.
3: Потому что аплодисменты, я не знаю. Я просто без них не могу видать уже, да? Ясно.
4: Два соска Антошка прищемил гармошкой. Вот тебе мораль, без майки не играй.
0: Так, Хабиб, твоя песня.
4: Марджанджа, Марджанджа, что это что? Кем надо быть, чтоб назвать так дочурку?
0: А Марджанджа была бы, если бы дочь Хабибовна?
2: Марджанджа Хабибовна.
3: Звучит как заклинание просто.
0: Марджанджа Хабибовна.
5: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
2: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, и, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
5: Шутки, песни, плюс Ярушин, Ангарская.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас. Лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Но прежде чем к новости перейдем, Оль, вопрос у меня к тебе есть. Ты когда-нибудь сталкивалась с какой-то странной просьбой от HR во время собеседования?
1: Я никогда не общалась с HR на собеседованиях. Ну, у нас работа с тобой не такая.
0: Я общался.
1: Да?
0: Конечно. Не знаю, как ты прошла эту инстанцию, каким чудесным образом. Ну так вот, наверное,
1: Я была на кастинге.
0: Да, можно ли считать странный вот вопрос о том, покажите мне, пожалуйста, 5 ваших композиций из вашего плейлиста последних.
1: Это не странно.
0: Это не странно, конечно. Тем более, если ты устраиваешься в музыкальную сферу.
1: В конце концов, да.
0: Так вот, появилась новость о том, что HR в очередной раз тут придумали максимально странный способ проверить некоторые качества кандидатов. В каких-то определенных вакансиях можно наткнуться вот на такой пункт. Опишите, расскажите о том, какой вы дорожный знак.
1: Какой бы ты был дорожный знак?
0: Слушай, ну, если отталкиваясь, например, от нашего с тобой шоу, ты же всегда говоришь, что я главный. Поэтому я главная дорога. Да.
1: Ну, ладно.
0: А ты, Оля, не знак, ты скорее помеха справа. Но в данном случае слева. Не знаю, как по мне, довольно странная просьба, но тем не менее можно проверить, да, креативность соискателя.
1: Ну, в конце концов, креативный подход к празднованию ДР. Тут вот подбросил один человек.
0: Так.
1: Кстати, тебе, Антон, тоже на заметку. Через месяц небольшим у тебя как раз будет круглая дата, да?
0: Нет, еще не круглая.
1: Почти круглая.
0: Без одного годика круглая, да.
1: Да-да-да. В общем, Сергей Бойцов в свой день рождения совершил прыжок из теплового аэростата с рекордной высотой 11 551 метр.
0: С чем мы его и поздравляем.
1: Ну, круто же. Слушайте, он в свободном падении провел 2 минуты и 30 секунд. Скорость при этом составляла 501 километр в час.
0: Страшно себе представить.
1: Честно, вообще с трудом себе представляю, как можно прыгнуть с парашютом. А тут, значит, и с парашютом, и с стратосферы. То есть, в принципе, получается, что он теперь стратонавт?
0: Ну, кстати, хороший вопрос. Ну, из стратосферы прыгнуть? Ну да, да, наверное, можно считать. Побывал же в стратосфере.
1: В конце концов.
0: Да. А предыдущий рекорд сколько составлял?
1: Чуть меньше, 10 060 метров.
0: Ну, я восхищаюсь людьми, которые способны на такие поступки, а мы, собственно, Сергея Бойцова еще раз поздравляем с этим прекрасным событием, с этим рекордом.
1: И с днем рождения!
0: Неожиданно.
1: Почему нет?
0: Это шутки-шоу, друзья, такие новости к этой самой минуте. Далее давайте продолжать. Мы к вам с напоминанием о теме сегодняшнего эфира спрашиваем. Ну, появилась новость о том, что вместо звонков с 1 сентября будут звучать различные мелодии, как современных авторов, так и советских. Какую бы вы, например, композицию вместо звонка в школе поставили? Пишите, двери веселого чата открыты.
1: Но, кстати говоря, не знаю, в школе, наверное, не получится, да, марш Мендельсона рановато ставить. Но мы послушаем 5 шуток Николая Фоменко про свадьбу.
0: А еще раньше здесь Гард Дмитриев появится с детскими перлами. Угарный папа прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
2: Угарный папа.
3: Камиль 4 года. Помогает папе с мамой перекапывать огород. Камиль собирает дождевых червяков и приговаривает. Этот большой червяк папа, этот червяк мама, этот маленький червячок сыночек. Вот такая у нас червивая семья. Папа 5-летней Таисии уехал в командировку. Тася увидела, что мама грустна, и спрашивает. «Мам, ты что, по папе скучаешь?» «Да», — отвечает мама. «А почему ты по нему скучаешь? Он тебе что, родственник, что ли?» Из школьных сочинений Саши. «Мой жизненный пример. ЕГЭ — это не только содрать деньги со школьников, но и увеличивать в стране дворников». Павлин был оснащен красивым складным хвостом. Паустовский часто рассказывал, как они любили сидеть на костре. В поле колосилась золотистая рожа.
2: Угарный папа.
3: Мама спрашивает у 10-летней Тани, как школа? Дочь отвечает, школа как беременность, идет 9 месяцев. Только начинает тошнить уже на второй неделе. Папа помогает маме закатывать соленья на зиму. Процесс не быстрый, жаркий. 5-летняя Арина забегает на кухню за очередной порцией чего-то вкусного, долго наблюдает за ними и говорит, что на зиму пасетесь. Да уж, друзья. Поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора, невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
4: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья, разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
7: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Каждый год 8 марта я делаю жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.

0: на Юмор-ФМ.
1: Вернемся к теме нашего сегодняшнего эфира. Друзья, новость, напоминаю, появилась о том, что с 1 сентября вместо звонков в школах будут звучать мелодии как современных авторов, так и классиков, скажем так, да, советского времени. Давайте к вашим вариантам, что вы тут придумали. Сергей как раз-таки пишет, придумал. На первый урок вместо звонка нужно включать тяжелый рок, чтобы взбодрить детишек. Но вместо звонка с урока можно и Кадышева, все равно никто слушать не будет. О, как. Такое мнение. И всегда каждый день нужны разные мелодии, иначе через неделю в школу уже никто не пойдет.
2: Да ладно, там, знаете, нам написали сообщение, мол, школа вам — это не дискотека. Мы всегда со звонком жили, и нормально было.
1: Да вообще было нормально, конечно.
2: Да вполне себе нормально. Вот Альберт предлагает, ну, во-первых, желает им хорошего дня, и предлагает вместо звонка на урок мелодию из мультфильма «Ну, погоди». Ла-ла-ла-ла-ла. Слушайте, под эту песню так классно реально валить с урока.
1: Ла-ла-ла-ла-ла.
2: И настроение сразу, правда же?
1: Прекрасная композиция, да, действительно.
2: Берем на заметку, мне нравится.
1: Вариант от Марины озвучим также. У меня два варианта. Пишет нам Марина. Полина Гагарина, драмы больше нет.
2: Драмы нет, да.
1: Больше драмы, да. И Иванушки Интернешнл, «Беги-беги».
2: Ну вот, кстати говоря, «Беги-беги», вот именно ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: У меня такие яркие картинки в голове появляются, как дети с ранцами, с рюкзаками.
2: Да, кому-то ранцем по голове.
1: А как без этого?
2: А без этого вообще никак. Это
1: школьная классика, конечно.
2: Вот Виктор, кстати, предлагает, Виктору Цоя, «Перемен». «Перемен требует наши сердца», и действительно, «Перемен требует...»
1: Учащиеся.
2: Да.
1: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Координаты прежние. 915-0303-567. Друзья, пишите, какую мелодию, либо же, может быть, какой-то другой звуковой эффект вы бы, в общем-то, поставили вместо звонка в школьном учреждении.
0: На Юмор-ФМ.

0: FM. Шутки.
1: Вообще-то большинство пищевых отравлений начинается со слов: «Да чего ему в холодильнике сделается?»
0: И песни.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Есть одна традиция, друзья, которую мы с большим удовольствием соблюдаем.
2: Шутим?
1: Это раз.
2: Звоним.
1: Это два.
2: С вопросом, какая шутка прозвучала только что.
1: Вот об этом, да, как раз таки. О той самой шутке Николая Фоменко, которая сделать вас может запросто богаче на 3000 рублей. Плюс ко всему не забывайте о том, что эта же шутка принесет вам и заветную путевку в суперфинал нашей суперигры, имя которой «Автомобиль за улыбку».
2: Да, все именно так. Если вы уже в Улыбайзере, вам, в принципе, делать больше нечего. Ну, кроме как слушать Юмор-ФМ, получать удовольствие, улыбаться. А если вас там еще нет, тогда самое время взять, зайти и на сайте веселаярадио.ру абсолютно бесплатно поделиться своей улыбкой. Ну, то есть загрузить фотографию, где вы улыбаетесь, и таким образом вы вступаете в нашу игру.
1: Да, и претендуете на главный приз, на суперприз, более того, автомобиль за улыбку.
2: В любую секунду, в любой момент шутка появится. Я скажу больше. Прям вот через несколько минут,
1: да,
2: точнее не скажу.
1: Считанные минуты отделяют нас с вами от очередного проявления творчества Николая Фоменко.
2: 7, 8, 9, 10 минут, ну вот как-то так.
1: Что-то такое. Еще раньше, кстати, наш мэтр также появится в эфире. У нас впереди 5 его шуток, но эти не в зачет, что называется, а для вашего удовольствия.
2: Да, особенно для мужского удовольствия. Все они будут про свадьбу.
1: Прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Фоменко. 5 шуток про свадьбу.
3: Очень жадные молодожены решили сэкономить на фотографии и запомнили свадьбу. Вот так всегда. Только жить начнешь, а уже пора жениться. А все началось со свадьбы. Он надел кольцо не на тот палец, не на ту руку и не на ту бабу.
4: Увидеть жениха в платье невесты до свадьбы – плохая примета.
3: Наконец-то нам прислали фотки со свадьбы. Только мы уже развелись.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке – до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миассе плюс 22, в Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
6: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
7: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Николай Фоменко только что отметился с той самой шуткой. С той самой, которая сделает вас богаче. Напоминаю сумму 3000 рублей. А также данная шутка поможет заполучить заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Очередной эпизод, который нас ждет прямо сейчас.
1: Да, ну и, кстати говоря, прямо сейчас на сайте веселоерадио.ру вы видите, как крутится наш улыбайзер. И там же вы прямо сейчас увидите одну единственную фотографию. Одну единственную улыбку. Обладателю которой мы как раз-таки и будем звонить с вопросом, какая же шутка только что прозвучало. Давайте это сделаем.
0: Кстати, Оля, мы с тобой давно не делали прогнозов. Кто будет, мужчина или девушка?
1: Девушка.
0: Думаешь?
1: Я, да.
0: Но я за мужчину.
1: Ну, хорошо. Тогда говорим заветное.
0: 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
2: Автомобиль. За улыбку.
1: Опа!
0: Приобрети-ка, Ольга Сергеевна, сегодня лотерейный билет. С твоим-то везением с утра пораньше.
1: Марина, город Чита, именно она появляется в нашем улыбайзере. Я вот не могу понять, то ли она в космолете сидит. Но это же не машина.
0: Это автобус, скорее всего.
1: Автобус такой? Ничего себе, какие автобусы в Чите. Ну, смотрится, как будто космический корабль.
0: Ну, в общем-то, я думаю, что у нас будет возможность, будет шанс уточнить у Марины, где была сделана данная фотография. Но главное, конечно, зачем мы Марине будем звонить? Для того, чтобы услышать из ее уст ту самую шутку Николая Фоменко, которая буквально только что, несколько секунд назад, прозвучала здесь, в эфире Юмор-ФМ.
1: Звоним скорее.
0: Кстати, в Чите на 6 часов больше, чем в Москве.
1: Угу. Ты посчитал, сколько точно это?
0: Ну, это получается 14 часов 52 минуты.
1: Молодец. Вот так. Молодец.
0: Звоним в Читу, звоним Марине прямо сейчас.
1: Москва вызывает Читу.
0: Вызывает, точно? Да. 30 секунд есть у Марины на то, чтобы поднять трубку, ну и, соответственно, повторить нам шутку Николая Фоменко.
1: Мы рассчитываем ее услышать, Марин.
0: Очень что, хотелось бы.
1: Потому что очень бы хотелось сегодня утром. Марина, добрый день. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку».
0: Мы с вами, да, в прямом эфире. Марина, приветствуем вас.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Марина,
0: здравствуйте.
1: Мы вас рады видеть. Вы нам сейчас улыбаетесь. Вас выбрал наш улыбайзер. И мы с удовольствием вручим вам 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Только скажите нам, пожалуйста.
0: Какая шутка Николая Фоменко буквально только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ?
3: Я прошу прощения, я сейчас радио не слушала.
1: Так, ну ладно, мы вас, значит, прощаем на первый раз. А скажите нам, где была сделана фотография? А то мы тут такие догадки строим в космолете, в самолете.
0: В автобусе.
3: Страшно, да?
0: Нет, кстати, просто загадочно.
1: Это вы где?
3: Мы просто ехали на работу, и я решила, услышала рекламу по радио, и у нас обязательно водитель всегда включает ваше радио, и я с удовольствием слушаю шутки, и я решила зарегистрироваться и участвовать в вашей игре.
1: Это, ну, получается, автобус? Или что это? Машина?
0: Автобус.
1: Автобус. Слушайте, ну, во-первых, вашему водителю, как его зовут?
3: Максим.
1: Максиму отдельный привет. Он, ну, очень хороший человек, потому что, ну, а как по-другому?
0: Конечно, да, плохие, конечно, люди разве слушают его?
1: Да. И смотрите, ваша улыбка остается в улыбайзере, то есть мы можем вам перезвонить еще раз, но Юмор ФМ слушайте теперь постоянно. И в машине у Максима, и не только.
0: Договорились, Марин?
3: Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Очень приятно.
0: Вам классного дня, нам тоже было приятно с вами поболтать. Но, собственно, друзья, да, если вашей улыбки пока нет, сайт веселорадио.ру, именно там можно и нужно поделиться ей, той самой улыбкой. Данный эпизод игры будем завершать, остается только снова раскрутить наш улыбайзер, запустить его, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
1: Ведь игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мяфер».
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу. На
1: День Сталина с вами на носу, друзья. Ну и с 1 сентября в школах будут включать мелодии современных советских авторов, а не звонки, привычные нам. Какую песню, либо же какой звуковой эффект вы бы предложили включать в школах вместо звонка?
2: Да, мы вот тут фантазируем, и Галина предлагает, ну вот с последнего урока уходить под песню Эдуарда Хиля «Тро-ло-ло». Ну вот помните это?
3: Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло.
1: Ну, это вот туда же, знаешь, к варианту «Ну, погоди», веселая достаточно.
2: Ну, в общем, да, нет слов, одни эмоции, Галина написала. Да, действительно, знаете, вообще, я помню школу, вообще нет слов, одни эмоции.
1: 915-0303-567, по этим координатам ждем ваших слов все-таки.
2: Да.
1: Эмоциональные.
2: Ну, парочку напишите
1: нам. Эмоционально, Макраси. Ждем ваших комментариев, это «Шутки шоу», здесь в студии МРФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный, всем приветики.
0: «Шутки шоу» утром на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Информативная минутка. Юмор, который мы для вас приготовили в рамках этого часа, друзья. Роман Юнусов появится под занавес 60-минутки. Услышим оговорки спортивных комментаторов в его исполнении в рубрике «Голая штанга».
2: Ну, не то чтобы оговорки, а прям настоящие перлы появятся еще раньше. Цитаты, которые разобрали на цитаты. Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
1: Да, самая брутальная рубрика в эфире Юмор ФМ. Но еще раньше здесь появится Макс Евдокимов. Послушаем про мультиварку и аббревиатуры.
2: А давайте. И все это в рубрике «Биг стендап» на Юмор ФМ.
1: Прямо сейчас.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
3: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. Кастрюля – крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон, тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp она разобралась. Как эти открытки, мне кажется, лучше присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее, она, короче, открыла холодильник, он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: «Тихо-тихо, не пикай». Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял. Она не просто так Алиса. Ну, в смысле, женщина. Потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что, ну, это не Игорь точно. Понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: «Алиса, пока, я на работу». Он говорит: «О, а где вы работаете?» Я говорю: «На радио». Он такой: «А сколько получаете?» Я думал, следующий вопрос будет: «Алименты где?» Я колонку джебелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне надо было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно очень злой. Приезжаю, говорю: «Алиса, почему ты меня не разбудила?» Она говорит: «Так получилось». Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса – это моя девушка электронная. А мультиварка – это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Это «Большой стендап». «Биг стендап». «Биг стендап». На Юмор-ФМ.

чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если ваш начальник вдруг заговорил с вами вежливо, значит, кого-то из вас двоих скоро уволят.

0: И снова есть чем поделиться и есть что рассказать. Значит, в Китае здесь на днях прошли настоящие Олимпийские игры для роботов.
1: Ничего необычного, это же Китай.
0: Да. 2000 человекоподобных роботов из 16 стран принимали участие. В общем-то, соревновались они в футболе, настольном теннисе, беге и других дисциплинах. Помимо спорта, роботы также какие-то, в общем-то, демонстрировали практические навыки. Подключение кабелей различных, выполнение каких-то бытовых задач. И по большому счету это вот стало не просто какое-то, да, соревновательное шоу, а тест, насколько вообще далеко зашла современная робототехника.
1: Но мне кажется, что вообще в Китае роботы уже давным-давно шьют одежду. Просто мы об этом не знаем.
0: Слишком ровный стежок увидела где-то. Так вот, ну, пожалуй, главный, как говорят, хайлайт, главная новость из всего происходящего, из этих Олимпийских игр. В общем-то, роботы начали побеждать человеческие рекорды.
1: Ну, один точно никогда не смогут победить.
0: Какой же?
1: Ну, например, съесть максимальное количество пельменей, там, это только мы сможем.
0: Но мы сейчас об олимпийских рекордах все-таки говорим. Когда поедание пельменей войдет как олимпийская дисциплина, тогда может быть. А пока самый быстрый человек на планете, ты же знаешь, да, Усейн Болт. Угу. Его рекорд 9 секунд 58 сотых за 100 метровку. Робот пробежал быстрее, он побил данный рекорд. 9 секунд 39 сотых ушло, ну, у него на это.
1: Ну и молодец.
0: Единственный нюанс, есть пока проблемы... С бегом все хорошо, проблемы с торможением.
1: А, не останавливаются или разбиваются в лепешку?
0: Ну, не в лепешку, однако, в общем-то, стоят такие мягкие маты на финише. Они вот красиво довольно-таки после забега врезаются в эти мягкие маты.
1: Ну, будем следить за новостями из Китая. Кто знает, может быть, там скоро будут пельмени есть вот эти самые роботы. Ничему не удивлюсь, но вот чему действительно удивляюсь, слово «нишевый» распространилось в нашей стране настолько, что может получить звание слово года, которое, кстати говоря, могло получить в прошлом году, но не получило. Так вот, слово «нишевый» за последнее время, ну, сильно распространилось, проникло практически в культуру и в повседневное общение настолько, что стало модным.
0: Давайте называть вещи своими именами. От слова «нишевый» уже откровенно подташнивает.
1: Ну, Антон, там, знаешь, на самом деле кого-то, да, в моем окружении никто не говорит слово «нишевый», поэтому мне, честно говоря, ну вот странно слышать «нишевый игрок», нишевый навык, нишевый сервис, нишевые наушники.
0: Нишевое хобби, нишевое, вот все нишевое.
1: Да. Слушайте, ну да, вот что-то типа нестандартность, редкость, необычность, но мне лично, ну как бы вот... Больше нравится уникальный игрок, а не нишевый. Потому что, ну да, он занял свою нишу.
0: Да, некоторые еще, кстати, слово «нишевый» не совсем правильно используют.
1: А как говорят?
0: Вот, ну вот, ну не знаю, нишевый... Нишевым может быть хобби, например, какое-то увлечение. Насчет нишевый игрок, ну не знаю, сомнения.
1: Мы нишевое шоу.
0: Мы уникальное, Оля. Уникальные шутки шоу.
1: Хорошо.
0: Ну, вот такие новости. Кстати, да, слово «нишевый» вполне себе, в общем-то, ну, логично, если станет словом года. Такие новости, далее к юмору. Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм прямо сейчас.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Если на сольный концерт артиста пришло мало зрителей, то это малосольный концерт. Старики-бодибилдеры ходят в кресло-качалку. Инопланетяне, которых похитили другие инопланетяне, чувствуют себя не в своей тарелке. Одна белочка случайно хлебнула пивка и поняла, зачем она всю жизнь собирала орешки. Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, и зрители в зале получили кэшбэк. Средний возраст – это когда тебе все равно, куда идет жена. Лишь бы не тащиться вместе с ней.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Равдин.
3: Я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

хуже бывает. А помнишь, как мы любили друг друга, клялись в чувствах навеки, и не представляли, что называть сможем других родным человеком. Смотрю на тебя и знаю, что в жизни есть одна только правда. Я буду твоим вчера, сегодня и завтра.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если поменять местами пару букв в имени Наташа, то получится «Шатана».

0: на Юмор ФМ.
1: Продолжаем выяснять, какую песню, либо же какой-то другой, да, эффект звуковой вы бы включали в школах вместо звонка. Евгений написал веселый чат нам следующее. Вместо звонка на перемену я бы ставил что-нибудь из произведений классиков.
2: О!
1: Чтобы приучать детей к прекрасному. Например, пятую симфонию Чайковского. И пока не закончится, следующий урок не начинать. Да, а длится она всего 40 минут.
2: Там выспаться можно.
1: Да, почти слушайте. Академический час, да. Детки и отдохнуть успеют, и музыкой насладиться, и списать домашнее задание на следующий урок. Ну, кстати, да, большая перемена, например, да, на 40 минут.
2: 40 минут.
1: С классической музыкой. А как мы знаем, классическая музыка исключительно положительно влияет на организм человека.
2: Однозначно. А большая перемена 40 минут?
1: Да нет, по-моему.
2: Минут 20-15,
1: я уже особо
2: такое,
1: и не
2: да?
1: помню, да. Ну, а здесь, мне кажется, да, классно. 40 минут послушать классику, и уровень стресса сразу пониже у детей, и, глядишь, целых окон в школе останется побольше.
2: Вот, Надежда из Челябинска, во-первых, приветствует отдохнувших ведущих. Отдохнувшие ведущие вас тоже приветствуют. Значит, работали как-то на базе отдыха. Ты там директор базы, Любовь Петровна. Каждое утро всех будила горном пионерским. Было класс. Прикольно, говорит. Так вот, можно и звонки в школе тоже заменить таким горном. Звучит бодро.
1: Ну, действительно.
2: Кстати говоря, можно не в электронном виде, а чтобы в режиме реального времени какой-нибудь человек, которого, например, выбирали, ну, например, хуже всех вел себя накануне.
1: Давайте, да, человека, который знает, что такое горн и может на нем сыграть. Вот этого будет достаточно.
2: И смотри, да просто дуть туда.
1: Смотри, раз, рабочее место опять-таки. Ну, Антон, просто дуть. Ты когда-нибудь дудела в горн, Оля?
2: Нет.
1: Ну, что
2: мне кажется, просто и все.
1: Это не так просто, как ты показываешь. А от Марины комментарий еще. Неплохо было бы заменить школьный звонок на звук пробегающего стада лошадей. Но с этим прекрасно справляется... С этим прекрасно справляются сами ученики. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, друзья. Пишите, ждем.
0: Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Мы уже, кстати, с большим нетерпением ждем 1 сентября, и никак не связано с Днем Знания. Абсолютно.
2: Вообще, с Днем Незнания, да?
1: Все почему? Потому что с 1 сентября, с первого дня осени в эфире Юмор-ФМ станет еще больше юмора.
2: Еще больше шуток, еще больше поводов для смеха, улыбок. И, кстати говоря, в нашей веселой, дружной, развеселой компании появится человек-улыбка. Всенародно любимый, харизматичный, потрясающий, невероятный, классный, любимый... Что?
1: Да нет, я думаю, вот какой эпитет приятный для него не примени. Ну, все подходит человеку. Все
2: и,
1: про него.
2: Кстати говоря... Примерный семьянин.
1: Между прочим.
2: Между прочим.
1: Что еще?
2: А что еще? Наш коллега.
1: Талантливый актер.
2: Андрей Рожков.
1: Все именно так, друзья. Ну и, конечно же, каждый час и специально для вас любимые и новые юмористические проекты. Так что вот такие приятные сюрпризы мы приготовили для вас в первый день осени.
2: Ловите в эфире. А, кстати говоря, ловите прямо сейчас Романа Юнусова в рубрике «Гол, ой, штанга».
1: Оговорки спортивных комментаторов вашему вниманию.
0: Юмор ФМ представляет. Штанга! Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
0: Гол! Штанга!
3: Так уж получилось, друзья, что сегодня мы начали свой репортаж вовремя. Как раз одновременно с началом матча. История баскетбола полна курьезов. Однажды наша известная баскетболистка Нина Познанская, чтобы спасти игру, забросила мяч в самом конце матча в свое кольцо. Вот ведь говорят, и справедливо говорят, что все бабы дуры. Но Познанская – это шедевр. Смотрите, как хорошо бежит защитник Наполи. Легкий, быстрый и голова наверху. Ну ничего, ничего, когда-нибудь и мы научимся играть в хороший футбол. Конечно, если рак на горе наконец-то очухается и свистнет. Да, а вот сейчас полузащитник удачно сыграл пяткой головы. От радости, что забил гол такому сильному и грозному сопернику, Ботхейм буквально повесился на воротах. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
0: Штанга! На Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миассе плюс 22, в Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли. Не оферта. Действительно до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, овсяное, ржаное. Да, как-то иначе она себе представляла приглашение пройтись по злачным местам.

0: Бурный и Мажара.
1: Ну что, давайте подводить итоги второго дня нашего послеотпускного эфира.
2: Угу.
1: Ощущение, кстати...
2: Что ты уже неделю отработал.
1: Такие, что в отпуске как будто и не был, да? В общем, да. Говорили вот о чем, друзья. С 1 сентября появилась новость о том, что в школах будут включать мелодии современных и советских авторов вместо звонков. Там будут и дважды 2-4, и творчество Дениса Майданова.
2: Да-да-да-да-да. И мы вот сегодня спрашивали, а какую песню, ну или, может быть, что-то еще, какой-то звучок, вы бы включали в школах вместо звонка. Вариантов невероятное количество. Можно, в принципе, кстати, не останавливаться. Также заходите во все наши мессенджеры, пишите, делитесь, вдохновляйтесь.
1: Да.
2: И, кстати говоря, прилетел один из вариантов, что можно было, например, кстати говоря, гудок паровоза включать. Но вот у нас паровоза нет, есть только пароход.

0: Будьте начеку, телефончики поближе, ушки на макушке. Спасибо за ваши комментарии всем тем, кто отметился в нашем веселом чате. Завтра повторим, но уже с другой темой. С какой, узнаем завтра. В 7 часов утра в студии МРФМ. Это будет, кстати, среда, и это будет Ольга Мажара.
1: И Антон Бурный. А пока, как сказал Антон, ушки на макушке. Далее здесь будет эфир Настюшки.
0: Браво!
1: Да?
0: Браво!
1: Все, пока!
0: Лучше уже не будет. Дайте ключ, я закрою эту дверь. Шутки шоу. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Снежинские «Полдень». Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера гостил у Люси. Надписи в лифте полностью подтвердились.

0: главный вопрос.
1: Ну, а ответ, где же взять новенький автомобиль, прозвучит прямо сейчас, друзья, в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Вы загружаете свои славные фотки на сайт веселорадио.ру, вы внимательно слушаете Юмор ФМ, вы ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда мы вам позвоним, ну а после называете шутку, забираете 3000 рублей и становитесь нашим суперфиналистом. И все. Под Новый год можете забрать у нас новенький автомобиль. Мне кажется, достаточно просто для того, чтобы стать счастливым автомобилистом. Так что присоединяйтесь. Ну и, конечно же, к этому часу тоже присоединяйтесь. С вами микрофон я, Настя Иванова. Всем привет. Впереди у нас веселый чат. Передам привет и поздравлю, и, конечно же, пошучу. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. И смешного в финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Ну а все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в ресторане».
3: Да ладно! Это шок! Это же просто кошмар! Боже! Да, ну, конечно, я никому не скажу. Она моя лучшая подруга, конечно. Да такие вещи. Ты что, секрет есть секрет, я понимаю. Да, все. Все, пока. Валера, я тебе сейчас такое расскажу! Ты просто офигеешь! Это вообще...
4: Кать, я уже офигел, если честно.
3: А что?
4: Потому что смотри, вот когда Шрам Муфасу со скалы сбросил, это меньшее предательство было, чем то, которое сейчас происходит.
3: В смысле? Ты ж никому не расскажешь.
4: Я никому не расскажу. Я не уверен, что ты больше никому не расскажешь. Да я уверен, что 100% вернее расскажешь еще кому-нибудь. Кать, ты понимаешь, что это секрет? С тобой поделились.
3: Валера, у нас, у девочек это по-другому работает. Понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать. А так... Обсуждать со всеми это вообще нормально. Если это прям сильный секрет, то, конечно, это можно рассказать только кровным родственникам и всем своим близким. Но если это страшная тайна, умоляю, никому не говори, я только тебе могу это доверить, то тут уже, конечно, рассказывая всем подряд, я чувствую себя виноватой.
4: Да.
5: Ну-ка, покружись, радость. Боже, ну это просто какое-то чудо, а не платье.
3: Моя девочка. Пойдем, пойдем. Мы целых полгода не виделись, я прям уже не могу. Все же интересно про тебя. Как там, что у Марины?
5: Ну это только по очень большому секрету. Только между нами. Короче, ее бросил Игорь.
3: Боже, как же я говорила.
5: Да.
3: Я так. Я же сразу говорила, как только он сказал «я Никита».
5: А у тебя вообще есть какой-то дар,
3: да,
5: чувствовать людей?
3: Да, кстати!
4: Алло, подруженьки! У вас ваша роднулечка разводится.
3: А, точно, это, конечно, горе.
5: Да.
6: Вы вообще понимаете, как это неприятно со стороны выглядит? Это как во время извинений сказать «я не знал, в чем суть вечеринки». Ну это что такое?
3: Вас послушать, ребят, вот у нас женская дружба, она прям гнилая и нечестная, а ваша мужская святая и такая настоящая.
4: Так это и примеры истина. Есть, конечно.
3: Но, ну давайте, чем лучше ваша дружба?
6: Как это чем, Катя? Всем лучше мужская дружба. Я когда в аварию попал, Валера единственный мне 3 литра крови сдал.
5: Мне Катя маникюр со скидкой делает.
6: Ладно. Мы с Мишей договорились, что если один из нас раньше умрет, то второй воспитает детей и семье помогать.
4: Да.
3: Я у Яны расческу забыла. И даже не прошу ее обратно.
4: Куда мы полезли
6: нас
4: с тобой?
6: Нас растоптали.
4: Растоптали просто, конечно, все. Ну, я вас очень прошу, сейчас придет ваша подружка, просто поддержите ее.
3: Разберемся, Валер.
4: Разберетесь,
3: конечно,
4: я знаю,
3: разберем.
4: Как
3: Зайчка моя!
5: Девочки, меня бросил Никита.
3: Ой, ну как... Моя девочка, это просто траур для всех купидонов.
5: Кто бы мог
3: подумать, что пьющий охранник, который дважды сидел, что-то у тебя украдет.
5: Да, знаете, он меня действительно так любил.
3: Тебя он любил, да. Вот зубы чистить не любил, объективно. Тебя любил.
5: Разговаривать с тобой не любил, а тебя очень любил.
3: Да.
0: Девочки, спасибо вам большое. Вот мне реально полегчало прям.
7: Зоечка,
8: спасибо.
4: Как от этого могло полегчать? Вы что, прикалываетесь?
5: А это значит то, что не надо лезть в нашу дружбу. Мы же в вашу не лезем. Вы же можете перестать общаться друг с другом, если один другому скажет, что «Звездные войны» — это отстой унылый, а другой ему за это ручку в ключицу воткнет.
4: Так ну и за дело.
9: За дело.
8: Да? А ваша эмоциональная поддержка, она же начинается со слова «жесть», а заканчивается словом «забей». И все! Больше внутри ничего нет между ними.
0: А еще вы вообще ничем важным не делитесь. То есть мужик может лежать дома в ванной, плакать с горстью таблеток в руках, да? Но если к нему в этот момент придут друзья, он им скажет: «Йоу, пацаны, может, фифу сыграем?»
8: Да, да, пожалуйста.
4: Он же
8: делиться не поддержит, потому что... Но, девочки, объективно, мы должны сказать ребятам спасибо.
5: Да.
4: Так, вот сейчас я вообще запутался. Спасибо за что тогда?
8: Как за что? В ближайшие 2 часа мы будем обсуждать вас, твои похождения в Таиланде, Валерий. Mm-hmm.
4: Так, давайте хотя бы так. Это точно секрет, и за пределы этого ресторана это не уйдет.
0: Конечно, секрет есть секрет.
4: Ну, ты сам это слово сказал, Валер. Все, вам
2: «Однажды в России» лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.
2: Реклама.
3: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил новое платье, спрашиваю мужа: ну, как я тебе? А он: ну, поднадоело немножко, а так ничего.

0: FM. Шутки.
1: Мой мужчина не открывает мне дверь домофона, пока я не скажу, что это доставка булок.
0: И песни.

0: Ну, а если не получается побыть с миленьким, то передайте ему привет. Миленькой, кстати, тоже можно передать привет в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс, скоро будет веселый чат, я все это там озвучу. Ну и, конечно, напомню, что и смешного мы послушаем. Например, в финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». Ну, а сейчас ничего продавать не будем. Будем вас только смешить нашей фирменной нерекламой.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
3: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
4: На минуточку.ру.
5: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
2: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
5: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
2: А мне больше и не надо.
5: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
3: Вы нам денежку, мы вам ключики.
2: А я к вам буквально на минуточку.
4: На минуточку.ру.
3: Ваше время истекло. Проваливайте.
6: Слышь ты, сюда иди.
7: Это вы мне?
6: Тебе!
5: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
7: Дай телефон, позвони! Ну дай!
5: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
6: Закурить есть?
7: Не-не-не.
6: А если найду?
5: Вход в зоопарк бесплатный. Выход, как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.
8: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
9: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
10: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров, яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
8: В знакомой с детства трехлитровой банке.
9: На самых дальних полках.
10: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
8: Уже с активированным углем.
10: Соки и нектары осадок.
9: Осадок сладок.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Понял. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vamprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне нужна деревенская девушка, потому что я та еще скотина.

0: Чат. Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Так, друзья, время для приветов, поздравлений и для шуток. Прямо сейчас все это прозвучит. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. А пишет нам Валя. Она просит передать привет Вале из Рязани и также брату Матвею и маме. И желает всем классного дня. Спасибо большое, Валентин. Давайте мы вам тоже отправим приветище. Так, и дальше идем. А из Барнаула летит привет всем тем, кто сейчас слушает именно там. А и желает всем хорошего дня. Не написали кто, но я думаю, что в любом случае приятно, знаете ли. Передай привет папе Борису Михайловичу. Мы на даче. Сижу, работаю за компьютером, а он помогает бороться с кустарником. Папочка, спасибо, люблю тебя, твоя дочь Лена. Класс. Друзья, продолжим передавать приветы и поздравлять, и, конечно же, шутить, но уже в следующем часе. Как можно больше приветов присылайте, а пока вы пишете, послушаем Лиг Городов, и в финале этого часа анекдоты Игоря Маменко тоже будут и обязательно порадуют каждого.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
3: На сцене Кыргызы.
4: Ничего не заказывайте, выступаем же.
3: Мы пришли показать вам кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
5: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
6: И чё, как?
5: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю. На самом деле у вас там все круто, красиво. Я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
3: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
5: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
7: Чё такое мачество?
5: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
7: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
8: Я Фаризатович.
4: А я Сара Конорович.
3: Чё? Это ты угораешь?
4: Это дед по Терминатору угорал, а мать так страдала.
5: А тебя как зовут?
9: Камила.
5: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
9: О, да.
5: Сразу сербского нападающего родишь.
9: Щечка выпить.
5: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
9: Ой.
5: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
3: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу, приезжие».
7: Но те, кто разбираются в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
3: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
5: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
10: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
4: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
3: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
4: В точку, в точку.
9: Мы вас возим, кормим, одеваем.
10: Мы что, типа мать России?
5: Да, да. Как мачество. Вы Россия Кыргыза у нас.
4: Многополярный мир у них. Россия, Америка. Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
9: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
3: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
9: Спасибо.
0: Хорошая погода.
11: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
12: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
13: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 25. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке – до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миассе плюс 22, в Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
14: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Но плюс.
15: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служб. служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
8: На красивом, элегантном,
16: проходимом и компактном.
6: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
16: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
17: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
18: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
19: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72 39 03.
20: Юмор ФМ. Хорошие новости.
21: Спонсор выпуска — группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
22: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
13: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске подводим спортивные итоги выходных. Челябинский марафон собрал рекордное число участников. Южноуральские легкоатлеты завоевали 6 медалей спартакиады. А киберспортсмен из Златоуста стал 3-кратным чемпионом мира по Dota 2. 19-й Челябинский марафон собрал рекордное число участников. К масштабному спортивному празднику присоединились свыше 6 тысяч атлетов из 49 регионов России и 176 городов, а также 6 стран, рассказал мэр города Алексей Ложкин. В минувшие выходные весь Челябинск на один день стал большой беговой площадкой. Центральные улицы города и часть реликтового бора заполнили спортсмены, болельщики и любители активного отдыха. В этом году Челябинский марафон также стал частью спартакиады народов России. Вместе с обычными горожанами на старт вышли лучшие бегуны страны. Они боролись не только за медали, но и за шанс попасть в национальную сборную на Олимпиаду 2028 года. Одну из медалей на марафоне завоевала челябинка Анастасия Деркач. В ее активе серебро соревнований. Марафон стал финальным аккордом состязаний по легкой атлетике на спартакиаде народов России. В общей сложности южноуральские атлеты взяли на соревновании 6 наград. Это 2 серебра и 4 бронзы. На этом спартакиада народов России на Южном Урале не заканчивается. В сентябре состоятся еще состязания по маунтинбайку на ГЛК «Солнечная долина» в Миассе и турнир по тэквондо в Челябинском дворце спорта «Юность». И о виртуальных состязаниях. Киберспортсмен из Златоуста стал 3-кратным чемпионом мира по Dota 2. Ярослав Найденов в составе команды Team Spirit одержал победу на турнире The International 2026. В решающем матче команда переиграла Team Vision со счетом 3-2. Стоит отметить, что Team Spirit стала первой в истории командой, которой удалось выиграть The International трижды. В 2021 и 2023 годах Ярослав Найденов играл в составе коллектива, а на прошедшем чемпионате мира выступал уже в роли тренера. За этот успех команда Team Spirit получит более 1 300 000 долларов. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
20: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А что, если я никак не худею, потому что на день рождения мне пожелали всегда оставаться таким, какой я есть?

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мама с папой лежат в кровати. Папа пытается уговорить маму на исполнение супружеского долга. Мама сопротивляется, говорит: ребенок не спит. Да спит, да не спит. Сейчас, Ромочка, папе с мамой водички принеси. Ну, я говорю, спит, давай. Они сделали свое дело, откинулись на подушки. Голос из темноты: я долго тут буду с кружкой стоять еще.
2: Слушай, я слышал, ты опять женился. Да, на Таньке. Так это же сестра ж твоей первой жены. Да, ну к теще как-то привык.
1: Господь Бог отдыхает, и вот апостол Петр подходит, говорит: там атеисты пришли, хотят с вами переговорить. А что ему сказать? Он говорит: скажите им, что меня нет.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 13 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Сколько раз дома пробовал ходить туда, куда глаза глядят, и каждый раз почему-то оказывался у холодильника.

0: А даже если вы кого-то отпустили, ну и ладно. На место этого человека придет точно тот, кто будет ценить вас, любить и уважать. И, конечно же, оберегать. А если вам человек не подходит, ну, значит, ему нужен кто-то другой. А то шутки на Юмор-ФМ вам точно всегда подойдут. Кстати, если есть человек вашего сердца, вы ему обязательно об этом скажите в нашем веселом чате. Даже можно через шутку. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. И смешного в финале этого часа слышим Жванецкого. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа будет любимая рубрика «Сатя с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона я, Настя Иванова. Всем доброго дня. Здравствуйте. А все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Азия Микс». Город Бишкек, Кыргызстан.
4: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
5: Тогда танец!
4: Может быть, песня?
5: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня! В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. А он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает, маму мою знает.
4: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
6: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
4: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
6: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
4: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
6: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
4: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
6: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
4: Это что, Анжелина Джоли, что ли?
6: Of course, Анжелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юли Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пенч, the most popular пельч in the world. This is...
7: Oh, Константин Эрнст.
6: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympic закрытие-открытие maker and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасляков. Russian, Russian. Короче, нет у вас такого человека.
1: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если вам никак не удается перед чем-то устоять, попробуйте усидеть или улежать.

0: FM представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
0: Сатья отвечает.
2: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, а он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете, вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное, причем намек. Это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то там заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку потеребила, за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта — это то, что в любой момент, на любой стадии флирта, вы можете дать заднюю, сказать: мужчина, что вы себе позволяете? И самое главное, он думает: блин, я неправильно понял. То есть он сам в это... Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не тебе ко мне, без обязательств, гантны есть. Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Песни Плюс. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки Песни Плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, сильно прет меня, лечит зубы врач с головой коня.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Юмор

0: Чат. Шутки, привет и поздравления звучат здесь ежечасно. И, конечно же, нам очень хочется всем вам передавать привет. Поэтому пишите нам на наш номер +7 915 0303 567 и не забывайте подписываться. Андрей пишет: здравствуйте всем. Здравствуйте, Андрей. А Валя пишет: привет из Рязани брату Матвею и маме Тае передали. Пожалуйста. Оксана передает привет Микрюкову Михаилу. Поздравляют Авдееву Наталью с днем рождения, родственники из Рязани. Желают вам здоровья, счастья, всего самого хорошего. Мы тоже присоединяемся. Ура вам, именинница. Дальше идем. Всем привет и хорошего дня. Мы с мужем копаем картошку под Юмор-ФМ. Нам силы хорошего урожая из Луганска. Данное послание. Ну, надеемся, что урожай у вас точно получился. И под Юмор-ФМ настроение тоже прекрасное. Дальше идем. Мы делаем ремонт с женой в комнате у ребенка. Настроение соответствующее. Пожелайте нам хорошего дня из Красноярского края. Послание. Да, мы желаем вам хорошего дня и хорошего ремонта, конечно же, тоже. Из Челябинской области летит привет своему дорогому другу Александру от Геннадия. Жду в гости, приезжай, уже стол стынет. Вот так. Представляю даже, каких, наверное, размеров этот стол, раз он стынет. Олесь передает привет Натали, желает классного дня. Друзья, для классного дня впереди самый лучший день, в финале Жванецкий. Ну а приветы, шутки, поздравления вновь прозвучат через час. Поэтому присылайте свои смс. И, конечно, самое главное правило не забываем, подписываемся обязательно.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: А вот вам, друзья, история о том, что не надо на себя много брать. Ну вот, понимаете, не надо. Разговаривают двое супругов. Сёма, посмотри, вот чашечки наполовину пустые, а я считаю, что они, наоборот, наполовину полные. Я у тебя оптимистка, да? Правда? Нет, Ривочка, просто тебе нужен лифчик на два размера меньше. А вот такой, понимаете, друзья, анекдот о пользе точных наук. Три математика пошли на охоту. Не записывайте, это не задача. Увидев кабана, первый математик выстрелил и промазал на метр вправо. Второй выстрелил и промазал на метр влево. Третий внимательно посмотрел на все это, что-то прикинул в уме и радостно произнес: «Мужики, все окей. В среднем мы его застрелили». Все профессии полезны, все профессии нужны. Приходит мужчина к проктологу, вот, ну и доктор ему говорит: «Здравствуйте». Он говорит: «Здравствуйте». Говорит: «Что случилось?» Он говорит: «Доктор, да я по вашему профилю, понимаете, у меня вот там вот в этом месте какой-то небольшой дискомфорт, не могли бы вы посмотреть?» Он говорит: «Да пожалуйста, снимайте штаны». Доктор все посмотрел и говорит: «Одевайтесь, молодой человек, не переживайте, у вас там небольшая проблемка на входе. Ну, я вам выпишу крем, специальные таблеточки, и через недельку будете у меня как новенький. Спасибо, доктор», говорит пациент. Ну и уже собираюсь уходить, говорит: «Единственное, давайте договоримся на будущее». Ну, такой принципиальный моментик, что все-таки у меня там не на входе, а на выходе.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
4: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. BMW-сервис действует в специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. M-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке – до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миассе плюс 22, в Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.

0: Автоавиа.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Называется партнерами, объятие называется позицией, поцелуй – начало игры. Остальное нормально, Москва сверкает, Омск впервые узнал, что такое автомобильные пробки. Во время гриппа особым шиком считается подговорить гриппозного, пойти и поцеловать начальника. В магазинах все есть, правда, кому это все есть? Начиная с 17 года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. То, ради чего собрались, не происходит. Хотя рот открывает и на нас кричит: «Руки, руки!» Не вижу аплодисментов, там «Браво!» не слышу. Кричит он на нас: «В Яло!» На нас он кричит: «В Ялые вы!» Это мы в зале «В Ялые!» «Не слышу вас!» Это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели. Как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать, переспать, и никаких советов, как жить. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку «Мурман» с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Ростова факс. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? Сегодняшнюю жизнь понять нельзя, литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда она начинает действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан, стали звать официанта, ждали-ждали, он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают, ты как по-английски? Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами. И среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Юмор ФМ.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Виталик перед тренировкой выпил 8 банок энергетика и уехал домой на велотренажере.

сердце точно биться чаще начнется у кого-то из участников нашей супер-игры «Автомобиль за улыбку», потому что шутка Николая Фоменко прозвучит буквально через несколько минут. Я кому-то из вас позвоню, и ваша задача будет назвать эту шутку для того, чтобы забрать 3000 рублей в моменте и отправиться в наш суперфинал, да, побороться за новенький автомобиль. Если вы еще не с нами, то ждем ваши улыбки на сайте веселорадио.ру прямо сейчас. Ну а я, Настя Иванова, приветствую всех и каждого. Напомню, что у нас каждый час веселый чат. Присылайте приветы, шутки и поздравления, и не забывайте подписываться. И смешного рассказываю, что будет в финале часа рубрика «Ждите, изволите». Также послушаем 5 шуток Фоменко про наших соседей. В середине часа угарный папа Гар Дмитриев. Ну а прямо сейчас проект «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. А все это Юмор ФМ, «Шутки-песни», «Автомобиль за улыбку».

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. Yeah! И сейчас мы вам споем. Шутки-песни.

0: Never sleeps.
1: Ой, забавно как.
2: Пять озер. Ты в меня заливала. Пять озер, но красивей не стало.
0: А правда действительно по пьяни кажутся девушки красивыми?
1: Мне всегда кажется, что девушки красивые.
0: Наш, девочки, поддержат нас и девушки, аплодисменты. Шутки, песни. Вуз поступила трудяга любви Иванова. И за три ночи закончила свой факультет.
1: Круто. Ой, не расколоться бы, блин. Ты неси меня, река, от зарплат в 15к, от зарплат, от квитанции ЖКХ, от вестей и РБК. Ты неси меня, река, только чтоб наверняка.
3: На Юмор ФМ.
0: Фотошоп скачала Оля, загрузила фотку с моря и эффект увеличения применила 10 раз. С нулевого до второго. Ай да Оля! Комарова!
2: Припоем из раскаленного олова. Петрович капнул мне на голову, и я сказал все, что думал по поводу его и всей его родни.
4: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
0: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
4: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Вчера угнали машину. Я обратился в полицию, там сказали, это не они.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Так, шутка Николая Фоменко прозвучала, как и было обещано. Значит, запустился наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Игра началась, друзья. Очередной эпизод. Расскажу о правилах. Здесь вы на Юмор ФМ можете выиграть новенький автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Загружайте фотки, внимательно слушайте, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда мы вам позвоним. После звонка называйте шутку, забирайте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, под Новый год мы подарим вам новенький автомобиль. Все предельно просто. Ну и, конечно, я думаю, что пора переходить к игре и говорить улыбайзеру «стоп».
0: Автомобиль за улыбку.
2: В минеральные воды будем звонить Артуру. Артур, хотим услышать шутку Николая Фоменко и отдать вам 3000 рублей. Это сразу вас программирую на успех. Так что берите, пожалуйста, трубку. Так. Номер набрали. Гудок имеется. Артур, минеральные воды. 30 секунд у нас. Артур, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас... А, нет. Артур, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Артур,
3: да.
2: Здравствуйте. Минеральные воды, Артур, это вы. Мы правильно дозвонились.
3: Да.
2: Класс. Артур, я вас поздравляю. Наш улыбайзер выбрал вашу улыбку. Мы звоним вам, чтобы спросить, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Блин, нет, сейчас не слышал.
2: Не слышали? Артур, о чем занимаетесь, расскажите? Работаете?
3: Работаем.
2: Работаете. Артур, работаете? Так, что говорите?
3: Нет, это не вам.
2: А, хорошо.
3: Да, всегда слушаю, вот что-то сегодня прям не послушал.
2: Ну ничего, Артур, теперь вот, пожалуйста, с этого момента слушайте нас снова всегда абсолютно, потому что вашу улыбку я оставляю, и мы можем вам перезвонить. Помните, что на кону 3000 рублей и новенький автомобиль. Ну, вообще классно, что Артур был с нами на связи, и вообще здорово, что мы ему дозвонились. Это уже хорошо, это значит, что в следующий раз обязательно сложится все таким образом, что и 3000 рублей Артур из минеральных вод получит, и, конечно, же отправиться в наш суперфинал. Друзья, ну а вы присоединяйтесь к нашей игре. Сегодня загружайте фотки, завтра мы можем позвонить именно вам. И кто знает, возможно, именно вы станете тем самым счастливчиком, кто заберет новенький автомобиль в нашем суперфинале. Ну а этот эпизод игры я завершаю и раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Я так ждала тебя, веселый чат, скажет каждый наш слушательница или слушатель скажет тоже, что ждал очень сильно. Друзья, скоро он будет. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите смс-сообщение, обязательно подписывайтесь. Шутки, привет и поздравления, все абсолютно можно присылать во всех наших мессенджерах. А еще напомню и смешно, в финале часа интересная история про известных людей. Также услышим 5 шуток Фоменко про наших соседей. Ну а прямо сейчас детские перлы в исполнении Гары Дмитриева в рубрике «Угарный папа».
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
1: «Угарный папа».
2: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился. Семену 4 года. В детском саду обед. Сема говорит воспитательнице: женщина, принеси мне компот. Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее. А это уже невыносимо.
1: Угарный папа.
2: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: «Ты мне не отец, у тебя вечно нет денег». По радио поет Полина Гагарина: «Драмы больше нет, больше не болит, больше не болит». Дочь Аня слушает и спрашивает: «Мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На Юмор ФМ.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Да что?
2: Что?
3: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ну о чем можно говорить с поколением, которое не понимает, каково это — грызть кисель?

0: Чат. И шутим, передаю привет и здесь в веселом чате на Юмор-ФМ. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Итак, любимой жене Наташи от любящего мужа Кирилла летит привет. Передали. Подруги Оле и Жене поздравляют с днем рождения Чемаркину Ленусю. Желают крепкого здоровья, счастья, всего самого-самого наилучшего. Ежедневно улыбаться, ни о чем не волноваться, быть здоровой и красивой, сердцем и душой счастливой. Для вас, именинница, эти прекрасные строчки от ваших подруг. Да, класс, мы поздравляем тоже. Всем хорошего дня, хорошего настроения, Настя, вам бодрости духа. Спасибо всем, кто копает картошку тоже, выкопать ее наконец. И чтобы хватило до следующего урожая. Всем строителям здоровья, а себе желаю поскорее закончить ремонт на кухне у детей, а то что-то подзадержался, написал Евгений. Евгений, ну вот судя по нашей переписке, в наших эфирных социальных сетях, все время вы что-то ремонтируете, поэтому мы желаем, чтобы все ремонты у вас все непременно заканчивались. Любимого мужа, папу, деда и прадеда Горнеева Анатолия, 70-летия. Пап, с юбилеем тебя. Пусть здоровье будет крепким, а самочувствие радует каждый день. Желаем спокойствия на душе, радости в мелочах и такого настроения, с которым любое дело идет легко. Твои дети, внук и правнук. О, как! Мы тоже присоединяемся. Счастья, здоровья. Друзья, ну и пожелаем много чего еще в следующем часе. Пишите нам. Номер прежний. Ну а пока вы пишете, 5 шуток Фоменко. Через несколько минут послушаем. А в финале этого часа интересная история про известных людей в рубрике «Шутите, зволите».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: наших соседей.
2: Выносил мусор. Соседи подумали, что переезжаю.
3: Жена соседа – женщина моей мечты. Всегда мечтал, чтобы у меня такой жены не было.
4: Когда холостяк жарит мясо, об этом знают все его соседи, а порой и ближайшая пожарная часть. Мои двери всегда открыты для вас. Выходите!
5: Для счастья не обязательно надо, чтобы у тебя что-то появилось. Иногда достаточно, чтобы это пропало у соседа.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миасе плюс 22. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
7: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все программы в телевизоре пометили по возрасту. И теперь дети точно знают, какие передачи самые интересные.

0: тоже. Курьезная ситуация превращается в веселую историю, затем в исторический анекдот, а уже потом попадает к нам на Юмор-ФМ. Кстати, самое время выкатить из кустов припрятанный там рояль. Ведь герой этого выпуска – знаменитый композитор Иоганнес Брамс.
1: Шутите, зволите!
0: В начале своей карьеры Брамс, которого еще никто не знал, очень хотел опубликовать свои произведения. Однако издатели неизменно отвергали ноты, утверждая, что его композиции слишком серьезны и печальны. «Поймите, молодой человек», — терпеливо объяснял начинающему композитору очередной издатель. «Публика хочет веселиться, а не плакать. Попробуйте написать что-нибудь веселенькое». Брамс выслушал его очень внимательно и спустя некоторое время явился вновь. Название нового произведения звучало оптимистически. «Я весело ложусь в гроб». Один почитатель, встретив композитора у его дома, восторженно воскликнул: «Представляю, что будет написано на стене после вашей смерти». На что Брамс меланхолично ответил: «Здесь будет написано «Сдается квартира». Однажды Брамсу довелось аккомпанировать весьма слабому виолончелисту. Композитор играл хорошо, виолончелист плохо. Тогда Брамс стал играть как можно громче, пытаясь скрыть от публики недостатки в игре партнера. Но тут уже не выдержал виолончелист. «Прошу вас, немного потише», — потребовал он. «Я совсем себя не слышу». «Вы просто счастливец», — процедил сквозь зубы Брамс.
1: «Шутить изволите».
0: Друзья, мы очень скоро продолжим наше путешествие в мир забавных историй и жизни знаменитых композиторов, ученых, коронованных особ и других замечательных людей. А пока антракт. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
1: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Юмор-ФМ. Шутки

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо мое.

0: А никого отдавать и не нужно, друзья. Для чего же это? Для чего же это? Мы вообще на Юмор ФМ, знаете, за то, чтобы вообще все у нас оставалось, а лучше преувеличивалось. Да? Точнее, ну не преувеличивалось, а просто увеличивалось. Именно поэтому, друзья, у нас 1 сентября станет еще больше юмора, да, еще больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час и только для вас любимые новые юмористические проекты, веселые шутки, самые позитивные и классные песни. А еще к нашей веселой компании присоединится сам Андрей Рожков. Юмор ФМ улучшенный и обновленный, еще больше юмора и Андрей Рожков. Ловите в эфире с 1 сентября. Ну а пока мы ставим себе в заметках, что эти изменения будут, поживем по-старому, знаете ли, послушаем, например, задорного в финале этого часа, а также услышим рубрику «Реалити Криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма, а прямо сейчас «Биг Стендап». Да, здесь у нас на Юмор ФМ, кстати, у микрофона я, Настя Иванова, всем привет.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
2: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли.
3: Я для начала обращусь к девчонкам все-таки. Вот, девчонки, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто знает хотя бы одну песню, где звучит именно ваше имя. Похлопайте. Вот я вам завидую. Я объясню, почему. Я в Омске работала диджеем в кафе, кафе «Калинка». Это такое место. Вот у вас здесь, да, проходит в кафешках там стендап, живая музыка. У нас там каждую среду было «Приди в Калинку, найди половинку». Вот такие мероприятия. Я вам скажу честно, оттуда целым редко вообще кто уходил. Это такое заведение, знаете, где драки популярнее медляков, вот. Оно прям... И там, то есть, заказывали... Я была диджеем, у которого заказывали песни для девушек, и я их объявляла. И вот очень часто мне приходилось говорить, что сейчас для очаровательной Натальи от любящего мужа звучит песня «Натали». Да, для Ксюши от подружек «Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша». А меня зовут Лена. И мне ни разу никто не заказывал песню, понимаете? Потому что, ну, никто не знает ни одной нормальной песни про Лену. А мне стало так обидно, я думаю, ну, надо же тоже найти что-то про себя. Я решила загуглить. И первая песня, которую мне выдал интернет, это правда, можете ее найти. Ее поет Марк Котляр, и звучит она так. «Положил я Лене на колени». Не очень, да, охота, чтобы тебе это в кафе поставили, согласись? А там дальше не лучше, понимаете, там такие песни из разряда «Заломили цену за девчонку Лену». «Лена, ***а, из полиэтилена». Ну, я не знаю, что какая-то Лена делает с музыкантами, но она меня прям бесит. Я просто объясню, потому что, ну, парни, вот по-любому, какая-то Лена реально насолила и решили ей прям песню посвятить. Мы, девчонки, никогда не напишем песню, да, такую вот, ну, типа, с мужскими именами. Заметили, у нас же там «Я люблю тебя, Дима», вот это «Валера, я буду нежной и верной». У нас же нету песен из разряда, да, «Привет, Олег, мой пьющий, безработный человек», да? А зря. Я вот работала диджеем в кафе, я вам клянусь. Вот заметили, даже парни, да, ну когда вот парня девушка бросила, парни сразу такие, я напишу об этом песню. И появляется песня из разряда, типа, как у Тимати и Крида, да. Мне все равно, что ты будешь делать дальше, типа, где ты, где я, шалка. Тогда я узнал, какая ты дрянь, вот это все, да. А если девушку бросил парень, то мы какие песни пишем? Ой. Мы же все это вот собираем по осколкам, девочки, да. Там нанизываем на нить воспоминания, вот это. Выбираем мир других мужчин и прочее дерьмо, да, но... Типа, знаешь, мне без тебя плохо. Но я сильная, я справлюсь. Да вот ни подобного. Я поверю, что девушка справилась, если услышу песню. Я послала Вячеслава, это справилась. Или прикиньте, вот, отвечаю, хит был бы для разведенок, что-то из разряда там доигрался Михаил, алименты не платил. А Верховный суд Мишаню на 3 года посадил. И весь танцпол в разведенках, я клянусь. Но самое обидное в этой ситуации, что вот я, ну, чисто просто ради прикола показала своему мужу песню, положил я Лене на колени, знаете, что он сделал? Он поставил ее на звонок. Да, теперь звонит и сбрасывает, мол. Сейчас моя перезвонит, поугараем. Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самые ироничные. Не бойтесь смеяться над собой.
1: Это «Большой стендап». «Биг стендап». «Биг стендап». На Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если наступать на грабли с противоположной стороны, то никакого интереса. Ну, палка как палка.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В одну и ту же реку нельзя войти дважды, а в две реки трижды. Почему кровать односпальная, если я на ней много раз спал? Почему Толя Анатолий, а Коля не Анаколий? Аня вышла замуж за механика и родила шестерню. Учительницу геометрии не пустили в рай, потому что она чертила. Однажды ты спросишь, что я люблю больше, тебя или пельмешки? Ты обидишься, ты уйдешь, но так и не узнаешь, что со сметанкой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: У женщин романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Звонок. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: поле уже утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо ни грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер диджей.
1: Веселый чат.
2: Прямо сейчас передадим привет и поздравим, и, конечно же, пошутим. Номер наш для ваших смс-сообщений плюс 7-915-0303-567. Пишите, не забывайте подписываться. Привет мужу Виктору Аненкову. Поздравляю с первым днем отпуска. Отдыхаем на даче, слушаем юмор-ФМ, жарим шашлык. Витя, милый, знай, я буду всегда тебя бесить. Ой, любить вечно, написала Анна все это. Да, Анна, вот знаете, ни одной ошибки в вашем сообщении не увидела на самом деле. Так, идем дальше. Моя дорогая, любимая, держись, токсикоз скоро пройдет. Люблю тебя и нашего малыша, написал все это Евгений. Ой, Маня зовут, по всей видимости, супругу у Жени. Мы, конечно, вас тоже всех поддерживаем. Да. Спасибо, что скоро приготовите нам нового слушателя. Дальше идем. Ольга, большой привет солнечному городу, моему мужу, любимому Димочке, дочке Ксюше, и которая сейчас копает картошку. Так держать, мои дорогие, ваша мама Оля, которая сейчас на работе. Счастливая женщина. Представляю, Ольга, как бы вы сейчас хотели, скорее всего, копать картошку. Думаю, что очень сильно. Привет для Ирины. Возможно, она его не услышит. Ирина, безумно не хватает твоего присутствия в моей жизни. Измученное сердце скучает по тебе. Умоляю, появись. Написал все это Юрий. Уверена, что вы тоже умоляете, чтобы Денис Савельев появился здесь. Он появится буквально через 25 минут в Юморин заказ. Вы ему пишите. Ну а пока он идет, услышим реалити-криминалити через несколько минут.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали.
1: Реалити-криминалити.
3: 5 апреля сего года мне стал известен факт измены моей супруги с моим другом Николаем П. Обиды я на него в душе не затаил, хотя и врезал ему пару раз для профилактики внешнего вида. Забрали также все меховые предметы, за исключением кота, который, видимо, еще не дорос до шапки. После совместного распития бутылки вина Галкина Надежда ударила мужа обухом топора по голове, чем и нарушила его биографию. Мы с моим другом Кузьминым СП, находясь в состоянии алкогольного аффекта, угнали автовышку и катались на ней по городу. Автовышка находилась в приподнятом состоянии, что стало толчком к написанию неприличного слова на рекламном щите предвыборного кандидата. Затем мы решили добавить к выражению лица кандидата изображение неприличной мужской части тела. В этом процессе нас и задержала полиция. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миассе плюс 22. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
2: Реклама.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли. Не оферта, действительно до 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
6: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
7: Спонсор выпуска – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
8: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске подводим спортивные итоги выходных. Челябинский марафон собрал рекордное число участников. Южноуральские легкоатлеты завоевали 6 медалей спартакиады. А киберспортсмен из Златоуста стал трехкратным чемпионом мира по Dota 2. 19-й Челябинский марафон собрал рекордное число участников. К масштабному спортивному празднику присоединились свыше 6 тысяч атлетов из 49 регионов России и 176 городов, а также 6 стран, рассказал мэр города Алексей Ложкин. В минувшие выходные весь Челябинск на один день стал большой беговой площадкой. Центральные улицы города и часть реликтового бора заполнили спортсмены, болельщики и любители активного отдыха. В этом году Челябинский марафон также стал частью спартакиады народов России. Вместе с обычными горожанами на старт вышли лучшие бегуны страны. Они боролись не только за медали, но и за шанс попасть в национальную сборную на Олимпиаду 2028 года. Одну из медалей на марафоне завоевала челябинка Анастасия Деркач. В ее активе серебро соревнований. Марафон стал финальным аккордом состязаний по легкой атлетике на спартакиаде народов России. В общей сложности южноуральские атлеты взяли на соревновании 6 наград. Это 2 серебра и 4 бронзы. На этом спартакиада народов России на Южном Урале не заканчивается. В сентябре состоятся еще состязания по маунтинбайку на ГЛК «Солнечная долина» в Миассе и турнир по тэквондо в Челябинском дворце спорта «Юность». И о виртуальных состязаниях киберспортсмен из Златоуста стал трехкратным чемпионом мира по Dota 2. Ярослав Найденов в составе команды Team Spirit одержал победу на турнире The International 2026. В решающем матче команда переиграла Team Vision со счетом 3-2. Стоит отметить, что Team Spirit стала первой в истории командой, которой удалось выиграть The International трижды. В 2021 и 2023 годах Ярослав Найденов играл в составе коллектива, а на прошедшем чемпионате мира выступал уже в роли тренера. За этот успех команда Team Spirit получит более 1 300 000 долларов. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
2: Всегда хорошие новости. Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: типа рецепта медицинского из кармана, говорит, я три дня назад сдал анализы. Мне тут результат написали, мелко, не могу прочитать. Ребят, не поможете? И мне этот парень говорит, зря я сразу прочитал. Как задорно, говорит, воздуха в грудь наберите. Там было написано, вы сдали спички. Старикан побледнел, начал шарить руками по карманам, вынул спичечный коробок и пошел выбрасывать. А это супер история. Вот дурища шла, говорила по айфону ночью в сквере. Мужик подошел с ножом, говорит, давай телефон. Она говорит, 8-903. Он выронил нож и убежал со смеха. Мужик спасателем работал в Турции. И одевал немцев в жилеты. Немец подошел, а вот умеет наш приколоться. Надо же руки вверх поднять. И он немцу говорит, хайн де хох. И немец рад руки вверх. Тот говорит, не забыли. Это моя любимая история. Венеция, на Венеции по берегам каналов отелей, главным образом. По утрам бывает часто туман, сильный туман, там же очень влажно. И мне парень пишет, я вышел на свой балкон утром рано, туман такой, не вижу руки, пальцы рук впереди себя. Дальше на ум могло прийти только русскому. И мне пишет он, так захотелось вдруг поорать в туман. Зачем? Это бесперспективно, нет? И он в туман закричал, «Ёжик!» И вдруг с другого берега канала женский на русском языке кричит, «Лошадка!»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: А вы тоже, читая рецепт от лекарства, прежде всего ищите пункт о совместимости с алкоголем?

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Точно в назначенное время начинаем час приветов и поздравлений в эфире «Веселого радио», а значит, в ближайшие минуты на Юмор-ФМ будет не только юмор, но и ваши теплые слова. Плюс 7 915 0303 567, номер для всех ваших посланий. Принимаются они во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Выбирайте, как вам удобнее подключиться, пишите и не забывайте указывать, для кого, откуда и почему ваше послание. Заявки на рубрики, соответственно, тоже принимают. Жду, пишите, присылайте. Ну а первые сообщения уже отправляю в эфир. Привет любимому мужу Кондратенко Юрию и дочке Ксюше. Возвращаемся из отпуска в наш дождливый и любимый Санкт-Петербург. Печально, конечно, но зато не жарко. Вот такое первое сообщение, осталось оно почему-то без подписи. С днем рождения, Анатолия Вьюгова. Здоровья, счастья, любви желает Александр и родственники из города Ногинск. Кристина из Пензы далее передает привет своей подруге Маше, желает ей легкого рабочего дня и просит поставить «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в такси».
2: Спасибо еще раз, что согласились меня везти. Никто не хотел так далеко ехать за город, представляете?
3: Так понятное дело, у нас сейчас это, в Тобольске, день мертвых. Ну, всех этих, кто зиму не пережил. Мы их друг на дружку на плот вот так складываем и по реке туда сплавляем.
2: Серьезно, так у вас?
3: Нет, конечно, ты чё, блин? Пошутил я.
2: Пошутила.
3: Ладно, поехали.
2: Поехали.
3: Я гляжу, вы это, с райцентра?
2: Не, я вообще из Москвы.
3: Ты чё?
2: Чё?
3: Сюда приехала. Нефть нашу воровать, да?
2: Вы чё так взбесились вообще? Я вам ничего такого не сказала даже.
3: А тут и говорить нечего, тут и так всё понятно. Вы москвичи, вы всё поназахватывали. У нас вон ни одного магазина без тележек не осталось. Одно у нас, у россиян, дело на всех. Вджобывать, чтобы вы там у себя в Москве катались на эскалаторах.
2: Да вы что несете? Вы вообще давно в Москве были?
3: А нечего мне там делать в вашей Москве. У вас там все подпилено. Все подпилено. У вас вон горы и то. Воробьевы. Значит, что? Кому-то принадлежат.
2: А, я поняла, это у вас такой типа региональный расизм, да? Городская приехала в деревню, надо ее сейчас загасить. У вас развлечение такое?
3: А может и так. У нас, извините меня, здесь не Москва.
2: А мы можем просто молча ехать?
3: Конечно, можем, спасибо, конечно. Большое. У нас вся Россия так живет. Сидим, молчим, пока кто-то едет передним сиденьем во всем бежевом, блин. Нет, что, я хочу сказать, не прав? Вот я не прав.
2: Господи, да родилась я в Москве, я что, теперь виновата, что ли?
3: Ой, вот вас послушай, никто не виноват всегда. А потом телевизор включаешь и хнак! За «Спартак» одни негра играют.
2: О, Москва, Москва, чего вы докопались до этой Москвы? Там такие же люди живут, с такими же проблемами. Просто чай во рту не полоскают, прежде чем его проглотить. Это ж вы тут думаете, что в Москве офигенно живется, что мы такие просыпаемся на полчаса на работу и вперед в храм Крутковской. Да нифига не так. Вам отсюда до этой Москвы лететь быстрее, чем мне по этой Москве до работы ехать. Я до этой работы в трех плоскостях добираюсь. Сначала под землей, потом по земле, потом над землей. И все это в трех разных, но при этом одинаково вонючих вагонах. И парня у меня нет, потому что я домой попадаю в 11 вечера. У меня иногда даже сил нет разуться. Я просто заваливаюсь на кровать и пытаюсь что-то там Тиндер полистать. И просыпаюсь от того, что мне телефон на лицо упал. У меня за личную жизнь отвечает напор теплой воды в душе. Соответственно, летом месяц вообще не улыбаюсь. И вы даже не представляете, какой это стресс жить в этой самой Москве, как вы говорите. И вообще, каково это, покупать чашку кофе за 400 рублей, когда тебя уже на стадии цены этот кофе бодрит? Там тоже очень трудно жить, знаете?
3: Слушай, честно сказать, я об этом не думал. У меня вон брату на той неделе пескоструйкой руку отрубило. Ну вот Кстати, также у нас, знаешь, стресс, переживания. Вот как у тебя с кофе прям.
2: Так, остановите, пожалуйста, я здесь выйду. Сколько я должна вам? Рублей 500 хватит? Возьмите.
3: Камлот, а.
2: До свидания.
3: Камлот. Давай, давай. Лопырёвый, привет.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: тише, тише. Тише, тише, тише, тише.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: С криком «Повезло вам, сволочи!» 122-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Ну и, друзья, на этот самый номер прямо сейчас принимаются ваши приветы, поздравления, пожелания, самые теплые слова и, конечно же, заявки на любимые рубрики. Пишите, присылайте и, самое главное, не забывайте подписываться. Всем привет из мысков от семьи Волковых. Далее ответное сообщение от любимой дочки Ксюши и мужа Юрия нашей маме Ирине. Огромный ей привет и с любовью. Кстати, дождь в Санкт-Петербурге – это же наша любимая. Ну, конечно, ну как еще. Далее я хочу передать привет мужу Сергею, сыну Максиму, дочке Вике и Веронике. Всех очень люблю, подписалась мама Лена из Ростова. Слушаем Юмор ФМ и наслаждаемся. Вот это правильно. Всей семьей еще и улыбаться. Ну, класс. Юлия из Ижевска далее передает привет своей любимой сестре Кате. Желает ей отличного настроения и побольше радости не только сегодня, но и вообще в целом по жизни. Никита из Рязани поздравляет далее сестру Алену с первым рабочим днем. Это круто. Возвращайся с кучей впечатлений. Ну, главное, чтобы впечатления остались только положительные от этого первого рабочего дня. А то, знаете, вот, хочется в детстве поскорее вырасти. Выходишь на первую работу и думаешь, ай, обратно бы в детство. Так, Евгений из Брянска передает привет своей семье, просит поставить не рекламу и всем желает отличного настроения. Давайте послушаем. Но, правда, сначала по традиции посмотрим, какие праздники можно сегодня отметить. Если вдруг кто-то потерялся, вторник, 25 августа, отмечается сегодня один интересный праздник – День любви к себе. Он называется «Откидываем все свои недостатки, которые вы там в себе нашли, просто себя сегодня любим». День «Поцелуемся и помиримся» – также очень интересный праздник, вот всегда бы так. День рождения консервной банки и в целом вот такие праздники отмечаем.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Мы живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
3: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
4: Сыночка, ты покушал?
3: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
4: «Эдипов».
3: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наше специальное предложение для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
4: Жилой комплекс «Эдипов».
5: Мама, я покушал.
4: Найдите свое семейное гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
6: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
7: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
6: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
7: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках.
8: Сайт ядреноантон.ух.
9: Васюкинский керамический завод с гордостью представляет новую бюджетную линию сантехники «Рукомой».
10: Без драк металлов и без страст ты купишь просто унитаз.
11: Не до роскошеств встала уж. Есть просто кран и просто душ.
12: Отмой лицо от простокваши над просто раковиной нашей.
13: И просто ванна без прикрас. У нас тебе не бизнес-класс.
14: Пусть страшен каталог, не бойся.
15: Закрой глаза, купи и бойся.
9: Бюджетная сантехника «Рукомой». Ваш толчок в будущее.
16: Только в этом месяце акция. Купил унитаз, книга в подарок.
9: «Рукомой». Страшно, дешево, сердито.
0: Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Сережа случайно открыл дверь школьной подсобки и получил пожизненную пятерку по русскому языку и по физкультуре.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и, кстати, не только приветы, поздравления, признания принимаются по вышеозвученным координатам, но еще и ваши заявки на любимые рубрики. Так что присылайте, не забывайте подписываться, ну и давайте просто хорошо и классно проведем это время. Сегодня день рождения Макаровой Елены. Подруги из прекрасного Вичулая поздравляют ее с красивой датой. Желают крепкого здоровья, счастья, благополучия всем родным и близким и только попутного ветра в паруса ее жизни. Мы, конечно же, от всей души тоже поздравляем и присоединяемся ко всем вышесказанным словам. Алексей из Липецка далее поздравляет коллегу Вадима с днем рождения, желает успеха во всех начинаниях и только крепкого здоровья. Людмила из Твери передает привет своей маме Ирине, желает ей хорошего дня и приятных новостей. Иван из Саратова далее поздравляет друзей с завершением летнего сезона, желает всем отличного отдыха осенью и поменьше дождей. Вот такие прекрасные пожелания. От Марии из Омска большой привет ее мужу Николаю. Пожелание также ему хорошего рабочего дня и просьба поставить проект «Шутки, песни, плюс».
0: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангарская. Шутки, песни, плюс. Самые веселые звезды. Шутки, песни, плюс. На Юмор-ФМ. Шутки, песни.
2: И снова в эфире «Шутки, песни, плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
3: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ.
2: Позвольте, друзья, я начну.
3: Пожалуйста.
2: Ничего на свете проще нету, чем с друзьем разгадывать секреты. Я с друзьем вопросы все решаю, просто рот закрыл и не мешаю.
3: Да,
2: просто рот закрыл и не мешаю.
4: Давай, Надежда, твоя песня.
3: На гастролях в городке миллионном я скакала целый час с микрофоном, а я вертела им вовсю, докрутила, а потом не помню как проглотила. Открывала широко полость рта я, говорили же мне, пой, не глотая. Проглотила, проглотила.
0: Шутки, песни, плюс.
4: Акмаль, добро пожаловать.
5: Ну, давайте попробуем.
4: Давай.
5: Уходи, дверь закрой, здесь не женский, а мужской.
4: Бывали у тебя такие ситуации?
3: Смешно.
4: Бывали, когда мне такое говорили, да.
2: Так, моя песня, да? А шашлычок под коньячок вкусно очень. А коньячок без шашлычка вкусно очень. А шашлычок без коньячка чё-то не очень. Короче, нафиг шашлычок. Чок-чок.
4: Надя, твоя песня.
3: Так. Флюорография кальянщика со стажем воняет мятой и арбузом.
4: Акмаль.
5: Глеб вел блог, а Володя стартапы, пока мамка ремня не дала.
0: На Юмор ФМ.
2: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
3: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
5: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
2: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь. Потом, наверное. А пока...
3: «Шутки, песни, плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!
0: «Шутки, песни, плюс» Ярушин, Ангарская.

0: юмор на заказ.
1: Целый час ваших приветов, поздравлений и признаний продолжается в эфире Веселого Радио. Если еще не с нами, подключайтесь. +7 915 03 03 567. Это номер для всех ваших посланий. Ну и, соответственно, заявок на любимые рубрики, которые тоже принимаются и исполняются. К вашим услугам, напомню, абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный СМС-формат. Оксана из Волгограда передает привет своим родным и отдельный привет тете и дяде. Всем отличного настроения и теплого дня в компании Юмор-ФМ. Но по-другому, мне кажется, и быть вообще не может. Сергей из Ставрополя далее поздравляет всех с удачной рабочей недели и всем желает, собственно, хорошей работы на этой неделе. Логично. Катерина из Новороссийска далее передает привет своей лучшей подруге Юле. Пусть сегодня все будет по-твоему. Вот такие у нее прекрасные пожелания. Анастасия из Костромы передает привет всем своим коллегам. Хорошего нам дня и побольше кофе. А вот Роман из Владимира поздравляет маму и папу с годовщиной свадьбы. Вы наша гордость, счастье вам и большой-большой любви. Поставьте для них что-нибудь смешное.
0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
4: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
5: Добрый день. Бургер заказывали?
6: Да.
5: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
7: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
8: Карусель, карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
9: Ничего я включать не буду.
8: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, эти двое из ларца до него добрались?
10: Два дебила, ненавижу.
8: Реально, идиот.
7: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
8: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами в футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
10: А ко мне не приезжает.
8: Няга, блин.
7: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
8: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто!
7: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши, американские супергерои. Человек-паук.
8: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
7: Трансформер.
8: Майдадыр.
7: Трансформер, это живая машина.
8: Слабо. Живой умывальник.
7: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
8: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
0: Хорошая погода.
11: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
12: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миасе плюс 22, в Карталах и Троицке до 27 тепла. Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
13: Реклама.
14: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жду, когда у стиральных машинок наконец-то появится функция «развесить белье».

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну вот как я люблю говорить, в хорошей компании время всегда пролетает незаметно. Вот и юмор на заказ постепенно подходит к финалу, и прямо сейчас последняя порция ваших замечательных сообщений. Вы все еще успеваете запрыгнуть в последний вагон? Пишите прямо сейчас, плюс 7 915 0303 567. Все мессенджеры к вашим услугам. К вашим услугам и обычный смс-формат. Главное, не забывайте подписываться. Ну и можете оставить заявку на финальную рубрику, которую мы прямо сейчас и послушаем. Инна из Тюмени передает привет брату Диме, который прямо сейчас сдает экзамен на права. Удачи, у тебя все получится. Вот вся страна теперь за Диму болеет. Конечно, с такой поддержкой все у него будет супер. Павел из Калининграда поздравляет сестру Елену с победой в конкурсе. Я тобой горжусь, ты просто супер. Мы тоже гордимся, тоже поздравляем. Светлана из Ярославля далее передает привет своей подруге Алене. Пусть твой день будет солнечным и легким. Вот такие прекрасные слова. Дмитрий из Орла поздравляет коллегу Кирилла с днем рождения, желает счастья, удачи и процветания и просит специально для него поставить анекдоты Игоря Маменко. Ну и все, пожалуй, на этой ноте. Давайте завершим юмор на заказ, во всяком случае, на сегодня. Завтра он вернется в это же время. Ну а к вашим сообщениям я вернусь уже в веселом чате. Продолжайте писать, еще раз повторю номер, плюс 7 915 0303 567, абсолютно все мессенджеры, либо же обычный смс-формат к вашим услугам.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Отец говорит сыну: Яша, подойди к окну. Тот подошел, да. Вот все, что ты видишь, я уже старый, мне пора на пенсию. Все, что ты видишь, это все абсолютно, абсолютно все твое. Он говорит: сталеплавильный завод? Он говорит: нет, шторы и кактус. Женщина приходит к доктору. Доктор говорит: раздевайтесь. Он говорит: знаете, мне стыдно, я не привыкла раздеваться перед неизвестным мужчиной, даже если вы доктор, я так не могу. Может, выключим свет? Он говорит: да базару нет. Выключает свет, она: я уже разделась, куда класть одежду? Он говорит: да куда угодно, клади на мою.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
4: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
7: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Многие жители Египта и Турции мечтают побывать в России, чтобы наконец увидеть, где же русские настолько устают.

0: Немного драйва на старте нового часа, ну и, по-моему, это самое подходящее время поделиться с вами классными новостями. Ну, во-первых, будем, давайте честны, лето практически закончилось, многие вернулись с отдыха, а вот мы без дела летом не сидели, готовились, и поэтому уже 1 сентября на Юмор-ФМ станет еще больше юмора. Еще больше поводов для улыбки и смеха каждый час и только для вас. Любимые новые юмористические проекты, веселые шутки, самые позитивные и классные песни. А еще, кстати, к нашей веселой компании присоединится сам Андрей Рожков, тот самый всенародно любимый Андрей Рожков. Юмор-ФМ, улучшенный, обновленный, еще больше юмора, и Андрей Рожков ловите в эфире с 1 сентября. Ну а пока будем наслаждаться лучшими шутками и песнями из нашей коллекции. В финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Еще дождемся анекдотов Дениса Кляйвера в рубрике «Самый лучший Дэн». Сатья с юмором ответит на ваши острые семейные вопросы. Ну а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона Денис Савильев. Всем привет и хорошего дня.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «СОК». Город Самара.
3: Именно у нас, в Краснодарском крае, живут борцы, которые завоевали много золотых медалей на Олимпиаде в Лондоне. Но были и те, кому чуть-чуть не хватило до победы. И так где-то в горном ауле.
4: Как ты посмел привезти в мой дом серебро? Как ты посмел осквернить наш чемпионский род этим презренным металлом?
5: Ну, отец!
4: Что, отец? Ты должен был уйти в ноги и на коленях умолять судей дать тебе второй шанс.
5: Но он провел мне болевой!
4: Он провел болевой не тебе! Он провел болевой всей нашей семье! Дедушке Алхас 150 лет! Он смотрел Олимпиаду, был при смерти! Теперь ему придется жить еще 4 года!
5: Здравствуй, Лоха!
4: Здравствуй, Манана!
5: Асахар, Сергей! Слышал о горе у тебя в семье? Теперь ты понимаешь, что ни о какой свадьбе не может идти речи?
4: Я все понимаю.
5: Ишь же, баран, вообще!
4: Как ты ему проиграл?
5: Отец, ну я все делал правильно!
4: Что ты правильно делал? Где ты правильно делал? Иди сюда, где ты правильно делал? Где ты правильно делал? Да, ты правильно делал! И что? И все, я тебя победил!
5: Ты меня и в Лондоне победил! Поэтому у меня серебро, у тебя золото! Два золота бы нам все равно не дали!
4: Вечно у тебя отец виноват! Иди вон тренируйся, 4 года осталось всего! Дедушка Алкас вон тренируется уже! Смотри, ему не проиграй!
5: Сам смотри, ему не
4: Чё
5: проиграй!
4: Что ты сказал?
1: Тот самый КВН! Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Enlimed работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Enlimed, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Летом они фотографы и обезьянка, а зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: «Сатья отвечает».
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. «Плодитесь и размножайтесь» написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные, я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то, с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, не, ну опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щеточку есть. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, ну, переволновался.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни, а мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Да что?
6: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Парни, а вы помните вообще, когда ваша девушка или жена дарила вам цветы? Ну просто так, без повода. Не помните? Может, стоит задуматься?

0: чат. Ваши приветы, шутки, поздравления, признания и самые искренние слова прямо сейчас полетят в эфир Юмор-ФМ. Пишите, подключайтесь. +7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше послание. Передайте привет моей любимой жене Марьяне. Мы отдыхаем на даче, и я ее очень сильно люблю. На всю страну, признается Александр. Следующее послание. Привет, страна. Всем всего самого наилучшего и доброго. Моя любимая Женечка, я тебя очень сильно люблю и хочу всегда быть с тобой, написал Алексей. Давайте посмотрим, что у нас с шутками. Денис вот такую прислал. Галя так сильно переживала за первую брачную ночь, что отрепетировала ее с соседом. Ну, с одной стороны, конечно, ответственно девушка к процессу подошла, но с другой, конечно, минусы свои все-таки имеются, и они даже преувеличивают эти плюсы. Так, ладно, Елена из Курска передает привет бабушке Ангелине, желает крепкого здоровья и только улыбок. Артем далее поздравляет сестру с покупкой нового автомобиля и желает, чтобы все дороги были ровными. И еще одна шутка, за нее спасибо Ларисе. А вы знали, что зубная фея никуда не делась? В детстве ты ей зуб, а она тебе деньги. Теперь ты ей деньги, а она тебе зуб. Друзья, в финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого, а уже через пару минут ловите анекдоты Дениса Клявера. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, знаете, все, что не делается, все делается к лучшему. И иногда даже самое любимое занятие может смертельно наскучить. Два друга обедают в ресторане, один спрашивает: «Слушай, Вась, извини, если личный слишком вопрос, но от общих знакомых узнал, что у тебя проблема по этой, ну, интимной самой части. Что, неужели правда?» «Ха, скажешь, Ген, тоже проблема. С недавних пор полностью, то есть абсолютно не способен ни на что». «И что, Вась, как ты? Честно, Ген?» «Просто гора с плеч». Актрисы по большей части натуры увлекающиеся. Ой, поверьте, я это знаю. Порой даже слишком. Рассказываю. У одной очень известной актрисы берут интервью и спрашивают: «Скажите, пожалуйста, вы такая знаменитая, такая востребованная актриса. Вот скажите, какой у вас творческий график?» «Ох, милочка, ну у меня такой насыщенный график. Я с утра встаю, у меня пробы грима, потом примерка костюмов, затем у меня утренняя репетиция, далее дневной спектакль, вечерний спектакль, ночные съемки. Я постоянно занята и так востребована. Боже мой!» «Отлично. Слушайте, может быть, у вас есть еще какое-нибудь хобби в свободное от работы время?» «Да, у меня масса разнообразных хобби. Знаете, я больше всего люблю читать. Я читаю раннюю Ахматову, позднего Бродского, люблю Тургенева, Толстого, всю нашу русскую классику. Зарубежных авторов я постоянно читаю: Торора, Драйзера, О'Нила. Обожаю читать утром, днем, вечером, ночью. Я постоянно читаю. Хорошо, хорошо. А как у вас дела обстоят с личной жизнью?» «У меня очень насыщенная личная жизнь. Вы знаете, я постоянно занимаюсь любовью. Я занимаюсь ей утром, днем, вечером, ночью. Простите, ну что вы плетете? Я плету макраме». Все-таки женская и мужская логика несовместимы. Итак, парень звонит своей, ну, очень татуированной подруге по важному вопросу. «Ларис, привет, вот у тебя там много татуировок, я смотрю, сейчас это очень модно. Давно хотел тоже, но никак не решался. Скажи, тату вообще больно делать?» Лариса отвечает: «Ой, ну, знаешь, это смотря где ты ее будешь себе делать». Парень подумал немного и говорит: «Я? Ну, наверное, в Воронеже. Что скажешь?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
4: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке – до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миасе плюс 22, в Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
6: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
7: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: Джили-были в планете авто по выгодной цене.
10: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
9: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
11: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
12: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
14: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: любовь никогда.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Говорят, что если съесть шоколадку, то настроение поднимется. Врут. Выпить все-таки придется.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. Так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя.

0: легче разговаривать с пятью, у которых все есть, чем с одним, у которого ни черта нет. Он тебе такие доводы, ну такие доводы он тебе, что ты просто дуреешь. Не дай бог ты ему сравнение или цитату. Он тебе 5 цитат, 10 сравнений. Вот аллегории не выносят никаких, те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойнее. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки. Хоть и начальники, но это видно по телефонам. Тут один номерок отколол. С вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы, я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. Кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он там так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Motors тебе и копает. Если ты ему нужен. А мне твои командировки как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Waldorf Astoria, мол, это по культурному обмену, человек-сатирик. А с телефонами у нас все в порядке, вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
3: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
4: Вот что значит настоящий верный друг.
2: G-Energy значит настоящий друг.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: 12+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7. От 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 18 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Так много молодежи на самокатах. Растет поколение с одной длинной и очень сильной ногой.

0: Добро пожаловать в новый час. Еще 60 минут лучших шуток и песен, вашего смеха и, конечно же, улыбок, за которые мы готовы отдать самый настоящий автомобиль уже в конце этого года. Заходите на сайт веселорадио.ру, добавляйте свою позитивную фотографию и внимательно слушайте Юмор ФМ. Это просто, это бесплатно. В общем, ждем вас в игре. Набрать ваш номер могу уже в этом часе. Будьте внимательны и не пропустите автомобильную шутку Фоменко. Также не пропустите фрагмент из романа Ильфа и Петрова в исполнении Сергея Бурунова, 5 шуток Николая Фоменко про русский мат, детские перлы в рубрике «Угарный папа» и проект «Шутки песни плюс» в исполнении Стас Ярушина, Надежды Ангарской и Виталия Гагунского. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Ангарская.

0: Да, друзья, это «Шутки, песни, плюс». Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
1: Стас.
0: Так, я, да? А у нас во дворе нет девчонок вообще. Нет девчонок вообще. А у нас во дворе, потому что наш двор расположен в тюрьме.
1: Так что я, получается, да? На отдых люди русские отправятся. И вроде от других не отличаются. Но есть особенность одна бесспорная. Носочки белые, носочки белые, носочки белые. Носочки белые, сандали черные. Это же правда.
0: Я сам люблю, знаешь, как носочки белые, но не сандали черные, какой-нибудь постельнее, обувь, типа шлепок ходить люблю. И даже один раз, я помню, где-то в социальных сетях выложил, там столько хейта получил.
1: Ну и класс.
0: Я щеляб. Виталич.
3: Рабы, фазаны, пальмы, кони, негры. Всем эти кадры щекотали нервы, когда кнутом в момент святого пыла рука порола, а душа любила. В укор обычной телепередачи в том сериале было все иначе. Рабыням поклонялись как богине. Но что от тех времен осталось ныне? Только имя.
0: Какое же?
3: Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура.
1: Там еще много Изауры, посмотрю тебе.
0: Все,
1: все, да?
0: Сколько серий, столько и Изаур. Ой, у меня такая короткая, но такая прекрасная.
3: Везут в больничку кота и чики-чики-чики-чики-чики там.
1: Кот-еврей?
0: Кот-еврей. Кот-еврей.
1: Так, а что, я, моя очередь?
0: Да, моя.
1: Шина-най да опа, шина-шина-най, у Барри Алибасова такой пароль Wi-Fi.
0: Я просто представил, приходишь к Барри Каримовичу домой.
3: А у вас есть Wi-Fi? Да, шина-най, да опа. Шина-шина-най.
0: А я прошу прощения, я написал полностью, он говорит, не подходит. Он говорит, а там первая буква с большой. Нормас. Виталий.
3: Я умею сокращать все на свете. Сокращаю имена и слова я. Подошел ко мне Аркадий Укупник и спросил, как будет он сокращенно. Ау, ау, ау.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ. Шутки, песни,

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: гараже матерятся даже самые культурные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну, я думаю, все люди, у которых есть гараж, прямо сейчас согласились с этой шуткой и точно ее запомнили. Друзья, автомобиль за улыбку, наша суперигра продолжается в эфире Юмор-ФМ. Регистрация по-прежнему доступна на сайте веселорадио.ру. Заходите, загружайте свою потрясающую улыбку и становитесь участником. Это просто, это весело и абсолютно, причем для вас бесплатно. Родственников, родных, друзей и близких тоже приглашайте. Ну и вот такими совместными, как говорится, усилиями заработайте уже этот самый автомобиль. В конце этого года все итоги подведем, но прямо сейчас можно пройти в суперфинал и получить приятный бонус в размере 3000 рублей. Как всегда, с кем будем играть, решит наш улыбайзер. Я его уже раскрутил, поэтому 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Улыбайзер сделал свой выбор. Фотография Натальи. Видим на экране город Санкт-Петербург. Давайте туда прямо сейчас и позвоним. Набрали номер Натальи. Санкт-Петербург. Надеюсь, у нас на связи. На связи, надеюсь, и Наталья. Ждем гудки, засекаем 30 секунд. Вот и они. Переворачиваю наши песочные часы. Кстати, заходите смотреть. Сайт веселорадио.ру. Есть прямая видеотрансляция. Подглядывайте. Ага, гудки продолжаются. Или что-то сорвалось? Как будто что-то сорвалось. Ладно, что-то пошло не по плану у связи. Давайте вновь попробуем набрать номер Натальи. Наталья из Санкт-Петербурга, чью фотографию прямо сейчас выбрал наш улыбайзер. Надеюсь, вы на связи. Я вновь набираю ваш номер. Будьте готовы. Последняя финальная попытка связаться с Натальей из Петербурга, чтобы отдать ей 3000 рублей и отправить в суперфинал. Ну, конечно, если она еще и шутку повторит, будет вообще замечательно. Алло, добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра за улыбку. Нет, Наталья не на связи. Ну, ничего страшного, надеюсь, в другой раз она выйдет все-таки на связь, повторит шутку, заберет 3000 и отправится в суперфинал, но, видимо, уже не сегодня. Ничего страшного, как сказал, в этом нет, игра продолжается, время еще есть. Вы, кстати, тоже присоединяйтесь, сайт веселорадио.ру. Все просто, все бесплатно, весело, заходите и загружайте свою фотографию прямо сейчас. Ну, а уже завтра, например, можем позвонить именно вам для того, чтобы поиграть и отправить вас в суперфинал. Действуйте. Пусть удача будет на вашей стороне. Продолжаем далее.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: как она.
1: Ну и, кстати, и ей, и ему, и всем-всем-всем можно передать привет, поздравить с каким-нибудь событием, либо же просто пожелать хорошего настроения в нашем веселом чате. Плюс 7-915-03-03-567, номер для ваших сообщений. Абсолютно все мессенджеры вам доступны, либо же обычный смс-формат тоже принимается. Ильф Петров и Бурунов будут радовать нас в финале этого часа. Также услышим 5 шуток про русский мат в исполнении Фоменко. Ну а прямо сейчас угарный папа, делайте громче.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
2: «Угарный папа».
3: 6-летний Миша влетает на кухню эдаким голодным гусаром. «Папа, налей мне чаю!» «А что надо добавить, сынок?» «Сахар!» Настя 5 лет пытает родителей. «А мы с Сережей маленькие были у мамы в животике?» «Да». «А мы что там внутри, совсем голые были?» Мама отвечает: «Ну да». «Ну что ж ты, мама, не могла нам хотя бы трусы туда передать?» Из школьных сочинений Павлика. Птицам нужно помогать, потому что мы с ними пернатые друзья. Председатель так взял доярок за живое, что надой молока сразу увеличился. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие. Он сразу женился. Кощей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц, сбивая с толку Иванушку.
2: Угарный папа.
3: 4-летний сын собирается на несколько недель к бабушке. Накануне отъезда звонит ей и предупреждает: «Бабушка, готовься! К тебе едет непослушание!» Дядя гуляет с 6-летним племянником Саши. Саша говорит: «Смотри, какая красивая тетя!» Впереди шла упитанная девушка в красном обтягивающем платье. Дядя удивляется и уточняет: «И чем же она красивая?» «Потому что она похожа на большую красную пожарную машину!» Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер плюс 7-915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
2: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»
6: Да что за нормально?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Включил телевизор. Куда писать комментарий, не понял, перемотки нет, не понравилось, выключил.

0: И вновь ваши приветы, шутки, поздравления и признания в эфире Веселого радио. Плюс 7-915-03-03-567. Это номер для ваших сообщений. Направляйте их во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Но главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше драгоценное послание. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу маму Каргину Любовь Николаевну. Желаем ей здоровья. Мамочка добрая и дорогая, неповторимая и родная. Ты самая лучшая мама на свете. Здесь отметились внуки, дочь и сын. Большой привет Ерохиной Елене и сыну Мезенцеву Александру. Я вас люблю, признается папа Андрей. Давайте к шуткам перейдем. Вот такую нам прислала Ирина. Спящий ребенок – это не только мило, но и наконец-то. Как будто даже выдохнуть с каким-то облегчением здесь нужно. Следующее сообщение из Петрозаводска. Сегодня строим печку в беседку с Виктором Миронюком и с Ефимом Тимофеевым. Вот такое сообщение. Удачи вам в этом нелегком деле. Еще одну шутку расскажу. Я тебя люблю. А что насчет твоей жены? Нет, она тебя не любит. Это Егор поделился. Вы, друзья, тоже пишите, подключайтесь. Плюс 7-915-03-03-567. В следующем часе обязательно продолжим. И смешного впереди. Проект Ильф Петров и Бурунов. А уже через пару минут 5 шуток про русский мат в исполнении Николая Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: русский мат.
2: Хорошо воспитанная девушка матом не ругается. Она умеет матом смотреть. В словах «сабля», «гребля» и «оглобля» чувствуется некая досада. В гараже матерятся даже самые культурные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите. Что русскому мат, то китайцу фамилия. Мы матом не ругаемся. Мы на нем разговариваем.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миассе плюс 22. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы.
6: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
7: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
8: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
9: Финесте!
8: Линейки, пеналы, тетради.
9: Финесте!
8: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
9: Финесте!
8: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
12: На красивом, элегантном,
13: проходимом и компактном.
14: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
13: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
15: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
16: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
17: Спонсор выпуска — группа компаний «Июль Авто», ООО «Урал Бест Инвест».
18: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
3: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поговорим о путешествиях. Челябинская область оказалась в лидерах по развитию промышленного туризма. Пара из Магнитогорска приобрела самый дорогой тур. И челябинцы рассказали, как относятся к курортным романам. Челябинская область оказалась среди регионов, лидеров России по развитию промышленного туризма. За первое полугодие 2026 года южноуральские промышленные объекты приняли более 37 тысяч туристов, рассказали в Центре проектного развития региона. На сегодня в Челябинской области существует 132 экскурсионные программы, которые представляют разные отрасли промышленности – металлургию, машиностроение, горнодобывающую и другие. Туристы также могут познакомиться с семью индустриальными маршрутами – первые в Магнитке, легенды танкостроя, магнезит как объект искусства и другие. А самый дорогой тур в 2026 году был продан паре из Магнитогорска. Двое жителей города-металлургов купили поездку на Мальдивы за 3 миллиона рублей. Причем приобрели тур еще в мае, хотя сама поездка запланирована на декабрь. Об этом говорится в исследовании популярного сервиса бронирования. Второй в рейтинге самых дорогих туров тоже стала поездка на Мальдивы. На этот раз из Санкт-Петербурга. Она обошлась семье с двумя детьми в 2 миллиона 100 тысяч рублей. Также в список попали отдых в Белеке за 2 миллиона, Вьетнам за 1 миллион 700 тысяч рублей и Египет за 1 миллион 600 тысяч. Все на четверых человек. Тем временем жители Челябинска рассказали, как относятся к курортным романам. Исследование крупного сервиса по поиску работы показало, что мужчины одобряют их в 4 раза чаще женщин. Среди них спокойно к курортным романам относятся почти каждый четвертый, тогда как у женщин это всего 6%. Среди неженатых южноуральцев показатель еще выше – 30%. Также выяснилось, что 40% опрошенных считают, что муж и жена должны отдыхать вместе. Больше половины респондентов поддерживают идею совместного отпуска, но допускают редкие поездки поодиночке. И только 5% жителей Челябинской области предпочитают полностью раздельный отдых. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Оказывается, о моей работе еще Чуковский писал.
2: И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Антилопа Гну скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины.
2: «Смотрите!» — закричал вдруг Балаганов. «Автомобиль!»
1: Закрытый серый кадиллак, слегка накренившись, стоял у края дороги. Коленопреклоненный шофер снимал покрышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто.
3: «Терпите бедствие?» — спросил Остап, вежливо приподнимая фуражку.
1: На большой дороге в 130 километрах от ближайшего окружного центра в самой середине европейской России прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора.
4: «Скажите, эти двое не из Рио-де-Жанейро?»
3: «Нет, они из Чикаго, а я переводчик из «Интуриста».
4: Что же они здесь делают? На распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы? Не понимаю, зачем вы их сюда завезли?»
3: «Да ну их к черту!» — со скорбью сказал переводчик. «Третий день уже носимся по деревням, как угорелые».
4: «Это похвально», — сказал Остап. «Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни».
1: Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул.
3: «Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!»
1: При слове «самогон» джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.
3: «Во, видите?» — сказал переводчик. «Слово это спокойно слышать не могут».
4: «Ну, конечно!» — закричал Остап. «Ведь у них же сухой закон, все понятно. Достали рецепт?»
3: «Ах, не достали. А, ну да, вы еще на трех автомобилях приехали. Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не достанете рецепт, смею вас уверить».
1: Переводчик стал жаловаться на иностранцев.
4: «Поверите ли, на меня стали бросаться. Расскажи, да расскажи им секрет самогона. А я не самогонщик. Я член Союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама».
1: «А вам очень хочется обратно в Москву, к маме?» Переводчик жалобно вздохнул.
3: «В таком случае заседание продолжается», — промолвил Бендер.
1: «Сколько дадут ваши шефы за рецепт? 150 дадут?»
5: «Дадут 200»,
1: — зашептал переводчик.
5: «А у вас в самом деле есть рецепт?»
3: «Какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую кишмишевку или сливянку. Одним словом, любой из 150 самогонов, рецепты которых мне известны».
1: Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу. Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Американцы легко отдали 200 рублей и долго трясли руку Бендера. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то

0: Юмор ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: ресторан 1-378-3204-8605.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Легковидео. 12+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3/7/2026.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По сути, Чебурашка – это наша русская баба. Теплый, мягкий, любит ушами. И всю жизнь живет с каким-то крокодилом.

0: Друзья, и мы с вами тоже движемся вперед по этой рабочей неделе в компании лучших шуток и песен. Кстати, не только последняя рабочая неделя, но и по факту последняя летняя неделя. Поэтому давайте проведем ее максимально позитивно, горячо. Ну и, конечно же, просто будем улыбаться. Ну и вообще, у нас для вас есть отличные новости. С 1 сентября на Юмор-ФМ станет еще больше юмора, а значит, еще больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час и только для вас. Любимые новые юмористические проекты, веселые шутки, самые позитивные классные песни. А еще к нашей веселой компании присоединится сам Андрей Рожков. Обаятельный, харизматичный Андрей Рожков. Так что, друзья, Юмор-ФМ лучше. Обновленный, еще больше юмора и Андрей Рожков ловить в эфире с 1 сентября. Ну а в этом часе ловите один из лучших монологов Михаила Задорнова, ляпы спортивных комментаторов рубрики «Гол ой штанга», лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма и большой стендап уже прямо сейчас. У микрофона Денис Савельев. Всем отличного вечера.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Макаёнок, Минск.
2: Здрасте, здрасте. Счастья, здоровья. Так, будем знакомиться. Меня зовут Андрей, я коренной москвич. Уже 2 месяца как. Хожу, короче, сейчас по Москве, веселюсь. Мне очень много нравится чего. Недавно был в торговом центре. Слышал самое странное объявление в своей жизни, мне кажется. Там было типа так.
3: Бум-бум-бум. Кто потерял паспорт, пожалуйста, подойдите на стойку информации.
2: Хотел сказать, мужик, кто потерял паспорт? Написано. В самом паспорте. Честно. Если провести более детальное расследование, то можно даже понять, как этот человек выглядел, в каких странах до этого он мог потерять паспорт, знаете? Интерактив какой-то в торговом центре уже там как-то веселее, живенько. Не, честно, мне интересно. Я до этого столько россиян только в Турции видел. Мне вообще каждый день это интересно. Я вот как-то был недавно тоже за границей, и со мной отдыхала такая пара, очень-очень колоритная. Там такая, ну, женщина, я пишу, но чтобы вы понимали, я — это ее левая грудь. Вот она такая, знаете, масштабная. Вот муж тоже такой, типа, они там постоянно что-то ходили. Она говорит, щелкни меня здесь, щелкни меня здесь, щелкни меня тут. Я думаю, блин, я уже щелкнул, честно говоря, на месте мужа. Уже не дает отдохнуть вообще никак. И они постоянно загорали, постоянно. Она его, бедного, просто измывалась над ним, говорила, надо загорать. Надо загорать. Он как-то лежит, говорит, Оль, я уже не могу, пойдем. Говорит, нет, лежи, надо загорать. Надо загорать. И в какой-то момент, когда уже прошло минут 40, мужик встает и выдает просто гениальную фразу. Он смотрит в небо и говорит, Оля, лицу пи***на. Я думаю, знаете, как емко сказано, да? Похоже на какой-то советский слоган, да? Типа, землю рабочим, власть крестьянам, лицу там, типа так. Короче. 33 мне будет, 33. Я, честно говоря, раньше думал, что к 33 поменяется все в моей жизни. Я себе представлял, думаю, буду им статным дядькой, классным, у меня все будет. В итоге в 33 изменились только мозги, и то не в лучшую сторону. Если честно, мы с друзьями, у нас плюс-минус одинаковая компания по возрасту, мы просто изобретаем какие-то дебильные игры. Вот серьезно, мы недавно изобрели новую игру, мы нажираемся, а потом меряем друг другу давление. Честно. Как-то по-другому стал к расставаниям относиться в детстве, что-то когда тебе 19, 18, 20 лет бросают, ты все такой, типа, эх, отжал себе лайки обратно. Бывшую тоже как-то встретил сейчас недавно в городе, так спокойно, честно вам скажу, я встретил ее, она сейчас шла со своим новым молодым человеком, там какой-то весь какой-то что-то сгорбленный, я думаю, а что вы женились даже, если честно? Ну, все... Не, причем из хороших побуждений, потому что раньше у нее до меня был какой-то бизнесмен, потом я думаю, ну, Оль, дальше овчарка, надо уже, надо тормозить. Короче, в поиске супруги, и какие-то странные критерии появляются с возрастом, типа, вот я недавно решил, что хочу, чтобы моя будущая жена была начитанная, вот честно. Потому что как-то раз ко мне приходила моя знакомая, говорит, ого, Андрей, у тебя на полке столько книг, а там стояло 3, чтобы вы понимали. Ровно 3. Причем 2 из них видеокассеты, я... Страшненькие девушки, молодцы. Страшненькие реально хорошие. Они классные. Вы замечали, чем страшнее одноклассница, тем быстрее она выходит замуж? Замечали?
4: Да.
2: Серьезно. Она... Вот вы сейчас тут сидите, а у нее 5 детей, она не могла прийти. Про красивых девушек говорят, что у них там в глазах горит огонечек. Вот у страшненьких у них там догорает языческое капище, знаете. Жалко, что страшненьких не берут в шоу «Холостяк». Потому что там, вы знаете, все эти красивенькие такие, боже мой, я не знаю, примет ли меня холостяк такой, какая я есть. Страшненькая бы пришла и сказала, вот такая я есть. Вот, вот она, вот. Вот фотография моей матери. Вот такой я буду. Бери пока на пике. Все. Лучшая форма. дальше будет хуже. Ладно, друзья, у меня все. Спасибо вам большое. Классная шутка.
1: Это большой стендап.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Все вокруг говорят, что диплом — это просто бумажка. Это далеко не так. Диплом — картонка.

0: называть тебя по имени.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Новая линейка продуктов для беременных. Чипсы «Мятный карась».
1: И песни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Хочешь как следует развеяться? Дождись кремации. Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его. Как говорил мой дед, никогда не ссорься с тем, кто может вычеркнуть тебя из завещания. Хорошо иногда полежать голым на полу. Особенно на противоположном. Не зная правил и падежов, не говорите глупостей. Все в жизни зависит от нас самих. Осталось узнать, кто такие нас самихи и где они живут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
14: Юмор ФМ

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, чтобы хорошо выспаться, не нервничать, правильно питаться и вообще нормально себя чувствовать, нужно просто не ходить на работу.

0: хотят.
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Переходим к вашим сообщениям. Приветы, шутки, поздравления, признания принимаются прямо сейчас. +7 915 0303 567 это номер для всех ваших посланий. Все доступные мессенджеры к вашим услугам. СМС-формат тоже работает. В общем, пишите и не забывайте подписываться. От Натальи из Ельца большой привет ее подруге Кристине. Пусть твой день будет полон сюрпризов, а вечер просто пройдет приятно. Вот такие прекрасные слова. Виктор поздравляет жену Елену с годовщиной и пишет: «Любимая, спасибо за эти прекрасные годы». И шутка тоже имеется. Она стояла у открытого холодильника и сбрасывала вес слезами. Вот такую шутку Дмитрий прислал. Вас, друзья, оставляю в компании Юли Солнечной. Совсем скоро она здесь появится. Ну а пока послушаем монолог Михаила Задорнова. А уже буквально через пару отличных песен рубрика «Гол, ой, штанга». Не пропустите ляпы спортивных комментаторов.
0: Реклама спонсора.
1: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: РФМ. Шутки.
1: Самая возбуждающая прелюдия – это когда мужчина ласкает тебя денежными переводами на твою карту.
0: И песни.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: За что же наказали Соболева? Соболев получил предупреждение за то, что рассказал слишком много подробностей о семье арбитра. Как вы знаете, сегодня уже сыграли сборная Чехии и Финляндии. Победили шведы 4-2. Да, потрясающий, абсолютно чистый подкат выполняет Юрий Ковтун. Мы с вами видели это. Значит, мы не зря прожили этот вечер. Гонг! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось. Так, кажется, сказал про бокс великий поэт. На повторе мы видим, Оуэн буквально полз к мячу. Полз так быстро, что опередил стоящего на ногах Попеску. Так, у нас замена. Уходит и второй из братьев Лаудропов. Итак, Лаудропов на поле не осталось, но дело их живет. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке – до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миасе плюс 22, в Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
8: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
9: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
10: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с «Максим». Низкие цены. Скачай приложение «Максим».
11: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Но плюс.
12: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Выражение «старый хрыч» означает, что где-то есть и молодые хрычи.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В меню в баре читаю в Саратове. Что-нибудь вкусное — 300 рублей. Все. В газете статья в Хабаровске. Родственники нашли заблудившегося грибника и заблудились вместе с ним. Британское посольство, оформление анкеты на визу. Пункт. Ваш пол на дату заполнения данного документа. Только в России. Забор, автостоянка, объявление. Ворота автоматические, точка, открываются сторожем. Супер. Сообщение в Москве по радио. В Москве на трех кладбищах будет подключен бесплатный Wi-Fi. Я понимаю, зачем, но пишите нормально. А то в зомби верить начнешь. Ой, а на детские сады тоже вот эти воспитательницы пишут объявление. Объявление на калитке детского

0: Ценник «Нектарин» в скобках «брытый персик». В Новосибирске название киоска в одно слово – «в рот компот».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: Снежинске 20 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Однажды я пыталась похудеть, сфоткала себя до, а потом еще сильнее растолстела, и получилось до-до.

0: Кто-то уже домой, а кто-то только приехал на работу, выпил кофе и сел в эфир. Интересно, кто это? Кто же это? Кто же это? До ночи теперь не будет спать солнечная, потому что третья чашка за день явно была лишней. Не будьте как Юля, будьте умнее Юли, потому что если вы с Юмор ФМ, ну а если вы это сейчас слышите, то вы здесь. Так вот, друзья, у нас и без энергетиков бодрящие и веселящие. Смотрите, точнее, слушайте. В этом часе с анекдотами появится Игорь Маменко. Должно быть смешно. Они лично обещали мне перед эфиром, вот прямо написали, отчитали, сказали: Юля, поставь нашу рубрику, мы сделаем людям смешно. Лига городов появится. Собственный проект Юмор-ФМ, не реклама, тоже скоро порадует слушателей. Ну, а я вот прямо сейчас ухожу из эфира, правда, ненадолго. А появляется в нем шоу «Однажды в России».
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
2: Короче, вчера, значит, сижу в интернете, перед сном рилсы листаю. И вот между рилсом, где вот рецепт шарлотки в казане, и собакой, которая задней лапой на гитаре лучше дедюли играет, мне, значит, выскакивает рилс, где такой мужик, профессор, усатый, рассказывает что-то про Плутон.
3: Ой, я видел такое.
2: Угу. А я так смотрю, думаю... А тебе вообще кто-то писал, что у тебя лицо, ну, на задницу баранью похоже? Вот. Пролистал все комментарии, никто не написал. Я думаю, напишу. И написал. И там 2 лайка было, короче, значит, не я один это увидел, получается.
3: Мы тобой очень гордимся, Денис, да. Если ты это хотел услышать.
2: Спасибо,
3: да.
2: Понятно.
3: Нифига себе, ты молодец. Это, никто до этого такое не написал? В научном сообществе?
2: Я удивился.
3: Вроде умные люди, да, такие невнимательные.
2: Очевидно, но я не про эту очевидную вещь. Короче, смысл какой? И вот после этого, на следующий день, мне, значит, приходит повестка в суд.
3: Да ты чё?
2: Оказывается, короче, есть закон, который запрещает оскорблять людей.
3: Вау.
2: Да. Короче, блин, вот этот вот черт усатый, да?
3: Так.
2: Он, значит, написал вот, ну, заявление.
3: Угу.
2: И вы офигеете! Его приняли!
3: Потрясающе вообще!
2: Прямо там, где это принимают,
3: и
2: там приняли, да.
3: И
2: оказывается, я просто, ну, в шоке, что есть какой-то закон, типа, 5, что-то там, УК, ФМ, что-то там, УВР, ПВА, что-то вот, ну, какая-то такая история, ДСП, что-то там, вот. Который, ну, который прям так гласит, вот так, типа, говорит, нельзя, говорит, лицо профессора сравнивать с задницей бараньей. Ну, вот так вот.
3: Ну, да, прикинь, да, Денис, mm-hmm. реально есть такой закон, да, статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, оскорбление чести и достоинства другого лица, представляешь? Миш, ну скажи ты человечку нашему, что нельзя так, что законы — это очень важно.
2: Да, Мишаня, а то ты сидишь бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь вечер.
4: Ну, вообще, в словах Валеры есть рациональное зерно. Законы надо уважать.
2: Да?
4: А самый главный закон – это то, что с тёлкой друга нельзя. Вот нельзя, и все. Даже с бывшим. Даже в одежде. Даже, ну, если она спит, понимаешь? Даже если это последние 10 лет твое новогоднее желание каждый год было, все равно нельзя.
2: Нельзя.
4: Братву на титьки не меняешь.
3: Ну вот как раз такого закона дословно у нас не помню пока.
2: Нету?
3: А-а. Денис, я про другие законы. Вот ты какие законы знаешь?
2: Красный, стой. Желтый, готовься. Вообще, что ты докопался до меня, Валера? У нас в России все только 2 закона знают. То, что вот после 11 алкашку нельзя покупать. И то, что ментов можно на камеру снимать.
4: Дэн, я тебе так скажу. Лучше с пацанами на тазике, чем с ментами на УАЗике. Понял? Брат за брата за основу взят. Когда братики рядом, враги падают градом. Сечешь?
3: Законы в рифму – это вообще супер-пупер, я считаю. Да. Еще бы смысла добавить.
1: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По результатам социологического опроса самым популярным печатным изданием остаются деньги.

0: FM. Шутки.
1: Не знаю, чем занимается это ваше новое поколение, но мое доставало пластмассовые цифры из сыра.
0: И песни.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
4: Чатботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера.
3: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
4: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
3: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
5: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
4: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
3: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
4: Валера легко доступен для скачивания на сайте analogovmire.net.

0: бицепс, а он не качается. Грызу семечку, все получается.
1: С сыном математика изучается. Тут даже с семечкой не все получается.
2: Важные контракты не заключаются.

0: Спрашивайте семечки Семочка на полочках и прилавочках вашего городка.
1: Семечки Семочка, жизнь неплоха.
2: А остальное все шелуха.
0: Семочка, в ритме твоей грызни.
3: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей механизатора и рационализатора. Осенизатор. Он мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия – сделать мир чище. Павел При. Лучший. В ураганном боевике. Осенизатор.
4: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
3: Осенизатор. Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D. С ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Зашел в магазин «Дары Армении», а там, представляете, все за деньги.

0: Чат.
1: Вы знаете, пятница для того, чтобы передать свой привет или признание в любви на Юмор-ФМ, не нужна, не стоит ждать. Можно прямо сейчас написать на номер +7 915 0303 567. У нас работают все мессенджеры, вплоть до смс-ок старых, но уже сначала забытых, а теперь вспомненных, можно так вообще сказать. Главное, не забывайте подписываться, как вас зовут и откуда вы. И вот из Волжска от Натальи есть привет для мужа ее Саши. «Ты обещал сегодня убраться», — пишет Наташа. «Уже вечер, а ты еще даже не приступал. Может быть, после публичного признания все-таки выполнишь свое обещание? И да, я очень сильно тебя люблю». Боже, как это по-женски. Еще есть привет, правда, уже без публичной порки, в смысле, без признания. Это просто привет от Сергея для мамы. «Мамочка, спасибо за яблоки, все коллеги тебе очень благодарны». О да, сезон открыт. У нас есть еще шутки. Вот Гоша поделился неприветом, но вот как раз шуткой. «Диета – это когда ты полный, а холодильник нет». Ой, Гош, да ладно вам, лето уже закончилось почти. Можно на 9 месяцев, мне кажется, забыть о диетах. Не забывайте, еще раз напомню, +7 915 0303 567 наш номер, на который можно передавать приветы и шутки тоже отправляйте, потому что мы их тоже озвучиваем в веселом чате. Ну а что же ждет нас с вами впереди? А если кто-то пропустил, то напомню. Анекдоты Игоря Маменко будут, и совсем скоро еще рубрика «Лига городов».

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Агрофак. Ставрополь.
3: Сейчас хотят запретить карты Таро. А это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
4: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня! Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Все смеетесь, это смешно. А мы будем процветать. В России вырастет демография. За первого ребенка будут давать второго. Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех, потому что наши соперники будут играть голодными. Поэтому не надо шутить со мной. Тут другие ребята. Это Россия, Россия. Германия, Польша, Литва. Вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
0: Команда имени Янковского. Азов.
3: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
5: Добрый день. Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
6: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты. На нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
5: Аргументировано.
7: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
5: Тоже аргументировано.
7: А еще у него асцендент в Козероге.
6: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
5: Плюс 10 лет к сроку.
7: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
5: Минус 10 лет.
7: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна секстиль Нептун и Солнце в Водолее.
5: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
6: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
5: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
6: С ума сошли совсем.
5: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
6: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 12 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
5: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На юморов. Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
9: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке – до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миассе плюс 22, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории. Ученик заснул в 15 веке, а проснулся в 18.

0: FM представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Муж возвращается с командировки, жена в кровати, явно больная. Говорит: «Валюшенька, что случилось?» Он говорит: «Ой, Гена, мигрень страшная. Я тебя умоляю, сбегай в аптеку, купи цитрамон». Он говорит: «Конечно, моя сказка». Ты такая: «Не нервничай, папка, быстро». Вниз спускается. Вдруг маленький мальчик подходит, сын его: «Папа, а у мамы в спальне в шкафу дядя Витя». «Ах так?» Он взлетает на четвертый этаж, открывает две спальни, открывает шкаф, стоит дядя Витя в трусах, грустный такой. «Витя, ты меня удивляешь, у Вали башка раскалывается, он с ребенком в прятки играет».
2: Ты двое евреев встречает, он говорит: «Яша, я вчера послал свою фотографию в клуб одиноких сердец. Ну и что? Прислали обратно, написали, что они не так одиноки».
3: Тут ты неважно выглядишь. Сколько тебе лет?
4: А у девушек, между прочим, не культурно возраст спрашивать. Ёб, так ты еще и девушка.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+. We'll be right back.

0: Снежинске 21 час.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В ванной у депутата. Два шампуня против перхоти, три за и один воздержался.

0: привет от солнечной. Это я в эфире, в студии и в видеотрансляции. Не забывайте про нее, друзья, потому что за нами можно подглядывать на сайте веселорадио.ру. И видеотрансляшка в этом часе вам обязательно пригодится, потому что я собираюсь сыграть с вами в автомобиль за улыбку. Наша суперигра продолжается. Участники крутятся в улыбайзере, и как только прозвучит та самая шутка Фоменко, улыбайзер сначала раскрутится, а потом остановится, выберет игрока. И вот за всем этим можно следить в прямом эфире, так что не пропустите. А еще в этом часе нас с вами ждет классик, чьи монологи вне времени, Михаил Жванецкий. Самый лучший дэнс с анекдотами тоже ожидается. Будет еще и Сати. Боже, какое скопление мужчин. Сати появится не просто так, а с умными советами, ну и с юмором. Конечно же, тоже. А прямо сейчас легендарный номер команды «Уездный город».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Челябинска и Магнитогорска «Уездный город».
4: Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Агайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
5: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
4: А, канат то, что в руках держите, и по моей команде будете тянуть.
5: В какую сторону?
6: Извините, точно доктор наук?
5: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
4: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
7: Че?
4: Канат.
7: Где?
4: В руках у тебя.
5: Скажите, я еще не выиграл?
4: Пока еще нет, тяните.
7: А это не канат.
4: А что это?
7: Это трос.
5: Где трос?
4: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
7: А что это главное? Вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Я тянуть я буду сейчас. Просто я не знаю.
5: Да где же трос?
4: Да господи, нет никакого троса. Оба тяните канат.
7: Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
4: Хорошо, хорошо. Оба тяните трос.
5: Все-таки интересно, а где же трос?
4: У вас в руках.
5: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
4: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
5: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
4: Я вас умоляю, тяните!
7: Подсунь. В какую сторону?
4: В ту!
5: В какую?
4: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
7: А что это главное, ему в свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже в свою сторону хочу тянуть?
4: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
7: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
4: Ты хочешь воды попить?
7: Не хочу ее пить.
4: Хорошо. Хорошо. А что ты хочешь?
7: Я хочу мопед.
4: Отлично, отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шипованная резина.
7: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то когда фотки помнешь, мне новенький.
4: Забыли мопед. Положите.
5: Канат.
7: Мопед.
4: Все! Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали!
5: Вам больно?
4: Ужасно!
5: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
4: Не надо Шопенгауэра.
7: А Вишневского? А чё, хорошая мазь помогла бы там, чё?
5: Товарищ, мы готовы, начинайте.
4: Начали! Что опять?
7: Ой, вы знаете, у нас перепуталось, у меня не трос, а канат, по-моему.
4: Давайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат, все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки.
7: А кто раздает?
5: Какие карты?
4: Я раздаю, тяните!
7: У меня трос.
5: А у меня канат.
7: Скажите, а козырной трос бьет каната?
6: Нет!
5: Ух ты!
8: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
6: Господи, вспомнил, а!
5: Можно я объясню?
6: Не надо ничего объяснять! Тяните канат!
8: Это не канат!
6: Тяните трос!
5: Да это не трос!
6: А что это?
8: Это Шопенгауэр!
6: Ну что, тяните Шопенгауэр!
5: Да какой же
6: это... Да перестаньте же это Шопенгауэр и тяните
8: ну,
6: уже!
8: Ну ладно, что там?
6: Господи, свершилось! Итак, в состязании по перетягиванию каната...
8: Шопенгауэра!
6: По перетягиванию Шопенгауэра!
5: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
6: Знаете, идите вы...
5: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось...
6: Пошли его!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: мало того, что он нос заложен, так еще и все драгоценности, машина и квартира.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Я тут видеотрансляцию еще и сурдоперевод устроила. Ну так уж, чтобы наверняка, чтобы все услышали эту шутку, чтобы ее запомнили. И прямо сейчас, если именно вас выберет улыбайзер, и я вам позвоню, повторили ее в прямом эфире, потому что нам нужны суперфиналисты. И кого-то из вас мы хотим осчастливить новеньким блестященьким автомобилем. Штука нужная каждому, я считаю. Даже если вам кажется, что она вам не нужна, она вам нужна. Ну что, заболтала я уже наш улыбайзер. Он раскрутился. Мне кажется, даже уже устал немножечко крутиться, поэтому пришло время его остановить волшебными словами и выбрать участника. Итак, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: Ну вот прекрасно же. Город Симферополь выпал в улыбайзере на наших мониторах. Напоминаю, что за ходом игры можно следить видеотрансляции на сайте веселорадио.ру и в нашей группе официальной ВКонтакте. Заходите. Ну а мы прямо сейчас будем звонить нашей слушательнице Александре в Симферополе. Надеюсь, что она не спит, возьмет трубку и повторит шутку. Вот сзади у нее такие фонтанчики. Не знаю, сколько времени сейчас в Симферополе, не успела посмотреть, но будем надеяться, что еще не поздно. Может быть, Александра любуется на фонтанчике, и тут у нее так дзынь-дзынь. Алло! Алло! Алло!
3: Да, слушаю вас.
2: Это, наверное, бот, да, правильно? Я же с ботом сейчас разговариваю. Очень нужна Александра из Симферополя. Можно ее услышать?
3: Алло, слушаю.
2: А почему? Вот мне интересно всегда, почему боты разговаривают разными голосами? Сначала, значит, один мужской, теперь другой. А давайте третий раз попробуем, третья попытка. Александра из Симферополя нужна. Что на это скажет нам электрический человек? Кажется, он вообще не хочет с нами.
4: Представьтесь, пожалуйста. О, что-то не
2: узнаю. А теперь какой-то, я не знаю, мужской, женский, какой-то очень странный средний голос. Но с такими существами мы не играем в автомобиль за улыбку. Второй день подряд не буду возмущаться. Зачем люди, регистрируясь в нашем улыбайзере, ставят вот этих вот ботов? Непонятно. А, нет, все-таки немножечко погундело, да? Ну что, друзья, продолжается наша суперигра. Хочется уже услышать какого-то живого человека. И не просто услышать, а пригласить его в наш суперфинал. Так что, если вы еще не с нами, регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру, залейте туда свою улыбающуюся фотку и берите трубку живьем. Пожалуйста, скажите мне такое доброе и теплое. Алло!
1: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа. Но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
0: Сатья отвечает.
2: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу. Понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете. Я узнал, почему за меня не надо выходить замуж. Она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит, кстати, а что тут со стоп-словом как-то не сложилось? Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да? Пока домой ехала, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то. Да? Тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. То кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг – это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Елена Борщева.
1: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
0: Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас с женой была ситцевая свадьба, и все дарили нам платочки. Надо посмотреть в народном календаре, когда там айфоновая свадьба.

0: Веселый чат.
1: В веселом чате передаем ваши приветы, поздравления, признания в любви. Все, что захотите, можно нам писать. И шутки, конечно, тоже не забывайте, потому что мы Юмор-ФМ. И можно нам писать во все мессенджеры на номер 1+7 915 0303 567. Самое главное, не забыть подписаться, как вас зовут и откуда вы. Тогда привет точно прозвучит в эфире. Вот, например, Дима из Калужской области сделал все правильно. Хочу признаться любимой Даришке, что она для меня жизнь, воздух и самое дорогое, что только может быть. Прости, Даришка, вот я не знаю, можно такое слово в эфире произнести? Прости, Даришка, засранца, больше так не буду, пишет Дима. Дариш, ну, вы, наверное, взрослая девочка, лучше знаете, но, с другой стороны, как бы непрошенные советы сложно же не давать. Мужики вообще любят покосячить, это вот нормально, так что просто примите и живите с этим, но далеко каблуки не убирайте, простите Диму. Так, шутка есть. Математики не лгут, они просто округляют. Прислал кто-то, кто не подписался. Спасибо большое. Антон и Елена, поздравляю с днем рождения любимого папу Василия. Папуль, ты у нас самый крутой. Желаем тебе здоровья, любви, радости. Тоже не написано из какого города, но мы присоединимся. Поздравим Василия с днюхой. От Татьяны привет ее мужу Семену и детям Наташе и Олесе. Скоро 1 сентября, крепитесь. Ну, родителям тоже хочется сказать, не только детям крепитесь, но и родителям. Ждем ваши приветы. Ну, а впереди у нас маэстро Жванецкий, а чуть раньше самый лучший Дэн с анекдотами.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: И снова о супружеском счастье. Жена с мужем разгадывают кроссворд. Дорогой, что это за слово? Смотри, 4 буквы по вертикали доносятся из спальни.
4: Это храп.
3: Да нет, храп это у нас. А правильный ответ – стон.
5: Друзья, автомобиль – дело такое. Что угодно может поломаться в любой момент. Представьте, муж подарил блондинке машину. В машине на третий день что-то поломалось, не заводится. Блондинка вызывает эвакуатор, приезжает в салон, мастер открывает капот, смотрит и говорит:
4: «Так, мадам, судя по всему, у вас тут короткое замыкание».
3: Блондинка, испуганная, роется в сумке, достает кредитку и говорит: «Короткое, да? Ну, я не знаю, давайте его удлинять. Главное, чтобы муж не узнал».
5: А некоторые слова, друзья, надо сначала взвесить, а потом уже говорить. Стандартная ситуация, парк-скамейка, парень говорит девушке:
4: «Выходи за меня замуж».
3: «Хорошо», отвечает девушка. И наступает мертвая тишина. Но, наконец, девушка не выдерживает и спрашивает: «Ты больше ничего не хочешь мне сказать, милый?»
4: «Ну, походу, если честно, я и так уже сболтнул лишнее».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
7: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке – до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миассе плюс 22. В Карталах и Троицке до 27 тепла. Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Совет женщинам. Есть муж — крути мужем. Нет мужа — крути мужиками. Нет мужиков — крути обруч.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Смотри, это завещание. Завещание. Каждый из нас мог такое написать. Смотри, мои кочины от такого-то, такого-то. Это кто-то написал. Учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости, двоеточие, электробритву Харьков, родному брату Косте, авторучку Харьков, племяннику Игорю, 17 лет, чернила для авторучки его сестре, тряпку половую родной сестре Жене, кружку жестяную дочери сестры, цепочку от нее соседу Мите, туалетную бумагу поделить, остаток рулона на сегодняшний день тетке Марии со двора, целый рулон детскому дому на улице Комсомольской. Недвижимость, двоеточие, дверной звонок двоюродной сестре Кате, это недвижимость у него, провод от звонка дочери ее Людмиле, стекла и закон семье Трефиловых, Мурманск, Подгайская, 45, с поклоном. Плафон надверный желтый. Галина Клюшкина, Тюмень, до востребования. Мол, помнит, любит, помнит и любит. Обои отделить от стены и подарить соседям из 46-й. Они им нравились и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор, понижающий, временно неисправный. А также остатки лекарств детям для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решать через арбитраж. И деньги поделить всем по прескуранту. Завещаю работать честно и жить по самым справедливым в мире нашим законам, чтобы было чего делить и завещать своим детям.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: плюс.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Улитки такие медленные, потому что на них давит помимо домика еще и ипотека, которую они на этот домик взяли.

Всем, кто еще на работе, мой большой и дружеский привет. Тем, кто уже не, тоже. Ну и даже тем, кто не работает, может себе позволить, почему бы и нет. Мы не завидуем, а всех приветствуем. Во множественном числе. Во-первых, это я, конечно, солнечная, всем здрасте. А во-вторых, в-третьих, и в-четвертых... в этом часе у нас столько рубрик ожидается. Значит так, под конец часа интересные истории из жизни замечательных людей от Михаила Полицеймака. И на этот раз звездным персонажем его рубрики станет Александр Дюма. Фоменко Про с набором шуток прозвучит у нас чуть раньше. Гар Дмитриев, любимый наш коллега, продолжает собирать ваши истории про детей, где они что такое интересное сказанули. Отправляйте ему номер все тот же, +7 915 03 03 567. Мы все передаем, лучшее он озвучивает в угарном папе, и в этом часе обязательно послушаем. Ну а прямо сейчас шутки-песни и Стас Ярушин. И все это Юмор ФМ, шутки-песни и автомобиль за улыбку.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: И сроки не горят, дедлайна нет внутри. И если в отпуске звонит начальник третий раз подряд, то не бери.
3: С тебя песня.
4: Издалека долго принес курьер мой ву. Через рюкзак чую, что ей 17 лет.
3: Что ей 17, я класс.
2: Я одинокий спортсмен, бейсболист from Moldova. Да-га-да-га-да-га-да-га-да-га-да. Самой в кавычках бейсбольной на свете страны. Битой массу игрока поджидая второго. Но так и останусь один бейсболист from Moldova.
3: Ё-моё.
0: На Юмор-ФМ.
2: Пёсик справил все дела на грядку. Я морковку есть потом не буду.
3: И пойду на рву я огуречков.
2: Но и тут он навалил
5: колечко.

0: прошла. Импровизация. Приходится импровизировать.
1: Душ с утра я приняла, вышла, не надев халат, на себе почувствовала чей-то взгляд. Одинокий мойщик на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом.
2: Шутки, песни.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.
2: «Шутки, песни»
3: слушай на Юмор ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
2: «Угарный папа».
3: Дедушка с 4-летней Аленкой изучают карты России. Повторяют, как называются жители той или иной местности. Дедушка спрашивает: «Аленка, скажи, где живут буряты?» Аленка, не задумываясь, отвечает: «В бурятнике». 6-летний Егор подходит к маме и говорит: «Жизнь не имеет смысла». «Почему?» – спрашивает мама. Егор со вселенской грустью: «Все зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Из школьных сочинений Степы. Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. Самые вкусные грибы – это подосиновики, подберезовики и черничное варенье с булкой. Во дворе гуляли куры, утки и другая домашняя тварь.
2: Угарный папа.
3: Катя, 5 лет. Говорит бабушке: «Я вчера ударилась больно». «Плакала?» – спрашивает бабушка. «Нет». «Молодец! А почему не плакала?» «Так дома же никого не было!» 6-летний Ваня, прочитав сказку про султана, заявляет маме: «Мам, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, одна петь, другая купать меня, и одна уложит тебя спать», — добавляет мама. «Нет», — говорит Сережа, — «я всегда буду с тобой спать». «Здрасте, а кто будет спать с 5 женами? «А пусть они с папой спят». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что «Угарный папа» ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Каждая буханка хлеба — трагическая история зерен, которые мечтали стать пивом, но не стали.

0: чат.
1: Ну и традиционно в веселом чате ваши приветы, поздравления и, конечно же, шутки. Вы все это присылаете на номер +7 915 0303567 во все доступные вам мессенджеры, потому что нам тоже все доступны и даже СМС. Самое главное, не забывайте подписываться, как вас зовут, из какого вы города, чтобы люди смогли получить, услышать свой привет. И вот, пожалуйста, Василий передает его любимым Лазаревым, дочери Любе, внуку Максиму и зятю Ивану из Обнинска. Очень вас люблю, но, скорее всего, они не услышат. Пишет Василий. Поэтому огромная просьба всем, кто в Обнинске их знает, передайте, пожалуйста, вот это вот и все. Привет, признание, обнимашки и т.д. и т.п. Шутка от Маши. Мальчик предлагает своей сестренке: давай играть в зоопарк. Давай, говорит сестренка. А как? А очень просто. Я буду обезьянкой, а ты будешь кормить меня орешками и бананами. Хочется добавить и всем, что найдется в холодильнике. Еще есть привет. Где же он? Куда же он у меня убежал? А вот, пожалуйста, на СМС-портале. Сергея Курнаева. Это не просто привет, это целое поздравление. Из Егорьевска поздравляю с днем рождения. 36 лет исполняется человеку. Совсем уже взрослый мальчик. Любим безумно, без подписи, но, наверное, родные, близкие и друзья. Анекдот прислали. В маршрутке. Вы на следующей остановке выходите? Нет. Тогда давайте меняться. Давайте. А что у вас есть? У нас абсолютно точно есть «Шутить изволите» рубрика впереди, а прямо сейчас Фоменко Про.
0: Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: Знаешь, если бы ты меня действительно любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь другого.
0: И песни.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: вредные привычки.
2: Мужики, помните, женщина – это единственная вредная привычка, которая может бросить вас сама. Если электронные сигареты для тех, кто мечтает бросить курить, значит, электронные книги для тех, кто мечтает бросить читать.
3: Прочитал, что нельзя есть за 2 часа до сна. Так и не смог лечь спать.
2: Любая беседа после бутылки коньяка превращается в утечку информации.
3: Водка горькая, огурцы соленые, сало жирное, а морда довольная.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миасе плюс 22. В Карталах и Троицке до 27 тепла. Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.

дороги.

утренний.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мадемуазель, можно вашу ручку? Надо же, какая тонкая и изящная. Достанешь, дядя, огурчик?

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И не только рассказываю, но и приглашаю вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Например, сейчас мы перенесемся в 19 век, в романтическую и прекрасную Францию. А веселыми историями из жизни нас порадует сам Александр Дюма.
0: «Шутить изволите».
1: Во время своего путешествия по Российской империи автор «Трех мушкетеров» посетил Тбилиси. Владелец большой книжной лавки пригласил его зайти посмотреть товар. А за день до этого книготорговец велел все полки заполнить исключительно произведениями Дюма, а все остальные спрятать подальше.
2: Классик французской литературы зашел в лавку и удивленно воскликнул: «А где же книги других писателей?»
3: «Они все проданы», — еле сумел выговорить растерявшийся владелец магазина.
1: Однажды Александр Дюма прогуливался в зоологическом саду с красивой молодой дамой. Та была в полном восторге от увиденного, но более всего ее поразил какой-то олень с четырьмя рогами вместо двух. Дама поинтересовалась у своего спутника, что это за животное. Дюма отреагировал моментально.
2: «Я полагаю, что это олень-вдовец, который снова женился».
1: Александр Дюма не раз участвовал в дуэлях. Ну, самая известная дуэль писателя произошла из-за лишних слов, сказанных на светском приеме у известной в Париже дамы. А вот условия дуэли были необычны. Участники тянули жребий, и тот, кто доставал записку со словом «смерть», должен был застрелиться. Этим счастливчиком и оказался Дюма. Писатель взял пистолет, удалился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Хлопнул выстрел, повисла скорбная тишина. Через мгновение дверь распахнулась, и смеющийся Дюма вышел из комнаты со словами: «Увы, господа, я стрелял, но я промахнулся».
0: «Шутить изволите».
1: Что же, Александр Дюма на время удалился, и мне, пожалуй, пора. Обязательно вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
5: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: «Фоменко Фейк Радио»!
7: Да, детка, именно так.
5: «Фоменко Фейк Радио». В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
8: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хороший год. Папа Карло срезает с Буратино до 3 килограммов опять.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренне на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамеры. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Вот этим, ну, показывают тебе, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. Когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГДС прошло? Блин, было так неприятно. Но так интересно вообще. Сейчас специально жареное ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит. Я в последний раз прям не выдержал, если честно. Прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребята, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Знаешь, приходишь, эта бабка начинает вообще-то, я последняя в очереди стояла. Это такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают. Это вот вы последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? И как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху накрыть стол в парилке. Там же были и пиво на пару, и водка на пару, и ш** на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4 тридцатые, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на третье транспортное кольцо. Его там по мосту пересекает другой какой-то га**. И вся эта куча га**а образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на третьем транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке. А стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикал? Это то, что ты выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает, ты куда? Куда? Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.
0: Это большой стендап.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Где-то читал, что у японцев есть автомобили со встроенным биотуалетом в сиденье. Наверное, вдвойне обидно перевернуться на такой машине.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: После окончания курса пекарей всегда выдается корочка. Оптимист на кладбище видит только плюсы. Как говорят каннибалы, в рот мне ноги. Современная стоматология многим не по зубам. У жирных волос есть только одна проблема. Жирный хозяин. Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, удобрения, средства от вредителей, рассаду, инструменты, машину, бензин, построй дом, баню, забор, беседку и наслаждайся бесплатными овощами собственного огорода.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ. Никакая не

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее платье.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стыгниенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Иногда хочется любить весь мир, но жена каждый раз против.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити криминалити.
3: Перчатка гражданина Выскова была засунута ему в рот, чтобы он не простудился на морозе, когда возмущался из окна своей машины. Перечисление животных в его адрес было не оскорблением, а попыткой выяснить знак зодиака, чтобы понять причину его повышенной эмоциональности в этот день, согласно гороскопу. Объяснить свое поведение в период с 1 по 4 мая я не могу, потому что очнулся только 10 мая. С заявлением соседей о жестоком обращении с животными не согласен. Сосиски, приобретенные по акции с 70% скидкой, я ел вместе со своей собакой, и мне ничего не было. По словам Деричи ГС, самогоноварением и продажей подобной продукции он не занимается. Изготовленный в кустарных условиях алкоголь считает попыткой импортозамещения иностранных напитков. Низкое качество объясняет несовершенством технологии и недостатком необходимых компонентов. Нелегально вырученные денежные средства называют инвестициями в развитие производства. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 25. В Магнитогорске, Карталак, Троицке, Южноуральске и Сатке до 29 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду в Снежинске, Сатке, Златоусте, Озерске и Миассе плюс 22, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске плюс 24.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У старшего самурая есть только путь.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: А когда наши попадают за границу, ну все, кирдык за границу. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще в придачу купить часы. Купили часы в лавке в японской, такой обыкновенные дешевые часы, но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят, пыль не попадает, пули непробиваемые, под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит: наши ведь не доверяют, они в другом государстве выросли. Говорит: слышь, что-то я не верю. Тот говорит: ну проверь, чего, ну как, давай вскипяти. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговица от солдатских кальсон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулось хозяину, а друг ему говорит: да ладно, у тебя же гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит: а что вы с ними делали? Они говорят: да так, вот подогрели и знаете что-то. Японец им выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину и говорит: посмотрите, что с нашими часами, может, что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал и говорит: скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Тебе говорят: сварили. А что? На следующий день в витрине этой японской лавки по-русски написано: часы не варить.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В магазин матрешек требуется старший менеджер, младший менеджер и ассистент младшего менеджера.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды после супружеской измены.
1: Святусик, подожди.

0: Света, нет, ну что ты...
1: Уйди от меня!
0: Пожалуйста,
1: ты перестань. Ты мне изменил! Ты прямо в нашей постели лежал на ней!
0: Это тебе сверху так показалось?
1: Да, конечно!
0: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было, серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо, я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
1: Как тебе не стыдно врать?
0: Да я ее от взрыва закрывал.
1: Какого взрыва ты ее закрывал?
0: От взрыва закрывал? В крепком орешке. В крепком орешке был взрыв только что, серьезно говорю. Не надо было такой телевизор покупать, я тебе говорил? Я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор, серьезно говорю.
1: Еще главное, с кем? С секретаршей. Да, вообще.
0: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
1: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
0: Что? Ну, это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
1: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
0: Хочешь правды? Будь тебе правдой сейчас. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек, чертовой матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерий, она лучше всех знает. Всегда чистота, порядка, аккуратно одевается, ходит. Это знаешь, найди такого человека, типа, где? Пойди найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
1: Ты изменщик, понимаешь?
0: А ты лгунья.
1: Я лгунья? Тебе
0: заколебала
1: как не стыдно,
0: а? Лгунья! Ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ли ты, 8 приперлась.
1: Отлично.
0: Чистой воды брехология, поняла?
1: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал. Конечно, котенок.
0: Я тебе клянусь, котенок.
1: Да хватит врать.
0: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
1: Прекрати это вранье.
0: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
1: А, отлично, я еще виновата.
0: Ты виновата.
1: Чего же я всегда
0: потому что, надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, мне голова болит, голова болит.
1: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
0: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста. Ну.
1: Я еду к маме. Счастливо.
0: До свидания.
1: Пока.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
3: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Мане по вашим многочисленным просьбам. 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас. Лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша подарила папе на юбилей самодельную открытку и получила от него на свой день рождения самодельный смартфон.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Кто сказал, что татуировка – это долго, больно и дорого? Быстро, больно и дешево. Так тоже бывает.
2: Федеральная сеть бюджетных тату-салонов. Ну, пока так.
1: Мы ждем вас в самых мрачных, неухоженных подвалах вашего города, где худшие тату-мастера России за очень недорого набьют вам что угодно и на какие угодно места.
3: А если мне не очень понравится результат?
1: Тогда вы можете набить какие угодно места худшим тату-мастерам. Можно даже ногами. Так что все по-честному.
4: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
2: Хо-хо. Ну, пока так.
5: Сеть бюджетных тату-салонов. Не читайте отзывы и не смотрите образцы наших работ на сайте www.3tatu.tut.
6: Вы носите черные кудри до плеч и стильные очки? Шоу двойников Игоря Корнелюка приглашает людей, похожих на Игоря Корнелюка, на вакансию двойника Корнелюка в шоу двойников Игоря Корнелюка.
7: Для участия в гастрольном туре по санаториям и турбазам Ямало-Ненецкого автономного округа.
6: А вы похожи на Корнелюка?
8: Нет, простите, я совершенно не похож на Игоря Корнелюка.
6: Не отчаивайтесь, наши гримеры что-нибудь придумают.
7: Знаменитое на весь мир шоу двойников Игоря Корнелюка. Слаженная команда, перспективы роста, плотный гастрольный график.
6: Все Корнелюки обеспечиваются форменной одеждой, медстраховкой и трехразовым питанием.
7: Добро пожаловать в шоу двойников Игоря Корнелюка. Даже если вы не очень похожи.
6: Ждем ваших резюме на сайте «Вот билет на балет» на трамвайбилета.нет.
9: О, у тебя новая кухня, и прихожая, и шкаф-купе. Это же очень дорого.
10: Лови момент, подруга. Именно сейчас время сумасшедших скидок в Косоруково.

0: какая чудесная полочка?
1: Приходи за мебелями.
2: Это не полочка, а тумбочка.
1: Приходи за мебелями в Косорукова.
3: Фабрика мебели Косорукова. Это не полочка и не тумбочка. Это полбочка. Ну или тумочка. Кому как нравится.
1: Косорукова.
3: Приходи за мебелями.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Песня — это когда слова положили на музыку. Современная песня — это когда положили и на музыку, и на слова.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Эррор 404. Нижний Новгород.
3: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
4: И что вы приехали?
3: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
4: Так вы же нам не помогали.
3: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
4: Да, идите в...
3: Ну? Вы же прошли этот путь! А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
4: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
3: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
5: Мы вам ничего не дадим.
3: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
4: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
3: А кто тут все решает?
6: Ну вот.
3: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
4: Китайские машины?
3: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
4: Это шагомер.
3: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, родительский комитет 5А заасфальтировал класс.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Это учительница детям дает задание придумать какую-нибудь историю, где финальная фраза будет: «Мама у меня одна». Дети подготовились, маленькая Оля тянет руку, говорит: «Я, пожалуйста, Олечка». Она говорит: «Мы с мамой ездили в Гагры. Я абсолютно точно знаю, что мама экономила 2 года на эту поездку. Тем не менее, она для ничего для меня не жалела. Покупала мне сахарную вату, петушки, чупа-чупсы и все остальное. Я очень люблю свою маму. Мама у меня одна». Говорит: «Молодец, 5. Ромочка, давай ты». Мальчик встает, говорит: «Я купался в бассейне. Папа не хотел меня везти, а мама последние денежки вытянула и привела меня. Я очень долго купался в бассейне. Потом мама напекла пирожков, она у меня очень хорошая хозяйка. Мне очень нравится, что в комнате всегда, в квартире у нас очень чисто, потому что это делает моя мама, которую я очень люблю. Мама у меня одна». Молодец. И Вовочка тянет руку, если ему лучше не давать, ну, вариантов нет, больше никого. Говорит: «Вова, давай, только аккуратно». Говорит: «Да нет, все нормально. После Нового года с бодуна прихожу домой, сразу холодильник открываю, стоит 3 бутылки пива. Я 2 выпил, 1 оставил, слышу: «Ва-ва-ва», мать орет. Я захожу в комнату, мама лежит в кровати с дикого похмелья, волосы как у куклы после пожара, губы запеклись, сильно видно дала. Говорит: «Володя, там в холодильнике 3 бутылки пива, принеси сюда». Он говорит, я говорю: «Мама, у меня одна».
2: «Ты что, все ждешь принца на белом Лексусе?» «Нет, мне это не важно. Главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета Лексус, это не важно».
1: Два молдаванина подходят к памятнику Пушкину. Один говорит: «Все-таки прекрасный писатель, как тут ни крути. Отличный поэт Алексей Пушкин». Говорит: «Алексей, Александр Пушкин. Алексей — это Лев Толстой».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: «Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп».
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: «Мама, я танцую».
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат. Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

тебя люблю. Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Снежинские 2 часа.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот сижу, третий день на муравьев смотрю. Ни совещаний, ни планерок. А ведь работают.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Привет, привет, всем здрасте. Так, я психолог по образованию, часто наблюдаю за людьми и заметил, что все люди странные. Но некоторые особенно странные. Значит, есть люди, которые в начале фильма говорят концовку. Я их ненавижу. Сидели в компании, смотрели кино, и тут один. А знаете, кто убийца? Таксист. Приятного просмотра. Зачем он это сказал? В самом начале. Главное, он, когда начал с Анжелой встречаться, мы же ему не говорили, что она гулящая. Ну, он же сам должен был потом это узнать. В конце, чтобы интересно было. Есть такие люди, которые гулящие. Вот. Ну, например, Анжела. И она встречается с типом, который в начале фильма говорит концовку. Все справедливо, Бог существует. Ну, чтобы вы поняли, есть такие люди, которые меняют девушек как перчатки. Вот

0: каждый день. Про таких еще говорят, у него есть ключ от всех дверей. Вот у Анжелы была дверь от всех ключей. Ну, это как незапароленный Wi-Fi. Тоже можно поймать в баре. Сейчас есть тенденция называть детей старорусскими именами. Мне кажется, это очень странно. Ну, типа вот Елисей, Злата, Святогор. А прикиньте, если очередь дойдет и до очень старорусских имен. Отродье, поганка, зверь. Ну, это реально старорусские имена, которые защищали детей от злых духов. Прикиньте, если бы сейчас был, ну, допустим, вот Отродье Михалыч. Я думаю, ребенок лет в 5 уже бы сказал: так, не ждите, пока я состарюсь, называйте меня Михалыч сразу. И у нас бы бегал маленький Михалыч. Ну, естественно, в гараж, потому что там Николаич и Иваныч. Но верхушка креатива – это когда у человека фамилия Иванов, он называет своего сына Иван, а тот своего тоже Иван. И получается Иванов Иван Иванович. Мне, если честно, за таких людей всегда страшно. Я боюсь, что они как в Тетрисе нахрен исчезнут. Ну, вот где сейчас гном Гномыч? Вот кто-то же. Не знаю, Ивановым Иван Ивановичем прикольно быть, только если ты в паспортный стол пришел и очень торопишься. Потому что там за тебя уже все заполнено. Я вот подумал, как так получилось? Блин, твой отец Иванов назвал тебя Иваном. У тебя рождается сын. Одумайся. Ну, я понимаю, насколько велик этот соблазн. Твой отец, наверное, смотрит на тебя и такой: Иван, Иван, Иван. Это же он, наверное, сидит на поле чудес и такой: приз, приз, приз. Для отца, конечно, это, наверное, прикол всей его жизни. Но здравый смысл говорит: назови сына Александр. И он выпивает с горя, не знает, как быть, он не хочет обидеть отца. И по пьяни называет сына Игнат, ломая судьбу ребенка еще больше. Короче, будьте странными, на самом деле это прикольно. Вот, всем пока, не болейте.
1: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Спросила у батюшки, можно ли мне не поститься. Он сказал, можно, все равно твои посты никто не читает.

0: Юмор ФМ.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: 40-летняя женщина – это 18-летняя девушка с 22-летним стажем. Прежде чем написать девушке, подумайте, как это будет выглядеть на скриншоте в женском чате. Когда девушка в Индии соглашается на свидание, красная точка на лбу становится зеленой. Мамы первоклассников не так страшны, как их малюют. Если хочешь, чтобы девушка написала тебе первое, займи у нее денег. Мужчины, которым за 40, перестаньте бегать за девушками, которым за 20. Вам нужна опытная женщина, которая знает первые симптомы инсульта.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
3: Мы подошли к гражданину И и попросили закурить, на что тот ответил, что он знает карате. Расстроившись, что нам не дали закурить, мы заплакали и, вытирая слезы, случайно задели гражданина И за лицо. При этом гражданин И сам дал нам деньги, чтобы мы вытерли ими слезы. В результате уличной драки ротовой орган гражданина Кузнечикова оставался распахнутым до хирургического вмешательства. Я отказался дыхнуть по просьбе инспектора не потому, что был пьяный за рулем, а потому, что трое суток не чистил зубов и боялся обидеть органы обоняния представителя власти. 5000-ные купюры я распечатывал на ксероксе не в целях фальшивомонетчества, а чтобы играть в развивающие экономические игры, типа монополия, в узком дружеском кругу знакомых мне лиц. Идея расплатиться этими купюрами за сексуальные услуги по вызову была не моя, а общая. И появилась она только потому, что услуги оказались крайне низкого качества и не соответствовали фотографиям в интернете. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Прыгать с парашютом совсем не страшно. Открываешь дверь в самолете, а там внизу Google Maps. Ты же не боишься Google Maps?

0: праздник наступил, и тебе уже 16 лет. Прощай, Алиса, погасли звезды, и глядит в окно взрослой жизни первый твой рассвет.
1: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: Пришел человек с испитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас, возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород, 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию, 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно, 1, 2, 3. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь. Как-то таблица умножения другая. Понимаете, что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
3: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять, я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил. Съел 2 соленых огурца. 1,5 литра киселя. Заел это все оливками с косточками. Считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол, упала, ударилась об розетку. Вообще это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол, розетка разбилась, произошло короткое замыкание, обожгло ушибленное лицо, после чего она испугалась и была доставлена стигом в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
4: Наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я. И Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь.

первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в боксерской раздевалке.
1: Ну что, как дела?
2: Все нормально?
1: Готов?
2: Все нормально, готов. Смотрите связку, короче. Так. Левой, правой, левой, левой. Апперкот.
1: Это все ерунда.
2: Ерунда?
1: На сегодняшний бой у тебя совершенно другая установка.
2: Ну-ка.
1: Понял?
2: Ага.
1: Вот запоминай. Встал, значит, прямая стойка. Значит, да. Смотри, вот он. Смотришь глаза ему. Раз, раз получил, понял? Раз в печень, понял? Услышал гонг. Только потом побежал, сел в угол, вытираешь кровь. Все.
2: А с хрена ли я так должен делать, не пойму. Я Сергей Науменко, я чемпион района.
1: А при чем здесь твое домино?
2: Ну.
1: Это во-первых. А во-вторых, я уже договорился с промоутером твоего сегодняшнего соперника.
2: Ну?
1: Ты должен упасть в третьем раунде. За это я получу 50 тысяч долларов. А ты 2000 рублей.
2: Я понял. Вы предлагаете мне сдать бой? Вы что? Это повредит моей статистике. У меня статистика боев 74-0.
1: Ну? 74-0?
2: Ну?
1: И ты хочешь победить? Одна победа не спасет твою статистику, понимаешь или нет? Ты самый хреновый боец, который вообще видел бокс, понимаешь ты или нет? Тебе федерация в том году разрешила с ножом выступать. Ты все равно проиграл. Ну согласись, ты хреновый боец, ну.
2: Нифига, в этот раз я его порву, понятно? Я его порву, блин.
1: Ты понимаешь, что тебе заплатят деньги? Тебе впервые заплатят за то, что ты делаешь лучше всех в мире. Валяешься на ринге.
2: Да вы понимаете, я готовился к этому бою. Я даже стал на полпачки меньше курить.
1: Да, но все равно 2,5 пачки в день — это очень много. Ну по-братски проиграй, я тебя прошу. Пожалуйста. Он даже тебя бить не будет. Просто первые два раунда побегаешь от него аккуратненько, и все. Бегай, пожалуйста, аккуратно. Не как в прошлый раз, когда ты грохнулся в нокаут от бессилия.
2: Ладно. Это последний раз, понятно?
1: Деньги почти у нас в руках, Серега.
2: Давай, давай.
1: О!
3: Так, ну что, здравствуйте.
1: Здравствуйте. В общем, мой спортсмен в порядке. Так. Ну, естественно, кроме здоровья. Так что он готов грохнуться в третий раунд.
3: Нет, все поменялось. Дело в том, что на его поражение не принимаются ставки.
1: Твою мать!
3: Да. Да, на его победу принимаются ставки 1000 к 1.
1: Ничего себе!
3: Я все свои деньги поставил на его победу.
1: Вот это да, поздравляю! Да,
3: спасибо, спасибо.
1: И что бы это могло значить, интересно?
3: Это значит, он должен выиграть.
1: Вы шутите, что ли? Что значит выиграть? Вы видели его 74 боя?

0: А у меня нет времени смотреть бои.
1: Там всего 6 минут.
0: Короче, ничего страшного нету. Просто мой боксер подходит к твоему, опускает руки, и твой кек даст ему в челюсть. А? Mm-hmm.
1: И кек сломает себе руку. А потом кек упадет в обморок от болевого шока. Вы что, не видели 6-й его бой?
0: Да я же говорю, у меня нет времени смотреть
1: так,
0: его бои.
1: Всего 4 секунды.
0: Так, короче, поступаем следующим образом. Значит так, мой боксер подходит к твоему.
1: Так.
0: Твой просто опускаем, машет руками. Мой боксер сам под него ляжет. И сильно пусть не машет, чтоб руку не сломал себе. Да. Все понятно,
1: все
0: давай.
1: Понятно.
0: Я пошел.
1: До свидания.
0: Не подведите.
1: 50 тысяч баксов.
0: Ну да, да.
2: Будь уверен, понял.
1: Серега, не подведи, родной.
2: Тренер. Это моя первая победа.
1: Давай.
2: Пусть договорная, но да. Победа. Да! Ударьте по щеке меня, чтоб я разозлился. Давайте.
3: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий, найду тебя снова. И снова мы будем родными. Закружимся в танце, словно мы

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ! Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас. Лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да. Тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В России есть нефть двух типов. И все прекрасно знают этих типов.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Да вы с ума сошли! Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
2: А наша вяжет.
3: И неплохо вяжет.
2: И отличные, кстати, веники.
4: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
2: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
5: Вяжем веники!
4: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
6: Нажал и плавный мах. И плавный мах.
2: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте «Свяжем и покажем веник.мити».
7: О, ужас! Я приступил закон и очень, очень виноват! Как же мне теперь быть?
8: За ваше дело возьмется честный частный адвокат Пельмень Решаев. Решаев. И вот вы уже не очень виноваты, виноваты условно или даже не виноваты совсем.
7: Разве такое возможно?
8: Поверьте нашему опыту, в этой стране и не такое возможно.
7: Ну, тогда возьмите, пожалуйста, все мои деньги.
8: Это да, это мы с удовольствием. Честный частный адвокат Пельмень Решаев. И ваш безусловный срок превращается в условный. Пельмень Решаев.
9: Все решам, всех оправдам.
8: Онлайн-консультация бесплатна. На сайте «Наш суд, самый гуманный суд в мире. ..
10: Че такой невеселый?
11: Да что тут скажешь? Не высыпаюсь, переутомляюсь. Похоже, у меня депрессия. Что делать?
10: Делай, как я! Принимай! Меня прет!
11: Меня прет? А что это?
12: БАД «Меня прет» – новейшая разработка российских ученых. Вы устали, приуныли, потеряли вкус к жизни. Всего одна капсула «Меня прета» поднимает тонус и настроение на целый день.
10: Вот поработаем, потом спортзал, потом читальный зал, велопрогулка, бассейн, в Третьяковку заглянем, потом прыгнем с тарзанки, а вечером попозже у нас урок бачаты!
12: «Меня прет» действительно работает.
10: Еще как!
12: Спрашивайте «Меня прет» и отвечайте. Да, меня прет.
13: БАД не является лекарством, нигде не продается. Перед применением проконсультируйтесь и поймите уже наконец, что это не реклама, а просто мы на Юмор-ФМ так шутим.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Знаешь, где у статуи Давида во Флоренции находится центр внимания? Вот туда и иди.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Бамбалейла. Мытищи.
3: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
4: Эй, привет, ТНТ. Я иду, сейчас. Все, я подхожу, все.
5: Это он.
3: А можно как-то побыстрее?
4: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
3: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
4: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
3: Может, лучше песню споешь?
4: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравец-маринка, значит, есть кравец большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть Бамбалейла, значит, есть Петардалейла.
3: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
4: Сейчас поймешь. Лепрекун с винирами рэп читает там. В пиджаках 3 гномика, 2 клевые мадам. Там за сундук золота борются хлыщи. У каждого 2-го на роже есть прыщи.
3: Ну и что это?
4: Это Лига городов. Это ты. Хорошо, но при одном условии.
3: Каком?
4: Не быстро.
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.

0: FM. Шутки и песни.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа была настолько холодной женщиной, что у комара, пившего ее кровь, заболело горло.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На сцене стоит членовещатель. Утка такая плюшевая на руке, ну, которая вот не шевелит губами, а при этом разговаривает. Все знают, что такое. То есть утка открывает рот и говорит: а сейчас еще один анекдот про ментов. А в зале поднимается один мент, говорит: хватит. За дураков что нас держишь? Что ты вытворяешь? Человечатель говорит: извините, я не... Мент ему: заткнись, я с уткой разговариваю. Новый мэр не только пообещал прихожанам новый храм, но и, сняв рубашку, показал, как он будет выглядеть. Цыганка гадает человеку по руке и говорит: и вижу я, что в скором времени умрет теща твоя, Раиса Давыдовна. Он говорит: да это я знаю, меня поймают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная 20 века.
2: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
3: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай. Я готов.
4: Я вас в рай не пущу.
3: А ты, собственно, кто?
4: Апостол Петр.
3: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
4: Какому человеку?
3: Я сейчас позвоню самому.
4: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
3: Вчера.
4: Что вы там делали?
3: Ленточку перерезал.
4: Зачем?
3: Церковь открывали на пожертвования этих, как их? Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвования эти, как их...
4: Ну, люди?
3: Люди, вот. Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвования людей.
4: Вот. Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
3: Это не взятка.
4: А что это?
3: Это суточная.
4: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
3: Я тоже.
4: Что вы тоже?
3: Спасал.
4: Кого?
3: Своих детей.
4: От чего?
3: От Геленджика.
4: Я вас все равно в рай не пущу.
3: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
4: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
3: А из осуществимых?
4: Слушайте, что вы от меня хотите?
3: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
4: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
3: Намек понял, сейчас позвоним.
4: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
3: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
4: Я тебе верю.
3: Апостол верит, и люди поверят.
2: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
5: Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо,
4: я
5: спасибо.
4: Там слезу пусть. Я потом слезу.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера, самые любимые.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Прием у дерматолога всегда заканчивается словами «чеши отсюда».

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, я Вида Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Может, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну, я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? И я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а, хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпер, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разволна, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб? Я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: знает и шутит Елена Борщева.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски и что? Лада, все равно.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда на Руси еще не было календарей, время года определяли по салату оливье. Если оливье с майонезом – зима, если с квасом –

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Работа в команде очень важна. Она позволяет вовремя свалить вину на других.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе, науке это, друзья, неизвестно. По этому поводу, собственно говоря, и анекдот. Представьте, вечер, окраина там города, отделение милиции, пятница, сидит уже уставший этот, господи, несчастный капитан, который уже представляет, что в субботу-воскресенье он поедет на рыбалку, и уже собираясь уходить, вдруг врывается такой мужчина, немножко взъерошенный, говорит: «Так, товарищ капитан, все, я хочу подать заявление, меня вчера украли инопланетяне, отвезли на Марс, так сказать, и изнасиловали». Он на него смотрит, говорит: «Господи, мужчина, я вас умоляю, пятница, вечер, идите домой». Он говорит: «Да нет, ну что, как мне стыдно, у меня моральный ущерб. Пишите, товарищ капитан, меня украли инопланетяне, отвезли на Марс и изнасиловали». Он говорит: «Да я не буду писать, это бред». Он говорит: «Я сейчас на вас буду писать заявление». Ну, в общем, он понял, что с ним бесполезно о чем-либо говорить. Берет так нехотя листок. И последнее у него такой шанс. Он смотрит мне в глаза, говорит: «Мужчина, ну скажите честно, ну вы вчера выпивали?» Тот говорит: «Да, но так совпало». Как говорится, от любви до резни один шаг. Разговаривает супружеская пара. «Абрамчик, у нас сегодня с тобой годовщина свадьбы, и я предлагаю по этому поводу зарезать курочку». «Софочка, прости, а курица тут при чем?» «Надо резать Беню. Это он нас познакомил». Как много девушек хороших и ласковых имен. Беседуют две подруги. «Представляешь, а?» Он меня спрашивает: «Что тебе подарить на 8 марта, Оля?» «А ты?»
3: «А я Света!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: я скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем
1: и женой.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра это могут запретить.

Девочки, от тебя ни словечко, от тебя зря поверил я.

произошло? Сколько времени прошло? Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот, вот, девчонок, так всегда. Ждет солдат от вас письма. Отойдет сто раз, перечитает. Крошка моя, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко, даже не скучаю.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий. Вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье? И все. Ну, хорошо, не хотите отвечать? Не надо. Я пошел. До свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, не работали вместе, не учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша, бросьте это дело. Не приставайте, папаша. Не приставайте, я же объяснил. Ну, вы посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный, у меня просто настроение хорошее. Но я звездану и все. Зачем вам эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение. Я не виноват. Но я разворочу мостовую. Я найду тот кирпич. Дед, отойди. Дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит. Я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха. У меня сегодня радостный день. У меня день рождения. Я спросил, как его здоровье. Мне было 30 лет. Я защитился. Вот диплом. Жена красавица. Дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе. У меня все впереди. Он ходит за мной с утра. Любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду? Я бы себя 2 раза. Я же интеллигентный человек. Мальчик. Помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.